я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Так оно и будет. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Напрягается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: эфире радио «Сахаров».
1: Либо-либо.
2: 18 июня 1815 года. Местечко Ватерлоо, недалеко от Брюсселя. Объединенная англо-голландско-прусская армия численностью более 100 тысяч человек бьется с 72-тысячной армией французов. Цель – разгромить ненавистного всей монархической Европе французского выскочку – императора и полководца Наполеона. Для своей армии Наполеон к тому моменту – живая легенда, практически бог войны. Последние 20 лет он воевал со всей Европой, буквально перекраивая ее карту и одерживая победу за победой. Правда, битву народов осенью 1813 года Наполеон все же проиграл и отправился в ссылку на остров Эльба. Но сбежал, на волне народной любви вернул себе власть и снова возглавил французскую армию. Молодой, неутомимый, на горячем коне, в авангарде своей армии, прямо как на знаменитой картине Жака Луи Давида. Таким Наполеона увековечили в истории. Но в 1815 году Наполеон был уже не тот. Французские солдаты, у которых он всегда вызывал восторг, ждали, что и на этот раз кумир поведет их в бой. Но этого не произошло. Во-первых, по версии некоторых исследователей, битва, назначенная на 10 утра, началась только в 11, потому что Наполеон уснул в своем походном шатре. А когда он все же проснулся, и армии двинулись друг на друга, Наполеон не торопился садиться в седло. Вместо этого, по воспоминаниям очевидцев, он расхаживал по шатру, тяжело и широко расставляя ноги, а потом садился за небольшой карточный столик. Иногда Наполеон все же выезжал к войскам, но быстро возвращался. Битву при Ватерлоо Наполеон с треском проиграл. Виной тому и плохая погода, и непутевые французские генералы, и, конечно, талантливый английский маршал Веллингтон. Но дело еще и в том, что в 1815 году великому полководцу уже 46 лет. Изможденный бесконечными походами и боевыми ранениями, он больше не бесстрашный молодой герой, а обрюзгший и больной человек. Главный военный хирург наполеоновской армии Доминик Лорей никогда не расскажет, какими конкретно болезнями страдал император. Зато его брат Жером незадолго до своей смерти раскроет страшную тайну. Уже много лет до Ватерлоо Наполеона мучил геморрой, частые признаки которого – боль и анальное кровотечение. Приступы случались у Наполеона регулярно. По словам Жерома, в день Ватерлоо тоже. В подкасте мы часто рассказываем о тяжелых болезнях, которые когда-то убивали людей миллионами и вызывали ужас у выживших. Так вот, геморрой не из таких. Умереть от него трудно. Но и комфортно жить с ним тоже невозможно. Он будет давать о себе знать каждый раз, когда человек решит присесть или сходить в туалет. Это одно из самых распространенных заболеваний, с которым в жизни сталкивается почти каждый третий. Как видите, от геморроя не застрахованы даже великие императоры. А еще обычные офисные клерки, писатели и водители-дальнобойщики. От геморроя придумали множество способов лечения, а для его обозначения десятки деликатных синонимов. Ну, потому что в приличном обществе говорить о нем вроде как было всегда неловко. В этом выпуске я постараюсь неловкость побороть. Привет, я Лена Чеснокова, а это подкаст «Почему мы еще живы?» о медицинских открытиях, которые изменили мир. Сегодня у нас будут фиги и мячики, надрезы, ушивания, прижигания и сложная анатомия ануса. Это история про геморрой. Сценарий написала Женя Щербина, а отредактировал Костя Валякин. Этот эпизод мы делаем при поддержке партнера маркетплейса цветов и подарков Flow Wow. А в середине выпуска мы расскажем о Flow Wow поподробнее. Вообще-то кровь при дефекации, которую часто ассоциируют с геморроем, может возникать по самым разным причинам. Вот какие перечисляет Иван Мухин, колопроктолог Национального центра колопроктологии имени Александра Наумовича Рыжих.
3: Это анальные трещины, это свищи прямой кишки, это доброкачественные образования, толстые кишки прямой кишки, да, так и, к сожалению, злокачественные образования Стоит отметить, что рак толстой кишки сейчас выходит на второе место по распространенности, и большинство пациентов, опять-таки, которые обращаются с данными образованиями, также в большинстве случаев списывали на то, что, возможно, это геморрой.
2: Под геморроем подразумевают состояние, при котором внутри или снаружи заднего прохода появляются болезненные артериовенозные образования. Их называют геморроидальные узлы. Это темно-красные или фиолетовые структуры, чем-то напоминающие распухшую ягоду. В античности геморрой даже называли фигой, потому что геморроидальные узлы напоминали грекам и римлянам инжир. Эти узлы часто переполняются кровью и кровоточат. Это становится особенно заметным после походов в туалет. Одними из первых противные узлы у себя под туниками описали еще древние греки. Они и дали этому явлению название. Слово «геморрой» происходит от греческого прилагательного,

0: Он как раз про геморроидальные узлы.
1: Поднимаются и, будучи в то же время ушиблены выходящими фекалиями и повреждены скопившейся в них кровью, они выбрасывают кровь. Чаще всего вместе с фекалиями, но иногда и без.
0: Гиппократ явно описал что-то, что видел своими глазами, хотя причину этого установил совсем неверно. Кроме того, он не считал геморрой болезнью, скорее чем-то полезным, очищающим организм, наподобие менструации у женщин. Те, у кого геморрой, писал Гиппократ, не подвержены ни плевриту, ни прыщам, ни фурункулам, ни, возможно, проказе. Почему? Мы не знаем. Другой античный авторитет Цельс тоже считал, что как минимум в некоторых случаях не стоит останавливать геморроидальное кровотечение. Мол, так из организма выходит инфицированная кровь. А если ей препятствовать, то она чего доброго пойдет в сердце. Впрочем, античные пациенты от такого очищения организма явно были не в восторге. Так что методы лечения все же существовали. Тот же Гиппократ предложил перевязывать геморроидальные узлы толстой шерстяной ниткой. Дело в том, что выпавший узел представляет собой как бы наполненный кровью шарик слизистой ткани на основании. И если перевязать это основание, приток крови к узлу прекратится, и он сам собой усохнет и отпадет. Такая техника называется лигированием.
1: После того, как вы закрепите их, используйте средства от загрязнения и не прижигайте, пока они не отпадут,
0: советовал античный врач.
1: И всегда оставляйте примочку. А когда пациент поправится, пусть пройдет курс лечения чимерицей.
0: Чимерица – это такое растение, которое в народной медицине используют для заживления ран. Тоже напряглись, да, когда услышали про прижигание? По всей видимости, Гиппократ со временем менял свои взгляды на лечение геморроя, потому что в более позднем своем трактате он советует: приготовьте, сейчас будет рецепт не для слабонервных.
1: Я рекомендую приготовить 7 или 8 небольших кусков железа, тонких, с утолщением на конце. Накануне дайте больному слабительное, а в день операции примените прижигание. Уложив его на спину и поместив подушку под ягодицы, пальцами выдавите анус как можно сильнее, потом раскалите железо до красна и прижгите узел так, чтобы он отсох. Не оставляйте ни единого узла.
0: Но все-таки нельзя сказать, что этот метод был универсальным. Другие античные врачи, например, тот же Цельс, его не советовали, а некоторые даже ругали. На этом месте мы в своих выпусках обычно говорим что-то типа «а потом наступило средневековье, и несколько веков в медицине ничего не происходило. Все пользуются античными рецептами, дождитесь эпохи Возрождения». В случае с геморроем это тоже вполне справедливо. В средние века слово «геморрой» помнило только «знать». Простолюдины стали называть его «пайос» от латинского слова «пила», означающего «мячик». Потому что именно мячики им напоминали грозди геморроидальных узлов. В 13-14 веках появились первые профессиональные колоректальные хирурги, то есть хирурги, умеющие оперировать толстую прямую кишку. Их было трое, и все три – выпускники медицинской школы во французском городе Монпелье. Звали их Анри де Мондевиль, Ги де Шоляк, а еще был англичанин Джон Ардернский. Кстати, именно он оставил в своих трудах упоминание про фиги и мячики, а еще разработал инновационную на тот момент операцию – удаление анальной фистулы. Фистула – это такая полость, которая ведет в прямую кишку, и образуется она обычно из-за гнойного воспаления у ануса. Хотя фистула и геморрой – это разные заболевания, у них оказалась похожая целевая аудитория. Анальная фистула в Средневековье часто мучила рыцарей, потому что длительное сидение в седле, травмы и антисанитария создавали идеальные условия для воспаления. И для геморроя. Учитывая, что вся знать в те времена не вылезала из седла, нетрудно догадаться, почему колоректальные проблемы были такими насущными. Правда, именно про геморрой мастера-хирурги почему-то писали мало и в основном ссылались на античных авторов. Да и позволить себе столь высокообразованных врачей могли все равно только самые богатые и знатные. Например, Ги де Шоляк был личным врачом папы римского Климента VI. Людям попроще приходилось обращаться к цирюльникам. Мы много раз в подкасте рассказывали, что они в средние века не только стригли и брили, но и вообще выполняли все операции на теле. Вправляли суставы, срезали мозоли, вырывали зубы, ну и хирургические операции тоже делали. И прижигали, и иссекали узлы. Ну а если геморрой замучил, но таких инвазивных методов вы боитесь, можно было попробовать консервативное лечение. Например, врачи советовали промыть пораженную

0: сожженный участок ануса соком петрушки с солью. Или прикладывать к нему порошок из сожженного зайца, что бы это ни значило. Еще можно было сделать пилюли из пшеничной муки, смоченные соком тысячелистника. Или прибегнуть к универсальному средству от всего – кровопусканию. Кстати, именно таким методом пытался лечить свой геморрой Наполеон. Однажды он даже написал брату Жерому, который, видимо, жил с той же проблемой, письмо с такими медицинскими рекомендациями.
1: «Я понимаю, что вы страдаете геморроем. Самый простой способ избавиться от него – поставить 3 или 4 пиявок. С тех пор, как я начал использовать это средство, то есть 10 лет, я больше не мучаюсь».
0: А еще Наполеон использовал примочки из 15% субацетата свинца, известного как экстракт гулара или эвбланш. Это вещество в медицинскую практику ввел французский хирург Томас Гулар еще в 18 веке. Применялось оно как вяжущее средство для уменьшения отека, зуда и выделений при воспалениях кожи и слизистых оболочек. Примочку готовил для Наполеона лично врач барон Ларей, а личный камердинер полководца всегда носил с собой дистиллированную воду для этой примочки. Ей потом пропитывали кусочки чистой фланели. Но вернемся в Средневековье. Такими составами, как и личными врачами, простые люди не располагали. Так что в большинстве случаев им оставалось только молиться. Практически у каждой болезни в средние века был свой святой покровитель, которому следовало молиться для исцеления. Так вот, ответственным за геморрой был святой Фиакр, ирландский отшельник 7 века. Он основал аббатство во Франции, а когда умер, его мощи поместили в специальный ковчег. К 11 веку сложилась легенда, что мощи святого чудотворны и особенно помогают тем, кто страдает болезнями, так сказать, нижней части тела. Кровотечение, язвы, дизентерия, камни в почках, бесплодие и, да, геморрой, у которого появилось еще одно деликатное название – болезнь святого Фиакра. Одним из самых известных исцеленных святым Фиакром был Жофруа де ля Шапель, высокопоставленный чиновник при дворе французского короля Людовика Святого. Дело было в начале 13 века. Шапель вспоминал, что в юности недуг не позволял ему сидеть на лошади и ездить верхом. И это было ужасным испытанием для рыцаря. Тогда ему посоветовали посетить святилище святого Фиакра, где он так усердно молился, что в итоге исцелился. Правда, сила святого могла быть и карательной, как в случае с английским королем Генрихом V. В народе ходила легенда, что он прибыл во Францию, чтобы похитить останки святого Фиакра, а в итоге умер от геморроя. На самом деле Генрих V прибыл во Францию в ходе одной из бесконечных англо-французских войн, а умер от дизентерии. Но это, конечно, не так захватывающе. В общем, как-то вот так, с молитвами, святым мощам, соком петрушки и операциями, придуманными древними греками, люди исправлялись с геморроем века эдак до 18-го. Лечение не менялось в том числе потому, что врачи еще не понимали, из-за чего на самом деле возникает геморрой. И что вообще-то он противоестественен для организма. Давайте ненадолго отвлечемся от чудес медицины и поговорим о новогодних чудесах. Потому что Новый год уже, между прочим, через неделю. Вот вы уже выбрали подарки близким. Если еще в процессе, не паникуйте. Лучше загляните к нашим партнерам сервису FlowWow. Потому что FlowWow буквально существует, чтобы облегчать нам всем предпраздничное время. А еще, чтобы мы сохраняли теплые отношения с близкими, даже если между нами большие расстояния. На FlowWow можно найти идеальный новогодний подарок на любой вкус. В подборке в этом году зимние сладости, праздничный декор для дома, зимние букеты и композиции. Хочется подарить подруге или родителям сладкий подарок в лучших семейных традициях? Выбирайте пряничные домики или рождественский кекс «Штоллен». Бабушка или мама поделились, что не успели купить елку? Можно заказать ее для них на FlowWow. Здесь есть и натуральные, и искусственные. А еще можно отправить им ароматную композицию из живых еловых ветвей. К любому подарку можно добавить открытку с самыми лучшими пожеланиями. Ну и, конечно, FlowWow позволяет выбрать любую удобную дату доставки. Курьеры развезут ваши подарки в любом из 1500 городов по всему миру. Я, кстати, уже придумала, что отправлю маме и бабушке в Казань. И вы не затягивайте. Но главное, не забывайте наш промокод «Почему». Он дает скидку 15% на первый заказ. Подарите близким внимание, а FlowWow вам поможет сохранить предвкушение праздника. С наступающим Новым годом! В начале 18 века Георг Эрнст Шталь, немецкий врач, химик и лейб-медик короля Пруссии, объяснял геморрой так. Геморроидальные узлы – это своего рода венозные резервуары, предназначенные для сбора, а затем для выведения всех отходов из организма. Значит, кровотечение из геморроидальных узлов – это жизненный акт, скорее особенность физиологии, чем болезнь. То есть да, Георг считал геморрой чем-то вроде менструации, как античный врач Гиппократ за 2000 лет до него. Разница была только в том, что Гиппократ считал, что причина кровотечения – избыток флегмы и желчи, а Шталь – что кровь идет из переполненных вен. И второй был ближе к истине. Но выводы оставались те же. Трогать геморрой не надо, якобы если остановить кровотечение, то могут развиться хронические заболевания и даже психические расстройства. Вообще, во времена Шталя идеи о связи болезни тела с состоянием души и даже с характером были довольно популярны. Вот, например, что писал влиятельный французский философ Мишель де Монтень.
2: «Человек с геморроем крупный, скорее худой, чем толстый, желтоватого цвета, с крупными венами, извивающимися по рукам и ногам, ногам и ступням. У него черные волосы, темный огонь оживляет его взгляд. Он резок, возбудим. Его страсти неистовы, его решения тверды. Он много ест, но равнодушен к выбору пищи. Его часто мучают газы, и он почти всегда страдает запорами».
0: Кстати, чем-то похоже на Наполеона, только он был не крупный. Зато тоже много чем страдал, включая чесотку и цистит, который подхватил в одном из походов. А еще был известен привычкой есть нерегулярно и на ходу, отчего имел проблемы с пищеварением и страдал запорами. И вот это, как мы сегодня знаем, действительно один из факторов геморроя. Ну и да, как все статусные военные своего времени, Наполеон проводил очень много времени в седле. А это, как мы знаем, тоже не очень благоприятно сказывается на состоянии ануса. В общем, мы плавно возвращаемся к вопросу, откуда же берется геморрой. Еще Гален с Гиппократом подозревали, что он как-то связан с застоем крови в анаректальной области, то есть как раз в области ануса и его окрестностей, включая прямую кишку. Область эта анатомически сложная, потому что там много сосудов и мелких мышц. Но разобраться во всем этом до развития анатомии как отдельной медицинской дисциплины было невозможно. А началась современная анатомия, как вы уже прекрасно знаете из нашего подкаста, с Андрея Везалия в 16 веке. Про него у нас был отдельный выпуск. Два века спустя анатомию продолжал изучать и углублять итальянский медик Джованни Баттиста Моргани. Если Везали считается отцом анатомии как таковой, то Моргани называют основоположником патологической анатомии, то есть изучение того, как на строение тела влияют болезни. За свою карьеру он провел 700 вскрытий, очень много по тем временам, и получил центнера материала для изучения. В своем главном труде о местонахождении и причинах болезней, открываемых посредством рассечения, Моргани показал, что по патологическим изменениям в конкретных органах можно определить болезнь. Звучит очевидно, но это сильно отличалось от предыдущих представлений, согласно которым болезнь охватывает всего человека целиком. Самое интересное, что выяснил Моргани насчет геморроя, его не бывает у животных. Тогда он выдвинул революционную идею. Кажется, зловредные кровавые узлы – это следствие прямохождения человека. Кровь склонна застаиваться в анаректальной области и вообще в области таза, потому что ей банально трудно подниматься вверх. Ведь большую часть времени мы находимся в вертикальном положении. Эта теория, уже недалекая от истины, получила развитие в XVIII веке. В медицинских книгах того времени обращали внимание на затрудненную циркуляцию крови из анаректальной области в воротную вену. Это такая крупная и длинная вена, которая собирает кровь от желудка, селезенки, кишечника и поджелудочной железы, и далее следует в печень. Причину таких трудностей видели в плохой еде и едких веществах, то есть всевозможных токсинах, которые якобы вызывают спазмы в брюшной полости и делают циркуляцию крови нерегулярной. Что важно, к тому времени врачи окончательно удостоверились, что ничего полезного и оздоравливающего в кровотечении из ануса нет. Но проблема была в том, что новых идей по лечению у них так и не возникло. Сэр Чарльз Белл, знаменитый английский хирург 18 века, судя по всему, осознавал, что существующее лечение устарело, и писал так.
3: «Дым, поднимающийся из ануса под воздействием раскаленного железа, должен впечатлить друзей пациента и напомнить им времена инквизиции».
0: И все это, только представьте себе, до появления общей анестезии. В ходу по-прежнему было и лигирование с иссечением геморроидальных узлов. Правда, мнения о нем разделились, и врачи начали спорить, когда и в какой комбинации его нужно применять. Скажем, английский врач Эстли Купер в начале 19 века выступал только за лигирование, так как трое его пациентов умерли после иссечения узлов. Двое от кровотечения, один от перитонита, то есть от воспаления брюшины. Кроме того, накопились свидетельства о других побочных эффектах таких операций. Хронической боли, недержании кала, сужении просвета анального прохода, которое может затруднять дефекацию. Впрочем, врачи пытались экспериментировать с новыми методами и хирургическими инструментами. Да и время было такое, 19 век, эпоха прогресса и появления множества инноваций в самых разных сферах, в том числе медицине. И что касается лечения геморроя, тут центрами инноваций стали Дублин и Лондон. Друзья, рекламная пауза. Если вы давно слушаете этот и другие подкасты студии «Либо-либо», то наверняка знаете, что помимо основных эпизодов, которые есть в открытом доступе, мы делаем бонусные. Иногда это продолжение историй, которые мы рассказываем в подкастах, а иногда крутые самостоятельные нарративы, которые просто почему-то не вошли в основной выпуск. Эти бонусные эпизоды доступны по подписке, а еще под подпиской мы проводим стримы с ведущими, выпускаем новинки раньше, чем в общий доступ, и вообще делаем много крутого контента. Так вот, в честь Нового года у вас есть возможность купить вечную подписку на наш бонусный контент себе или другу всего лишь за 3 500 рублей вместо 5. Это значит, что вы или ваш друг навсегда получите доступ в закрытый телеграм-канал студии, где есть те самые бонусные выпуски всех подкастов. А еще вы сможете слушать наш платный контент в приложении «Либо-либо Play». Специальная цена действует до 11 января, то есть до конца новогодних каникул. Оплатить подписку можно любой картой любого государства. Сумма сконвертируется в валюту вашего банка. Ссылка на оплату в описании эпизода. Когда вы получите чек, пожалуйста, пришлите его в наш аккаунт поддержки в Телеграме либо-либо Support, и дальше мы все устроим. Есть на юге Англии небольшой город Бат, что буквально переводится как «нет, не задница, а ванны, Бат». Это потому, что город построен на термальных источниках, и тут действительно есть бани с целебной водой, которые строили еще римляне. В общем, Бат – это до сих пор главный британский водный курорт. А в 19 веке лечиться целебной водой туда приезжали в том числе и страдающие кишечными заболеваниями. Там их во множестве наблюдал юный Фредерик Салмон, уроженец Бата, который тогда еще учился медицинскому делу у хирурга-аптекаря. Еще подростком Салмон проявлял интерес к медицине и в итоге получил образование хирурга. Под влиянием одного из своих учителей, мастера Уайта, одного из, кстати, первых британских специалистов по ректальным заболеваниям, Салмон увлекся болезнями прямой кишки. В 1817 году он поступил в больницу Святого Варфоломея в Лондоне, а через 18 лет открыл уже собственную специализированную больницу, тоже в Лондоне. Она называлась «Благотворительный диспансер для помощи бедным, страдающим с вещами, геморроем и другими заболеваниями прямой кишки и нижних отделов кишечника». А потом ее переименовали в «Больницу Святого Марка для лечения с вещей и других заболеваний прямой кишки». В те времена никто не считал, что для лечения болезней ануса нужна целая отдельная больница, так что другие врачи критиковали Салмона. В хирургическом сообществе он считался отщепенцем. Ну, типа, смотрите, открыл свою больницу, потому что в нормальных учреждениях не преуспел. Но благодаря инициативности Фредерика, его крепкой научной выучке и специализации именно на аноректальных заболеваниях, больница Святого Марка вскоре стала одним из крупнейших в Европе медицинских учреждений для людей с геморроем. Салмон модифицировал операции иссечения и лигирования геморроидальных узлов. Если узел находится внутри ануса, то чтобы его перевязать, нужно сначала его вынуть. Так вот, до Салмона лигатуру, напомню, это просто крепкая нитка для утягивания чего-либо, накладывали на весь вытащенный, ну или на выпавший узел. А заодно на слизистую оболочку и даже на кожу вокруг ануса, которая тоже попадала под замес. И это всегда была очень болезненная процедура. Салмон хотел добиться уменьшения боли и придумал делать разрез кожи, чтобы отделить сам узел от тканей, к которым он крепится. А потом уже лигировать только основание узла, чтобы заблокировать сосуды, которые его питают. И такая операция действительно была гуманнее и эффективнее, поэтому вскоре ее переняли и другие европейские хирурги. Еще Салмон был адептом бужирования. Это способ операции на анусе, известный с начала 19 века. Врачи к тому времени заметили, что геморрой и другие похожие расстройства приводят к сужению сфинктера в результате спазма. Сфинктер – это мышечный клапан вокруг заднего прохода. Ну а раз узко, надо расширять. Такая была идея. В итоге хирурги изобрели буш – инструмент в виде жесткого или гибкого стержня, который вставляют в анальное отверстие пациента, чтобы растянуть спазмированный анус. С каждым последующим приемом врача размер бужа увеличивается. И так, пока отверстие не станет нужного размера. В зависимости от состояния пациента и степени сужения, процедура может занять от нескольких минут до получаса. Сам Фредерик Салман, если верить сводке его госпиталя, провел за жизнь более 3500 операций. И главное, никто из его пациентов не умер, что просто великолепный результат для 19 века. У него лечился даже Чарльз Диккенс, знаменитый английский писатель, страдал от анального свища, который, как считается, был следствием слишком долгого сидения за столом. В 1841 году Салман успешно прооперировал Диккенса, и в благодарность тот подарил больнице Святого Марка несколько экземпляров своих записок Пиквикского клуба с автографами. А еще пожертвовал 10 гиней. Это были очень приличные чаевые, потому что на такую сумму в те времена семья из 5 человек могла жить несколько месяцев. Вторым центром геморройных инноваций стал Дублин. Именно там, в 1869 году, местные врачи придумали не ушивать и не разрезать геморроидальный узел, а вводить в него специальный раствор сульфата железа. Из-за этого узел как бы склеивается и, опять же, со временем исчезает. Метод получил название склеротерапия, от греческого склероз, затвердение или уплотнение. Вещество, которое вводят, называется склерозант, и это не обязательно сульфат железа. Используют, например, склерозанты на основе жиров и жирных кислот. Ко второй половине XIX века лечение геморроя склеротерапией добралось из Ирландии до США. И там пионером стал доктор Митчелл из Иллинойса. Так вот, он вместо сульфата железа использовал собственный секретный ингредиент – раствор карболовой кислоты в оливковом масле. Суть техники в том, что склерозант повреждает внутреннюю выстилку сосуда, вызывая воспаление. В месте повреждения образуется тромб. Сосуд закупоривается, а со временем замещается рубцовой тканью и исчезает. Все это происходит только в месте введения, потому что ток крови быстро разбавляет склерозант, и вне зоны инъекции он теряет активность. Вообще звучит контринтуитивно. В смысле, вена усохнет. А как же кровь будет течь к сердцу? Но, как ни странно, это одна из самых легких и хорошо переносимых операций при нашем диагнозе. Она проводится на венах, близких к поверхности кожи. Эти вены хорошо заметны, но по ним переносится лишь малая часть крови. В итоге кровь просто начинает идти по более глубоким венам. Помните, мы рассказывали про разделение на поверхностные и глубокие вены пару эпизодов назад, когда говорили о тромбоэмболии легочной артерии. Ну а на поверхности после использования склерозанта, как правило, не остается никаких следов. Сделать такие операции по-настоящему эффективными удалось с появлением специального шприца для введения склерозанта и эластичного бандажа, который накладывают после операции. В целом, проводить склеротерапию проще, чем иссечение или лигирование. Никаких тебе разрезов и других опасных действий. Сделал укол и готово. Миллилитрик, но, так сказать, не в губы. В итоге техника Митчелла особенно полюбилась низкоквалифицированным разъездным хирургам, идейным потомкам средневековых цирюльников. Из-за этого среди профессионалов склеротерапия поначалу стала ассоциироваться с шарлатанством, что на долгие годы подпортило имидж вообще всей колоректальной хирургии в США. Но со временем склеротерапия все же заняла свое место в ряду легальных колоректальных операций. Сегодня она часто используется еще и для лечения варикоза. Принцип тот же. Раствор склерозант вводят в выступающую варикозную вену. Она склеивается и со временем рассасывается. Кстати, это не совпадение, что одна и та же медицинская технология помогает и при геморрое, и при варикозе. Ведь в обоих случаях болезнь возникает из-за плохого оттока крови, и часто проблемы с венами нижних конечностей сочетаются с венозной недостаточностью в других зонах тела.
4: По данным последних исследований, которые были выпущены назад 24-25 год, считается, что при наличии варикозной болезни вен нижней конечности геморрой встречается в среднем у 25-35% случаев. То есть, да, эти заболевания достаточно близко друг с другом идут.
0: Это снова колопроктолог Иван Мухин. Но как быть тем, кому легкие техники лечения, вроде склеротерапии, не помогают? С такими пациентами врачи продолжали сначала иссекать, а потом зажимать геморроидальный узел специальным зажимом и прижигать у основания. То есть, по сути, использовали античные методы. Но в 1882 году английский хирург Уолтер Уайтхед предложил новое радикальное решение. Он разработал операцию полного удаления всей области, содержащей геморроидальные узлы. Для начала врач расширял анальный канал, а в области прямой кишки проводил окружность скальпелем. Затем ткань вокруг пораженной зоны удалялась. Как правило, делали это с запасом. Ну а затем подшивали слизистую по новому контуру. Операция быстро стала популярной, но оказалось, что не все так радужно, как считал Уайтхед. Пациенты после нее часто сталкивались с побочными эффектами. Анальным стенозом – это сужение анального канала, которое делает дефекацию болезненной, недержанием, а еще выворотом слизистой наружу, за пределы анального канала. Такое осложнение даже стали называть в честь автора операции – анусом Уайтхеда. В итоге к середине 20 века радикальная операция стала применяться намного реже. Отказавшись от операции Уайтхеда, врачи вернулись к удалению отдельных узлов и модифицировали подход Фредерика Салмона. Это тот, который лечил Чарльза Диккенса и придумал, как сделать удаление узлов менее болезненным. Новые модифицированные техники удаления отдельных геморроидальных узлов стали называть обычной геморроидэктомией.
4: Стоит отметить, что данные манипуляции, они проводятся всегда под анестезией. Как правило, это спинальная анестезия, если мы говорим о геморроидэктомии.
0: Спинальная анестезия – это когда обезболивающее вводит тонкой иглой в пространство в районе поясничного отдела позвоночника. Это блокирует чувствительность в теле ниже места инъекции.
4: Производится прошивание питающей ножки, и при помощи специального оборудования производится иссечение от этих сплетений внутренних и наружных геморроидальных узлов единым блоком. В зависимости от методики, как правило, это все-таки предпочтение хирурга. Безусловно, к данной операции нужно подходить очень осторожно, но здесь также нужно понимать, что приводит пациента к нам. Прежде всего, это нарушение качества жизни, потому что каждый поход в туалет – это выделение крови, это выпадение узлов. Каждое физическое упражнение, нагрузка, опять-таки, качество жизни очень сильно снижается. Чего мы опасаемся, так это развитие кровотечения, которое достаточно сложно остановить временами бывает.
0: При этом техника Уайтхеда, ее называют радикальной геморроидэктомией, все же не исчезла полностью. Ее, пусть и с небольшими модификациями, все еще используют. Правда, очень редко и только для тяжелых форм геморроидальной болезни. Удивительно, но в 19 и даже в 20 веке, пока хирургические техники совершенствовались, устройство ануса все еще оставалось не до конца понятным. Врачи имели представление, что там есть анальное отверстие, прямая кишка, слизистая, вены. Но как все это взаимодействует и из-за чего в итоге появляются геморроидальные узлы, об этом веками шли споры. Лишь в 1975 году еще один английский хирург по фамилии Томпсон из госпиталя в Саутгемптоне подтвердил и систематизировал детальное строение этой части тела. Например, он выяснил, что расположение сосудов в области ануса очень запутанное и разнообразное. Томпсон провел 50 вскрытий и ни разу не увидел сплетения сосудов, которое соответствовало бы картинке из учебника анатомии. При этом между венами и артериями в этой области много анастомозов, то есть соединений, а еще там много нервных окончаний. Но главное, что показал Томпсон, внутри анального канала слизистые и подслизистые оболочки образуют своего рода утолщенные валики – кавернозные сплетения. Кавернозная ткань – это значит ткань, наполненная кавернами, то есть пещерками. При этом сплетение не образует кольцо по всей окружности анального канала. Между ними есть просветы.
4: Значит, это кавернозное сплетение, такое сосудистое сплетение, которое в норме есть у каждого человека на 3, 7 и 11 часах. Ну, есть в проктологической практике условный циферблат, по которому мы ориентируемся, и, соответственно, какие-либо патологии мы очень часто привязываем к часам. То есть, если мы смотрим, то на 3 часах, на 7 часах и на 11 часах.
0: Так вот, эти утолщенные валики и есть геморроидальные сплетения. Они присутствуют даже у младенцев. Так что, в конце концов, врачи поняли, что это естественная часть организма. Эти сплетения наполняются кровью и слегка опускаются каждый раз во время акта дефекации. Судя по всему, это нужно, чтобы защитить анальный канал от механической травмы. Ну и вообще держать все запертым, когда нужно.
4: Считается, что данное сплетение создает внутрианальное давление, которое помогает в небольшом проценте удерживать кишечное содержимое, либо газы. Но опять-таки функция их буквально 10-15% создания внутрианального давления, и не более того. В норме эти образования есть у каждого человека. Однако в случае увеличения давления в области малого таза, возможно, увеличение этих образований и появление каких-либо клинических проявлений.
0: Помните, еще Гиппократ считал, что геморрой возникает из-за того, что вены в области ануса переполняются нагретой кровью. Так вот, дело действительно в избытке крови. Но только не в венах, а именно в кавернозной ткани кишечника. Кавернозная, или, как мы еще сказали, пещерная, это значит пористая и ноздреватая, благодаря чему в определенных ситуациях она может наполняться кровью, как губка. Кстати говоря, такая же пещеристая ткань формирует мужской половой орган. Эрекция – это именно следствие наполнения кровью пещеристых тел внутри пениса.
4: И, соответственно, есть также мышцы, связки, которые удерживают геморроидальные узлы в определенном положении. И, соответственно, при ослаблении данных связок мышечного комплекса происходит в том числе выпадение геморроидальных узлов.
0: В результате и возникают те самые грозди, которые, оказавшись снаружи, еще и могут начать кровоточить.
4: Это, как правило, кавернозная ткань, которая может травмироваться в силу, опять-таки, когда каловая масса проходит, они могут травмировать слизистую, и, как следствие, идет выделение крови.
0: Короче говоря, геморрой – это увеличение и выпадение геморроидальных узлов из-за сосудистых нарушений и ослабления поддерживающих связок. Вот, наконец, к концу 20 века мы и сложили полную картину. Кстати, еще современные врачи разделяют внутренний и наружный геморрой. Это важно, потому что лечат их немного по-разному. Внутренние узлы находятся внутри прямой кишки, то есть выше анального отверстия. Их обычно не видно и не чувствуешь, пока они не выпадают наружу. А наружные – это узлы под кожей вокруг ануса. Их можно нащупать или увидеть. Часто у пациентов встречается комбинация и внутренние, и наружные узлы одновременно. Благодаря более детальному пониманию анатомии вскоре появился новый малоинвазивный подход к лечению, который работает не с самими геморроидальными узлами, а с артериями, которые их питают. В 1995 году японский проктолог Казумаса Маринага предложил искать артерии, питающие геморроидальные узлы, например, с помощью УЗИ, и перевязывать их, чтобы остановить приток крови. Идейно это похоже на придуманное еще в античности лигирование, но оно точнее и направлено не на последствия, а на причину. Метод называется HAL – Hemorrhoidal Artery Ligation, или перевязка геморроидальных артерий. Он не оставляет шрамов и считается одним из самых безболезненных. Пациентам даже не требуется госпитализация. Но есть загвоздка – помогает он только при внутреннем геморрое. В конце 20 века появился и другой инновационный способ лечения – фиксация узлов. В отличие от классической операции, здесь геморроидальные узлы вообще не удаляют. Вместо этого хирург использует специальный циркулярный степлер. Хирург вводит степлер в анальный канал и удаляет тонкое кольцо слизистой оболочки. Но не там, где находятся сами узлы, а выше, в той зоне, где нет болевых рецепторов. Одновременно степлер оставляет два ряда титановых скобок, которые фиксируют ткани. Скобки пережимают кровеносные сосуды, которые питали расширенные узлы. В итоге геморроидальные узлы подтягиваются обратно вверх, возвращаясь на свое нормальное место. Такая процедура называется операция Лонга в честь итальянского проктолога Антонио Лонга, который впервые провел ее в 1998 году. Эта операция тоже считается малоинвазивной и опять-таки используется для лечения внутреннего геморроя. Но если узлы образовались снаружи анального канала, их все-таки придется вырезать. Сегодня существует огромное количество различных техник удаления геморроидальных узлов. Многие из них основаны на подходах, придуманных еще Галеном и Гиппократом. Просто делаются на современном оборудовании. Например, тоже лигирование. Теперь для него используют не шерстяную нитку, а специальные резинки, которые насаживают на узлы с помощью вакуумного лигатора.
4: Данная методика проводится без какой-либо анестезии, фактически является безболезненной, но, тем не менее, несколько дней может сохраняться какой-либо дискомфорт. То есть качество жизни пациента при данном методе лечения, оно особо не страдает.
0: Прижигание ануса тоже все еще практикуют. Просто делают это теперь не раскаленным железом, а направленным воздействием инфракрасного излучения. И теперь врачи не сжигают узлы, а точечно запаивают сосуды, которые их питают. Конкретную технику лечения врач и пациент выбирают после диагностики.
4: Все начинается опять-таки с консультативного приема, с осмотра. На осмотре проводится ректоманоскопия, это осмотр примерно 15-20 сантиметров прямой кишки. И также очень часто мы проводим маноскопию, это тот самый метод, который позволяет визуализировать эти геморроидальные узлы и определиться, есть ли какая-либо дополнительная патология или нет. Также очень часто назначается колоноскопия для того, чтобы уточнить очаг кровотечения, потому что помимо геморроидальных узлов, под маской геморроидальной болезни очень часто скрываются какие-либо образования, которые могут располагаться несколько выше. Соответственно, проводится осмотр, по данным осмотра устанавливается диагноз и определяется уже дальнейшая тактика лечения.
0: При этом врач ориентируется в том числе на стадию геморроидальной болезни. Их выделяют 4. Если на первую появляется только кровь, без других признаков, то четвертую стадию отличает постоянное выпадение геморроидальных узлов.
4: Каждая стадия геморроидальной болезни, к ней имеется свой определенный подход. Допустим, при начальных стадиях геморроидальной болезни, когда есть только выделение крови, мы назначаем первым этапом консервативную терапию и, как правило, через несколько недель либо месяц рекомендуем повторный прием.
0: Консервативное лечение геморроя – это корректировка поведения, диета, об этом чуть позже, и лекарственная терапия.
4: Острый геморрой – это, как правило, тромбоз геморроидальных узлов. При тромбозе геморроидальных узлов назначаются венотоники, то есть это препараты для улучшения оттока из геморроидальных узлов. Далее назначаются нестероидные противовоспалительные препараты для того, чтобы непосредственно снять болевой синдром. И также назначаются мази на основе гепарина.
0: Все эти препараты часто выпускаются в виде суппозиториев, то есть ректальных свечей. Это сегодня одна из самых распространенных форм лечения легких форм геморроя. Но если мази, свечи и другое консервативное лечение эффекта не дает, пациенту назначают малоинвазивные методики – лигирование, склеротерапию или инфракрасное прижигание геморроидальных узлов. Ну и, наконец, если стадия геморроя более тяжелая, третье или четвертое, приходится обращаться к более инвазивным хирургическим методам.
4: Плюсом является то, что рецидивы бывают крайне редко, это 3-4% случаев по данным литературы. Но есть и отрицательный момент, к которым относится, безусловно, длительная реабилитация, болевой синдром, возможно, выделение крови. Какое-то время качество жизни, оно, безусловно, страдает. Но опять-таки метод лечения, он всегда подбирается индивидуально.
0: В целом, сегодня геморрой не такая уж большая медицинская проблема. В том плане, что он хорошо и надежно лечится множеством способов, и в том числе лекарствами. Но лучше всего, конечно, просто до него не доводить. При этом, к сожалению, современный образ жизни к развитию геморроя очень располагает. Если в 19 веке слишком долго сидел за столом один Чарльз Диккенс, а остальные занимались в основном подвижным физическим трудом, то сегодня посоревноваться в сидении с великим писателем может любой, кто работает за компьютером.
4: Одна из главных причин все-таки в последнее время – это сидячая работа, гиподинамия, как из-за дополнительных вариантов, в том числе может быть проблема с запорами, когда люди достаточно большое количество времени проводят в туалете и, соответственно, длительное натуживание. Все это в той или иной степени приводит к увеличению давления и прогрессированию геморроидальной болезни.
0: Также в группе риска беременные женщины и люди с ожирением, потому что растущая матка с ребенком и избыточный вес увеличивают давление в области малого таза. Еще внимательным стоит быть пауэрлифтером, который часто использует так называемый маневр Вальсальвы. Это когда человек задерживает дыхание при натуживании. Такой прием помогает выполнить упражнение, но повышает давление, в том числе в венах малого таза. Ну а лучшая профилактика геморроя – вести активный образ жизни, чтобы не допускать застоя крови. Ходьба, плавание, йога, гимнастика. И, конечно, если у вас сидячая работа,
4: то желательно делать кратковременные паузы, раз в час, хотя бы на 3-5 минут, для того, чтобы предотвратить застой крови в органах малого таза.
5: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег – или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. С вами Анатолий Рыльсков и Нота Бене. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Заранее извиняюсь, скорее всего, выпуск этот вышел позже, чем я его обещал, но на то есть свои причины. Не будем вдаваться. Сегодня мы поговорим об рок-революции. В формате предисловия думал я, как сделать этот выпуск получше, как бы подойти к теме так, чтобы не скатиться в какое-то там банальное перечисление альбомов групп и восхваление в стиле «вот была же музыка когда-то, да, а сейчас вон они ходят там какой-то совсем ерундой занимают». Да, хотелось бы как-то поговорить более основательно, возможно, немножечко нетривиально темой озаботиться и озаботить вас, поэтому сегодня у нас формат подкаста будет следующим. Мы с вами поговорим об рок-революции в контексте определения, да, что это вообще такое рок-революция, почему это так важно, почему так назвали, почему я заявляю вам, на каком основании, что рок-революция — это чуть ли не самое важное событие в истории музыки вообще. Ну, современной музыки уж точно, я думаю, на самом деле музыки вообще очень важное краеугольное событие. Поговорим о том, что она дала, что из себя представляла, и потом, наверное, перейдем к идеологии хиппи, к хипарям, поговорим про них, потому что мне кажется, что в нашем, так сказать, СНГ-шном медийном пространстве не совсем правильно понимает феномен хиппи, как мне представляется, не совсем правильно понимает, кто они такие были, как к ним относятся, и почему сейчас они с ружьями отстреливают там каких-то коммунистов и выступают против Black Lives Matter и прочих левых идеологий. Вот как же так вышло-то, да? Вот об этом всем мы сегодня поговорим, так что начинаем. Вот давайте с вами представим, что у нас есть какая-то хронология, да, хронология по годам, там, начиная века с 15-го. И нам с вами нужно выбрать самый важный год, значит, в мире музыки. И если вы так поспрашиваете у знающих людей, там кто-то там назовет что-то из 18 века, ну, как правило, там года не называются, там это все идет 18 век, то есть очень так абстрактно, 19 век, начало 20-го, там что-то такое. Кто-то назовет какую-нибудь хронологию, связанную с джазом, да, по своему предпочтению. Кто-то там 77-й год панк-рок, кто-то там 91-й год гранж, кто-то назовет там 84-й, третий, когда там вот эта рэп-волна впервые в Нью-Йорке зародилась, как кто-то там начал стишки читать под музычку. Но если подойти к этому более объективно, то, наверное, это будет и большинство, я думаю, знающих людей, назовет год 67-й, лето любви 67-го года и рок-революция 67-69-го годов. Вот это вот самое важное, самое яркое событие в истории музыки. Почему так? Начнем мы издалека. Когда мы с вами говорили про, буквально вот выпуск назад до ответов на вопрос, мы с вами говорили про британское нашествие, мы с вами отмечали, что вот конец этого самого нашествия, он пришелся на формирование музыки underground в 66-м году. И, собственно говоря, вот этот вот underground, он и является началом рок-революции. То есть она началась годом ранее. Что из себя представляет underground? Давайте как-то повторим, резюмируем, может быть, как-то подраскроем это понятие. Вот смотрите, вот до 66-го года считалось, что в музыку стоит идти исключительно ради денег. То есть даже в рок-музыку. Почему? Потому что было такое понимание, что вот музыка — это такая сфера развлечений, ничего там выдающегося в плане каких-то мыслей искать не нужно. Идите там, танцуйте, пойте и замечательно. Периодически в это утверждение в таком массовом сознании вбивались какие-то гвозди, то есть свою лепту внес в частности там Боб Дилан, например.

То есть это человек, который, собственно, привнес из фолк-рока в рок-музыку сложные стихотворные формы. То есть, грубо говоря, благодаря Бобу Дилану мы сейчас с вами имеем какие-то такие артефакты музыкальные, не только мелодические, да, но и поэтические. То есть вся красивая, сложная, какая-то такая лозунговая поэзия в музыке, да, музыка как политическое какое-то заявление, как культурное заявление. Вот это вот все пошло от Боб Дилана. До этого, по крайней мере, в рок-музыке ничего подобного не было. Понимаете, это где-то встречалось, понятное дело, но, как правило, были скорее исключения. Боб Дилан это прям на поток поставил, за что ему, как говорится, респект и уважение. Собственно говоря, вот эта вот музыка underground, движение вот это underground, оно сформировалось по принципу закона диалектики, да, перехода количественных изменений в качественные. Были там десятки тысяч гаражных групп, мы об этом говорили. Там какие-то где-то в Советском Союзе были, в Англии, в Америке. Все они что-то там создавали, что-то записывали, распадали. Все это вот как-то происходило очень хаотично. Потом из Англии пришли Битлз, за ними подтянулись группы британского нашествия, и, в принципе, они же за собой начали подтягивать

Политизированность музыки становится протестом к аполитичности музыки как бы в головах слушателей. Повторюсь, да, никто не считал, что что-то там с помощью музыки можно высказать, а мы вот выскажем. Люди, по примеру там тех же Битлов, когда они вот там в 65-м году начали свои психоделические эксперименты, в 66-м году, кстати, вышел у них лучший, на мой вкус, альбом, что-нибудь оттуда

И, собственно говоря, люди поняли, что можно с помощью музыки, помимо того, чтобы зарабатывать деньги и с девочками обниматься, можно еще как бы и серьезные какие-то сдвигать вещи. И таким образом, вот эта вот культура музыки андеграунд, музыки некоммерческой, к чему я веду, она заключается в том, что люди приходят в музыку не только за деньгами, славой женщины, а они приходят за тем, чтобы самореализоваться, что-то донести миру, и было бы очень хорошо, если бы к этому прилагались деньги, славы и женщин. Но это не первоочередно. Это очень важная особенность появления вот этой вот некоммерческой музыки, появления вот этого вот стереотипа, что рок – это музыка на подумать. Вот это все оттуда идет. Собственно говоря, если в 66-м году, почему в 66-м году не считается как бы началом революции так в общем признанно? Потому что если в 66-м году главными деятелями вот этой всей революционной движухи были заслуженные ребята, там, Beatles, Rolling Stones, там, Animal, ну, всех, кого мы, собственно, рассматривали с вами в выпуске про британское вторжение, то есть к их славе это были уже заслуженные богатые музыканты, которые не остановились на вот этом своем уровне, не стали с ним мириться, а продолжили работу, продолжили раскрывать свой талант. Но, тем не менее, это были уже заслуженные музыканты. В 67-м году музыканты, которые вот эту вот волну британскую вместе с собой взяли и продолжили тащить, это были новички. Первая особенность, главная, почему 1967 год считается годом начала рок-революции, это величайший в истории музыки год дебютов. Далеко не всех перечисляю, просто, значит, кто вообще появляется. Итак, группа Doors.

и там менее известных музыкантов, там вообще, вообще гора, то есть таких культовых. 67-й год – это великий год дебютов, величайший. И это при этом очень винтажный год. И винтажный и с точки зрения массового слушателя, и с точки зрения критика. То есть там, как я говорил, там из менее значимых, это там какие-нибудь H.P. Lovecraft.

культовейшая группа, вот дебютный альбом у них. Одноименно очень рекомендую послушать. Было что послушать там критикам, было что послушать обычному слушателю, все это, какие-то еще телеги задвигались, вообще все просто великолепно. Вот это 67-й год. Далее, вместе с этим, идеология хипарства, да, это лето любви, это калифорнийский рок, а значит психоделический рок. Психоделик — это вообще все вот это вот рок-революция, главное слово — это слово психоделика, потому что и рок, да, сайкоделик, и идея расширения сознания, снятие шор, да, нарушение сознания всякими запрещенными веществами, незапрещенными веществами, да и вообще в культуре, то есть это было такое в широком смысле понятие, то есть не просто там упороться и забыться, а как бы отойти от каких-то привычных паттернов поведения. Хоп-хоп-хоп, и найти новые пути для творчества. Вот это была главная вообще идея этой рок-революции. Это там 67-й год, 68-й год. Это год протестов, как и положено. Красный май 68-го года, протесты во Франции, там баррикады. В Америке, в Англии, то есть по всей Европе прокатывается волна коммунистических протестов. В свое время, в это же время коммунисты давят танками, там, да, протест Чехословакии, после того, как они провозгласили социализм с человеческим лицом, Советский Союз не мог смириться с, как бы, с появлением социализма с человеческим лицом, решил танками все дело задавить. Ну, у каждого свое, как говорится. И огромные волны левых протестов. Они дальше продолжат, мы их увидим, то есть там в 70-м году, условно говоря, там, ну, для примера, Чили станет первой страной, в которой демократическим путем победил кандидата коммунистической партии на выборах, стал президентом впервые вообще. Потому что до этого коммунисты именно к власти полноценно приходили путем революции, а тут как бы вот выбрали и замечательно. Да, в итоге там все это вылилось в военный переворот и режим Пиночета, но это как-нибудь в другой раз. Это нам сейчас не особо интересно. Вот это вот радикальное антибуржуазное направление просто вот таранило. Более того, если брать с музыкальной точки зрения, это же не только дебюты, это еще и, скажем так, ну вот уже в 69-м году окончательное становление жанров, которые были за эту рок-революцию, скажем так, сгенерированы. То есть это психоделический рок, это прог-рок, это хард-рок, основные направления. Появление там каких-то новых, значит, абсолютно, там, этнического рока, например, было латино-рок, как-то так, ну, то есть рок Южной Америки, там, группа Сантана, к примеру.

был рага-рок, тоже вот этническое направление. Это такие индийские мотивы вместе, значит, с роком. Регги, кстати говоря, в 69-м году дебютирует Боб Марли с группы Валерс. Сам Боб Марли дебютировал гораздо раньше, в 63-м, 2-м где-то там. Но вот именно с группой Валерс он дебютирует как регги-исполнитель в коллективе, дебютирует в 69-м году, дебютная пластинка выходит. Кантри-рок тоже появляется. Фолк-рок расцветает здесь у нас, там Ник Дрейк, к примеру.

0: да, или там Fairport Convention, более известные вам, наверное. Джаз-рок также потихонечку появляется. Протопанк, вот о котором мы говорили в выпуске про панк. 69-й год, вспоминаете, это Stooges, это MC5, то есть вот эта вся движуха начинается. Почему, да, как бы немножечко подводя итоги, почему вообще рок-революция считается наиважнейшим, значит, временем и считается такой как бы заслуженной эпохой? Потому что музыка прошла путь от мысли, а давайте-ка музыка станет чем-то большим, чем развлечение, до протестов под эти все, значит, песни. Одновременно с этим дебютировало огромное количество музыкантов, которых мы можем назвать с вами гениальными, да, выдающимися людьми, выдающимися музыкантами. Вместе с этим в это же время огромное количество жанров либо сформировалось, либо придумалось, какие-то зачатки начались. То есть это было максимально ударное, плодотворное время. Да, и все года от 66-го по там, 70-м, 71-й, после того, как уже рок-революция закончилась, это года винтажные максимально. То есть там пластинок огромное количество, которых можно там слушать, не переслушивать. Как правило, когда вот вы слушаете какие-нибудь шоу, типа, вот мы вам сейчас покажем какую-нибудь очень неизвестную группу. А вот 80% материала берется оттуда. Потому что по соотношению слушабельности к неизвестности здесь просто поля не пахнут. На этом, собственно говоря, про рок-революцию мы закончили. Да, чтобы не скатиться в какие-то там рассуждения о том, кто крутой, а кто нет, мы продолжим говорить с вами, но уже поговорим о хипарстве. Да? Хипарство – такая важная вещь, очень хорошая, когда-то там что-то значило, веселое времяпрепровождение, peace and love, хорошие, замечательные люди. Сегодня я вам покажу обратную сторону хипарства, да, не со стороны их героидизации, романтизации и показания хипарства каким-то важным, а я вам покажу, наверное, хипарство как идеологию, такую, знаете, темную сторону, значит, хипарство. Для того, чтобы поговорить о хипарстве, мы должны с вами вернуться к нашему первому подкасту про рок-н-ролл, где мы говорили о реалиях Америки. Потому что, напоминаю вам, ни одна субкультура, ни один жанр, ничего не существует в вакууме. Все происходит внутри каких-то процессов. Происходят процессы, и они как бы друг друга дополняют, заменяют и так далее. Мы с вами говорили о том, что Америка после Второй мировой войны стала очень богатой, людей там устраивали на работы, вот значит, могли себе там позволить отдельные дома, жили так, как не жил никто и никогда люди, потому что, ну, такого уровня потребления, ну, просто никто себе не мог позволить, то есть Америка реально жировала. Собственно говоря, что мы отметим в первую очередь? Америка жила в то время очень богато, очень круто, но был такой факт, который мы опустили в разговоре про рок-н-ролл, но сейчас он нам будет нужен. Был такой негласный социальный договор, мол, вот если ты работаешь, ты получаешь вот эти вот блага. Дом, машину, вакуум-клинер, стиральную там машинку, посудомойку и так далее. Вот это все ты получаешь за свой честный труд, то есть достойная, даже по меркам мировой жизни, более чем достойная оплата, но за честный труд. Если ты не трудишься, если ты не работаешь, если ты там ходишь, тебя там вынуждены кормить на улицах, ты лишаешься всех перечисленных мною достижений мирового хозяйства. Да, если ты честный работяга, то у тебя будет все вот именно так, как я вам описал, все вот эти вот блага. Вот если поколение, которое, да, вот так называемое тихое поколение, или так называемое вот это вот великое, да, поколение, которое там пережило Великую депрессию и войну, работали и понимали, что да, да, да, мы согласны с этим таким вот социальным контрактом, то их дети, они с этим социальным контрактом были не согласны. И вот почему. Представьте, что вы видели Великую депрессию, да, американскую, когда, ну, вы ели через день, через два. То есть был очень тяжело было жить. Потом еще какая-то там война случилась, все пошли на заводы, что-то воевали. Потом на вас скатилось благоденствие, ну, при том, что вы работаете, да. Вы, как правило, за счастье так жить, все у вас круто, замечательно. И вы стараетесь, да, чтобы ваши дети, вы можете себе позволить им как бы тоже вот эту вот частичку вот этого вот праздника жизни прям с самого детства дать. А надо понимать, что после Второй мировой войны изобрели пенициллин, изобрели прививки, то есть дети начали выживать в огромных количествах. То есть вот этот вот бэби-бум, он почему произошел? То есть мало того, что рождаемость повысилась, упала смертность. И в первую очередь детская смертность. То есть, ну, все было очень круто. И вот эти вот самые дети, выжившие там в огромных количествах, они, значит, сразу видели вот эту вот сытую жизнь с первых своих шагов. И так как Америка была тогда самой богатой страной в мире, они там строили, в частности, там казино для взрослых и Диснейленды для детей. Вы просто представьте, что... Ну, откройте там историю любой страны 30-х годов, а потом прикиньте, что через 20 лет кто-то будет ходить в Диснейленд. Кто-то где... Да, ну, это, вот поверить сложно просто-напросто. Это были мечты для всех, но реалии для американских детей. А вот это вот поколение бэби-бумеров, вот оно родилось, оно ходит по Диснейлендам, оно ест мороженое, оно там имеет уровень потребления просто огромный. И что самое главное, так как они дети, им это все достается без усилий. Ну, то есть, это родители работают, это родители понимают, что есть там какой-то договор с обществом, что, мол, вот смотрите, вот мы работаем, мы получаем, кто не работает, тот не получает, дети этого не знают. Дети просто получают и все. И вот эти вот бэби-бумеры, они привыкли, это очень сейчас важная мысль для понимания того, о чем мы дальше поговорим. Бэби-бумеры, они привыкли к тому, что вот этот высокий уровень потребления – это данность, да? То есть оно так и будет. Так есть, так будет, и ничего делать для этого не надо. Вот он просто есть, и все. Теперь возвращаемся к внешнеполитической истории Америки. Мы остановились с вами в ней, значит, на 1953 году, когда, собственно говоря, Корея разделились. После этого Америка, США, решает действовать серьезно и внушительно. 1954 год. Французская колониальная армия терпит поражение под Дьян-Бьен-Фу от освободительной армии Вьетнама, отдает Индокитай, французский на тот момент, и это становится, значит, соответственно, Вьетнам. И что-то какие-то там, в этом Вьетнаме, какие-то коммунистические зачатки начались. Что-то ходят, что-то всем рассказывают. И Америка, США, тогда решила, что мы прождали с Кореей, мы прождали с Китаем, но с Вьетнамом мы не прождем. И уже в 1954 году Америка направляет во Вьетнам своих советников, своих там каких-то специалистов, и там на какой-то конференции, я не помню на какой, значит, страна делится на две части, на Северный Вьетнам и, соответственно, на Южный. Тем временем борьба, а мы помним, да, что это была борьба коммунизма с капитализмом с точки зрения Америки, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки и СССР, но... Потому что у других стран немножечко другие были интересы, особенно вот у азиатских. Но вот с точки зрения Америки и Советского Союза точно так. И вот вы представьте, что вроде как вот мы во Вьетнаме-то ха-ха, и плюс у нас еще ядерное сдерживание действует. Почему? Потому что у нас-то ракеты стоят в Японии, да, около прям Дальнего Востока, а Советского Союза-то ничего подобного нету. Поэтому мы на шаг впереди. Бац, 59-й год, Куба. Становится коммунистической, приходит туда режим Фиделя Кастро. Это удар для американской системы оборонительной, потому что все, концепция разрушается полностью. Там потом будет Карибский кризис, это нам сейчас не очень важно. Это очередное поражение Америки. В 57-м году, кажется, если не ошибаюсь, Советский Союз запускает первый искусственный спутник. Там потом еще и Гагарина в космос отправляет. И все, в начале 60-х все уверены, ну, в Америке опять стоит настроение, что все, мы проигрываем. Вы себе не представляете, насколько в 60-е популярны левые идеи. В 1960 году Жан-Поль Сартр приезжает в Гавану, чтобы взять интервью и поговорить по телевидению с Че Геварой. Это транслируется везде. Вся молодежь. Все поколение бэби-бумеров, оно воспитывается вот в этой вот среде. То есть все, то есть кажется, что капитализм проиграл. Там понятно, что были на это реакции. В первую очередь они были в Южной Америке, к примеру. Военный переворот бесконечный будет происходить. Но это нам сейчас не очень интересно. Мы рассматриваем с точки зрения рядового американского гражданина. Вы посмотрите, что вообще происходит. Всюду, везде. Вот эта красная угроза, она везде. Она просто везде и всюду. Что нам делать? Что делать? И появилось четкое ощущение, что, ну, одна из, да, причин, почему война во Вьетнаме была такой долгой, и что она вообще, нельзя Вьетнам отпускать. Нельзя. Более того, до Вьетнама же была так называемая операция в заливе свиней, по-моему, в 61-м году. Это когда Америка пыталась каким-то образом до Карибского кризиса, да, Америка пыталась свергнуть режим Фиделя Кастро, ну, чтобы как бы не было все-таки тут ракет, потому что они тоже понимали, к чему это клонит, но у них не получилось. И то есть мало того, что вот все вот эти вот события, они мало того, что неудачные, мало того, что терпит там Америка и капитализм поражение, так еще и во всем мире растет антиамериканские настроения. На Кубе установилась коммунистическая власть, вы туда полезли, значит, это вот операция по свержению Фиделя Кастро. А что вы лезете в другую страну? Вам что там надо? Это другие страны, другие люди. Вы же за свободу. Мы же все за свободу. Мы же, ну, не будем никому ничего навязывать. А Америка начинает навязывать. Отношение к ней портится по всему миру. Ну и внутри Америки в том числе тоже. Вот эти вот хиппи, они, собственно говоря, также появляются вот в этой вот самой Америке. Постепенно, то есть это где-то там 65-й год, Ну, так я очень по датам здесь утрированно говорю. Кто они вообще такие? Хиппи – это леваки, это левая идея. Там смесь каких-то Кена Кизи, да, вот этих вот всяких писателей с какими-то восточными мудростями и с какими-то там социалистическими, анархическими идеями, да, то есть коммунистическими, даже какими-то коммунами. Это антибуржуазное направление. И так как это 65-й год, вы можете прикинуть, что вот эти вот самые хиппи – это те же самые люди, которые были детьми во время, там, в послевоенное поколение. Те люди, которые детьми ездили в Диснейленды, да, это то самое послевоенное поколение бэби-бумеров. Они же стали, значит, хипарями. Почему? Зачем? Что, ну, типа, зачем это нужно? А потому что уровень потребления вырос. Ну, есть такая теория, давайте так немножко сдалека, что вот революции, они не происходят, когда все плохо, да, они происходят, когда положение чуть-чуть улучшается, да, и вот на этом вот улучшении люди хотят еще большего улучшения, и типа происходит революция. Вот тут случилась, наверное, примерно та же ситуация, то есть вот эти вот замечательные хипари, они видят, что они родились в сытые времена, никаких голодных времен они знать не знали, ведать не ведали, какая-то там война, это все плохо, ужасно, мы сыты, мы это, ситуация только улучшается при их жизни, и они начинают уже думать о том, из-за этой сытости им ничего делать не нужно, да, их там устраивать в университеты, там, где они только траву курят, потому что ничего не занимаются. Был даже какой-то термин, я сейчас не вспомню, это вот как раз про тех, кто вот в эти вот университеты ходит и ничего там не делает, потом заражается левыми идеями, идет в хипари. Кампус Политикас. Мы сыты, мы одеты, мы обуты, нам вообще ни о чем думать не надо, а работать нам не надо, потому что для того, чтобы жить хорошо, трудиться не нужно. Это обман. Зачем? Нам и так все дадут. Нам всю жизнь все давали, и так все дадут. Работать не нужно. И поэтому мы хотим, чтобы везде были идеалы мира. Мы ни за что не боремся, и мы не понимаем, почему другие люди за что-то борются. Мы ничего не делаем, мы не понимаем, почему другие люди что-то делают. Это такая идеология пассивного, и то есть даже сопротивление. То есть если вот мы с вами поговорили про май 68-го года, это не хипари устраивают какие-то. Хипари, вот видели вот эту фоточку, цветочек вставить в дуло автомат. Это вот, это мы, да. А выйти, протестовать, что-то куда-то, какие-то там кружки, значит, формировать. То есть там же марксисты хотели на них опереться. Потом выяснили, что это абсолютно нереакционный класс. Это какие-то, ну, просто люди, которые ходят, им, ну, заняться нечем. Они, ну, типа, тупо тусуются. Они тупо тусуются. То есть это даже все их светлые вот эти вот идеи, они упираются в то, что они ничего не хотят делать. Делает, пускай, кто-нибудь другой. Не мы, кто-нибудь другой, пускай, делает. Вот и замечательно. Собственно-то говоря, сейчас мы вам одну цитату прочитаю. Образ жизни хиппи – это мелкобуржуазный феномен. Он может существовать только в нашем обществе, обществе хлеба и зрелищ. Поколения, предшествовавшие нам, вынуждены были жить с мировыми войнами и экономическими кризисами, а последние 10-15 лет у всех стало достаточно денег, чтобы вести эксцентричный образ жизни. Как вы думаете, кто произнес сию цитату? Может, какой-то коммунист или какой-то сенатор парламента там США, который Нет, это Джим Моррис. Это вот тот самый солист группы Doors. Вообще, если вы посмотрите, да, рок-революция, она чем еще интересна? Если вы посмотрите, то самих хипарей среди музыкантов было очень мало. Они-то были не против пользоваться народной любовью, но сами они хипарей странились. Почему? Потому что хипари ничего не делали. И когда поколение, целое поколение не занимается ровным счетом ничем, оно, грубо говоря, потребляет идеи, да, это вот, вдумайтесь немножечко, оно потребляет идеи, потребляет культуру, потребляет какие-то там восточные мудрости, и одновременно с этим оно осуждает культ потребления. Но разница в том, что просто хипарская община, она потребляет чуть другие вещи, чем принято потреблять в американском обществе. И все. Соответственно, ни к чему хипарские протесты не привели. То есть, да, даже войну во Вьетнаме остановили не они, хотя там кто-то скажет, что вот там, это все на самом деле хипари, они там вот за мир во всем мире, поэтому они смогли остановить войну во Вьетнаме. Нет. Все, что сделали хипари, это настроили против себя еще и ветеранов войны. Почему? Как вы понимаете, чтобы с детства быть на достойном уровне потребления, потом стать хипарем, нужно родиться, ну, в семье среднего класса как минимум. А ведь были же люди, у которых, ну, родились в семьях там низшего класса, да, нижнего там, и они не получали, не ездили в Диснейленды, они там не получали мороженое, они жили вот, ну, как бы обычной жизнью обычного ребенка, без этих излишеств. И потом они поехали на войну во Вьетнаме, потому что там, ну, по какой-то причине, там, по разным причинам ездили на войну, кто-то добровольцем еще поехал, кого-то там. А там добровольно, принудительно это сделали. И вот они приезжают, и обостряется классовое противоречие, потому что людей, которых они и так ненавидели за то, что те по каким-то причинам получают блага, незаслуженно, да, получают блага, которые не получают они, работая честно, так те люди еще и в них и плюют, и говорят, что они там убийцы и самые отвратительные люди в мире. Хотя там, условно говоря, какой-нибудь рядовой Джон, да, который там, ну, просто случайно как-то, или там вообще не понимал, что, ну, там, что происходит, или там случайно залетел куда-то, он личную ответственность-то не несет за развязанные войны во Вьетнаме. Да, но при этом вот он сталкивается вот с таким отношением, и, соответственно, популярности хипарям это не добавляет вообще никак. Соответственно, потихонечку эта идеология пошла на спад. Эти же самые хипари потом стали яппи, и потом они уже начали, да, протестовать против Black Lives Matter, против культурного марксизма, против леваков. А почему? А потому что кто-то другой начал потреблять то, что они считали своим. Вот и все. Как мне видится, проблемы американского общества, которые вот сейчас мы видим, они отчасти идут вот от этого вот поколения бэби-бумеров. То есть понятно, что там много чего было. Там и культ потребления, вовремя не остановили, с одной стороны, Ку-клукс-клан, с другой стороны, там, черных пантер, там, потом вот эти вот пропустили. В общем, проблем там достаточно, вот, к социальным, к тем, что там пришло. Но вот, как мне кажется, наверное, самое потерянное поколение в истории Америки – это поколение бэби-бумеров. Поколение, которое, наверное, ненавидят все. И поколение, о котором все вынуждены вспоминать, потому что на них пришлось одно из величайших культурных событий в истории человечества. Вот так вот. В общем, на сегодня, наверное, все. Спасибо большое за внимание. С вами был подкаст «Нота Бена», Анатолий Ролесков. Еще увидимся, услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: В эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
1: Мы не начинали? Добрый день, доброе утро.
2: Ну ладно, ведь ты не любишь записывать приветствия, мне записать.
1: Ну да.
2: Привет, это подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо», а также с Лизой, непосредственно Монеточкой, и Витей,
1: непосредственно Исаевым.
2: Сегодня мы будем говорить на такую тему, чего наши родители не понимают, и подростки будут рассказывать и жаловаться нам немножечко, наверное, на своих родителей. Но мы не будем так уж однобоко на это смотреть, потому что мы, с одной стороны, прекрасно понимаем родителей. Не поверите, ребята, но мы живем просто в этой бесконечной тревоге о том, что будет с нашим ребеночком, и как бы ему не навредить, и как бы он себе не навредил. И даже сейчас, в этом возрасте, ребенок с этим не согласен. Например, дети ненавидят высмаркиваться, они ненавидят переодеваться, они не всегда хотят мыться. У нас еще так в семье устроено, что Витя берет на себя все самые неприятные занятия. Стрижка ногтей, отсмаркивание этих соплей, закапать куда-то какую-то противные капли. И для Нины я уже не представляю, как она его воспринимает. Это просто человек, который каждый день ее вот каким-то таким образом мучает. Но это как бы вопрос базовой безопасности, здоровья и жизнеобеспечения. Поэтому мы будем смотреть так двояко. И как родители, и как те, кто тоже был тинейджером и тоже от этого всего страдал. Витя, сегодня мы с тобой немножко схалтурили и не послушали голосовые сообщения. Скажи, какие у тебя предположения? Что нам скажут сегодняшние современные подростки? Чего их родители про них не понимают?
1: Да, честно говоря, я даже не могу, мне кажется, угадать. Если говорить конкретно о моих родителях, то это просто сложный вопрос, потому что мне кажется, что моя мама, она все понимала. То есть я все мог с ней обсудить. А с отцом я так мало общался, что он, наверное, вообще как бы особо и не понимал, что со мной происходит, и претензии к нему сложно предъявить за это.
2: У меня есть одно такое воспоминание, как я лет в 13-14 захотел купить себе вещь на eBay, одежду, а у нас тогда еще не было никаких H&M, Zara, ничего, и были только рынки. Ну, мы, по крайней мере, наша семья могла покупать только на рынке. И тут я нашла этот eBay, и все блогеры, которых я смотрела, покупали там, делали распаковки, и там все было, ну, можно было купить так дешево, и такие классные вещи. И я сказала маме: мама, смотри, вот сайт я хочу. Я не знаю, что... Такая ты еще маленькая все-таки. Ты посмотри, даже оно называется как eBay. И ты туда будешь свои деньги отправить. Лиз, не смеши. Что-то она... Слышь, Андрей, собралась какие-то деньги с карточки переводить куда-то на eBay. Представляешь? Ну вот мне было обидно, что родители не понимают. Но понять их я могу, потому что все, что я предлагала им до этого, это снять деньги с карты для телевизионной игры, где нужно собрать название, слово, там, знаешь, 10 букв, и нужно собрать «мама». И там звонят подставные люди и говорят: «Это мама или бама?» И я такая: блин, я сейчас расщелкнута как орешки и заработаю себе 50 тысяч. Ну, кстати, ведь ты знаешь, что однажды я взяла и тайком от них отправила эту смс-ку на канал. Там был такой конкурс на 4-м канале в утренней передаче. Придумайте, куда бы вы отвели в Екатеринбурге иностранца, что бы вы ему показали. И я придумала какой-то очень смешной ответ, отправила его смс-кой и выиграла. И они зачитали мою смс-ку на телевидении и дали мне билеты, 2 билета на концерт. И мы с мамой и тетей ходили на концерт.
1: Чей это концерт?
2: Не хотелось бы. Ну, это концерт «Чай вдвоем». «Чайф». Перепутала.
1: «Чайф вдвоем».
2: Я их в детстве путала, мне кажется. Я так говорю: «Чай вдвоем». Нет, «Чайф». Ласковая моя, нежная, а я сегодня... Очень меня бесило, что родители не верили в мои какие-то идеи и предложения. В большинстве случаев это было справедливо, но часто это было и несправедливо. Да и слушай, я считаю, ну тоже, если это стоит там 50-100 рублей, ну и пусть она положит их туда, пусть она сама увидит, что это обманка, что это не сработало или что-то еще. Еще меня злило, что родители не понимают, что все, что я проживаю в интернете, ну, Так скажем, в целом. Меня злило, что все проблемы считались какими-то несерьезными, неполноценными. И я понимаю, что когда у тебя, не знаю, проблемы на работе, тебя могут уволить, и ты думаешь, как прокормить свою семью, конечно, тебе кажутся несущественными проблемы, что подружка написала про тебя плохое сообщение у себя на стене. Ну, это кажется несерьезно детским садом, но мне кажется, демонстрировать это детям большая ошибка, потому что в моменте это всегда очень обидно. У тебя нет этого жизненного опыта, и все, что происходит с тобой, для тебя имеет такой же эмоциональный диапазон, как для них их серьезные взрослые проблемы. Тебе также больно. Ты испытываешь ту же радость, тот же страх, ту же тревогу. Вот это меня обижало, что как будто бы у меня все, знаешь, на половинку, на четвертинку. Хотя у меня там сердце разрывается.
1: Давай тогда об этом и поговорим.
2: С нашими слушателями?
1: Да.
2: Давай.
3: Всем привет! Меня зовут Вова, мне 15.
4: Меня зовут Маша, мне 15 и почти 16.
3: Я бы хотел рассказать проблему насчет недопонимания родителей. Мне 15 лет. У меня могут быть, естественно, какие-то проблемы в жизни, то есть что-то может произойти. И если я захочу высказаться об этом родителям, скорее всего, я получу ответ, то, что тебе 15, какие там могут быть проблемы, там ты еще не пожил, какая депрессия у тебя может быть и тому подобное.
4: Я бы хотела еще немножко дополнить. Я человек, который страдает от панических атак, и лично мой отец, он совсем не воспринимает это. Когда у меня происходит такое состояние, он мне говорит, что я этим всем пытаюсь привлечь к себе внимание, что это все показушно, что это все неправда, и что какие могут быть в целом паники у человека в 15 лет. Хотя этот диагноз у меня стоит лично от врача, моя мама это полностью принимает, но с отцом у меня есть проблемы в этой сфере.
3: Также у родителей очень завуалирована тема ЛГБТ+, потому что родители жили в СССР, у них другое воспитание, они этого не понимают, и на этом все.
2: Привет, ребята!
5: Привет!
6: Здравствуйте!
2: Здравствуйте! Слушайте, как интересно, что у вас вопрос сразу от двоих. Скажите, вы друзья или вы, я не знаю...
1: Враги.
2: Или вы враги.

0: как раз в 15 лет. Все друзья у меня были по интернету, потому что в жизни я была, ну, чуть какой-то слишком замкнутой, может. И я реализовывала все свои социальные потребности именно там.
1: У меня раньше было безумно большое количество интернет-друзей, и можно сказать, что я не видела своей жизни без интернет-общения. На тот момент родители считали, что мои интернет-друзья в целом — это какие-то воображаемые, несуществующие люди, и что вдруг, мало ли, это какой-то там маньяк-педофил, которому 40 лет, что-то такое. То есть для них это совсем была та вещь, которую они не понимают. И я бы хотела так добавить от себя, что не стоит углубляться в это интернет-общение.
2: А можно спросить, что изменило твою точку зрения?
1: У меня за последние 3 года было очень много близких интернет-отношений. Это были друзья, близкие, очень знакомые, с которыми я могла проводить 24/7 своего времени, после чего они могли просто кинуть, не объяснив причины, что-то такое. То есть это больше сыграло по-плохому, чем по-хорошему.
0: Но я помню, как это было у меня. Я не делала прям очень много ставок на этих интернет-друзей, потому что они действительно быстро появляются, быстро пропадают. Но мне это запомнилось как такой безопасный способ знакомства вообще с миром, где ты не через родителей, не через одноклассников, учительницу, а где ты сама, как отдельный человек, и выстраиваешь отношения так, как ты хочешь, потому что я на тот момент еще училась в такой обычной школе, где все было так немножко токсично, и у меня не было среды, где бы я могла вот в реальности научиться это делать безопасно.
3: В мою интернет-дружбу тоже влазили родители. Был период, когда они у меня забирали часто телефон, и я пытался как-то им доказывать, что, ну, хорошо, я могу сделать там все дела по дому, только, пожалуйста, оставьте мне телефон, так как это единственный способ мне с кем-то поговорить. Я не могу выйти на улицу, у меня тогда не было друзей, и единственный способ моего общения у меня, ну, забирали, можно сказать.
0: Ну, ты знаешь, еще просто я же еще не только как тот, кто был подростком, на это смотрю, но и как родитель. Я понимаю, что если моей Ниночке, не дай бог, какие-то там друзьяшки в интернете, и, допустим, она бы мне не давала доступа к этому, я бы была очень взволнована. И поэтому я и твоих родителей тоже в этом смысле понимаю. И очень сложно искать баланс. Но, слушайте, вы скоро уже вырастете, вы реально не успеете оглянуться, и уже совсем по-другому сможете выстраивать отношения с друзьями и с родителями.
2: Насколько я понимаю, интернет-друзья — это же не единственная точка, в которой родители не понимают.
0: Да, очень интересно, что у вас такие открытые взгляды, вы абсолютно нормально относитесь к разным людям, к каким-то квир-персонам и все такое, а ваши родители другого мнения, и это ведь очень-очень распространенная ситуация, и мне интересно, у вас прям споры на эту тему, или вы просто там, ну, мнения разные и все?
3: У меня лично споров по этому поводу не было, так как мой папа такой закаленный, он прям всегда мужчина-женщина, мужчина сидит дома готовит. Ой, извиняюсь.
2: Я согласен, я абсолютно согласен.
0: У мужлан нет прав.
3: Женщина сидит дома готовит, мужчина должен работать. Мне бы очень хотелось с ним подискуссировать на эту тему, но я не могу просто из-за страха, что ли, из-за стыда, то, что если я начну об этом говорить, скажут, что я какой-то не такой.
0: Но я считаю, что было бы странно, если бы там в 15 лет у тебя откуда-то были бы силы, умения там и вообще такое желание вот так вот открыто об этом спорить. Как я поняла, например, на своем жизненном опыте, что взрослые люди, наши родители, бабушки, дедушки, они формировались всю жизнь и сформировались вот этих людей, и ты так просто не можешь перевернуть их взгляды. Я второй ребенок, то есть у меня взрослые родители достаточно, и у них тоже были там свои какие-то взгляды такие, представления. И в последнее время эти представления меняются, мои родители все больше становятся открыты к новой информации, к ценностям современным. Как бы я тоже в этом участвовала, я тоже этому поспособствовала, но не за счет спора, а за счет того, что я просто выросла, и я начала жить эту жизнь, общаться с этими людьми, работать в этой сфере, где все придерживаются вот этих ценностей, и я приглашаю их в эту жизнь иногда, то есть я зову их на концерты, я знакомлю их с друзьями, и это все просто шаг за шагом расширило их взгляды, их сознание, и у нас еще, конечно, много точек для споров, но что меня удивило, и что действительно вот этот вот прямой спор, когда юный человек кричит взрослому о том, что ты не прав, и весь свой жизненный опыт был неправильным, это вообще не работает.
2: Ну, я могу вот от себя добавить. Среди людей, с которыми я общаюсь, скажем, нет прям гомофобов или людей, которые отвергают квир-людей, но есть люди, которые не до конца как бы принимают их такими, какие они есть. То есть всегда есть какое-то «но», типа, для них.
0: «Но такое противное!» Но вот, что-то я

0: просто хочу орать. Витя более спокойно, но я просто начинаю орать, краснеть, потеть.
1: Ну, в общем, суть просто в том, что самое действенное средство, это тебе кто-нибудь говорит там, не, ну это нормально, да, ну вот там что-то, да, ага, ага. И потом ты приглашаешь, например, на какой-нибудь общий праздник вот этих людей и твоих друзей, например, геев, и вы все вместе общаетесь, и не бывало еще так, что после этого все такие, блин, ну зря ты кого-то позвал. Обычно бывает, что люди, наоборот, проникаются очень, ну, друг другом.
0: Ну, конечно, потому что до тех пор, пока они не столкнулись с этим в жизни, для них это какие-то термины. А когда ты сталкиваешься, ты видишь, что это просто люди, которые также хотят нормально жить, нормально общаться, у которых те же проблемы, что и у тебя.
2: Ну, не хочу как бы ссориться с родителями. Я понимаю, что у каждого человека есть право на свое мнение. Я не заставляю их любить, допустим, всех геев, всех лесбиянок, всегда выходить на парады и поддерживать это. Просто, чтобы не гнобили их, чтобы относились как к нормальным людям, а не отделяли от всего общества.
0: Меня само это очень злит, но такой власти у нас нет. И вот я, например, все, что могу сделать, это выбирать ту степень близости с разными, в том числе и родственниками, в зависимости от того, насколько мне комфортно или уже совсем нет сил и хочется встать и убежать.
1: Спасибо, ребят, за ваш звонок. Пока.
0: Пока. Витя, мы с тобой вообще не успеваем сегодня, уже звонят следующие ребята.
3: Привет, я Полина, я из Иркутска, мне 17 лет, и мне кажется, основное, что не могут понять родители, это то, что никто не обязан жить на перегонки. Где-то вот в промежутке между сдачей экзаменов и поступлением в вуз, каждый задумывается, а зачем вообще я это делаю, а точно ли я не ошибаюсь, а тем ли я занят и так далее, и так далее, и это очень много вопросов. И у взрослого поколения сформировано уже их родителями такое мнение, что, во-первых, ты должен делать как все, а во-вторых, нельзя терять время. Ну вот, разве тебе не жалко, ты так долго занимался этим и бросаешь? Вот я уходила из художественной школы, потому что у меня не было возможности туда ходить и продолжала учиться самостоятельно рисовать. И вот мне говорили, вот, зачем ты уходишь? Ты уже столько лет туда ходишь, тебе там нужно закончить ее, зачем ты потратила время? И когда ты поступаешь в вуз, снова начинается это. Очень многие хотят взять gap year. Просто тебе нужен год, когда у тебя не будет никаких обязанностей, потому что начиная с 7 лет, постоянно ты кому-то что-то должен, ты должен что-то делать, и у тебя нет как будто бы даже права на то, чтобы просто остановиться и подумать.
1: Привет!
4: Привет!
1: Можешь, пожалуйста, рассказать пример вот своей беседы, скажем, с родителями?
4: Конкретно со своими родителями я обсуждала то, что я не хочу поступать в вуз, по крайней мере, в первый день, точнее, в первый год.
1: В первый день школы.
4: И я все 11 предыдущих лет была четко убеждена, еще там буквально с детского сада, что я буду графическим дизайнером, буду рисовать, буду этим заниматься. А потом в какой-то момент я поняла, что мне нужен просто год перерыва. Я просто хочу успокоиться, отдохнуть. И, возможно, мне даже не понадобится высшее образование, потому что я уверена, что если грамотно подойти к подбору каких-то курсов, то можно спокойно.
0: Да, согласна. Мы никогда не ищем с Витей себе сотрудников, наших и музыкантов, и менеджеров, кого угодно. Мы никогда не спрашиваем образование. Ну, это знаешь, только уже в процессе, когда вы там болтаете, и вдруг вы просто для интереса дружеского спрашиваете. Но это, слушай, просто видишь, не в каждой профессии так, например, врача. Я бы, конечно, все-таки поинтересовалась образованием. Я просто, знаешь, думаю, почему еще родители так говорят? Потому что во многих случаях это действительно бывает от волнения. Знаешь, когда тревога так сильно захватывает подростка или неуверенность, страх, ну, как они говорят, это лень, по которым ты действительно не делаешь это. Если нет возможности поговорить им и объяснить, что тебе этот институт не нужен, то, может быть, и уж ладно, и поступить туда, ничего, ну, как, просто ты скоро сама можешь решать, тебе это продолжать, не продолжать, тебе не обязательно доучиваться до конца.
4: Но это очень скользкая дорожка.
1: Слушай, а как ты своих родителей-то переубедила? Что ты им сказала?
4: Я пришла, просто как-то настроила на разговор, что вот, я там не говорю, что вы не правы или еще что-то, просто чтобы такую дружелюбную атмосферу настроить, я и говорю, я могу поступить, я знаю, кем я хочу быть, но я хочу отдохнуть. Нету потраченного времени в целом как такового. Если ты занимался все это время каким-то делом, если ты хоть в какую-то сторону двигался, даже если очень маленькими шажками, все равно время, значит, уже не потрачено зря.
1: Абсолютно.
0: Ну, Вить, я... Просто хочу сказать, что у всех совсем разные ситуации в семье, и не у каждого ребенка есть возможность попросить у своих родителей год передышки или чего-то такого. И в таких случаях, мне кажется, самое главное – приблизить момент своей финансовой независимости. Есть семьи, где ты не можешь поспорить, и вдруг не поступить в институт. Нет, такого у тебя как бы варианта нет, и ты только себе таким образом усложнишь жизнь. У меня у самой была ситуация, хоть у меня там хорошие родители, я их и люблю, но у меня не было возможности не поступать в институт. Либо это был бы какой-то очень экстремальный путь, я не готова была на себя это брать. Я поступила в этот институт на заочку. За то время, что я доучилась до третьего курса, я начала работать, я переехала, я начала зарабатывать деньги, я сходила на все курсы, какие мне надо. У меня, например, родителям было без разницы, заочка или очка, но лишь бы где-то ты числилась, понимаешь? Мне кажется, еще просто для тех людей вот этого поколения может быть важно именно, чтобы ты где-то числилась, чтобы где-то была приписана, чтобы ты как бы в системе, потому что все, что за пределами этой системы, кажется чем-то страшным. И, конечно, жалко, что приходится с этим иметь дело подросткам, которые в этом не виноваты и к этому отношения не имеют. Но понять тоже можно. Ну, слушайте, понять можно всех, но это не значит ничего.
1: Главное, что мы рады просто, что у тебя удалось эту ситуацию вырулить. И спасибо, что ты поделилась с нами.
0: Ой, я уверена, что у тебя все будет очень круто. Ты
1: да.
0: Классно.
1: Ты знаешь, что делаешь.
0: И ты знаешь, чего ты хочешь. И вообще супер, отлично.
1: Не то, что мы.
0: Не то, что мы, да. Как ты ведь относишься к моему взгляду о том, что уж лучше иногда делать то, что говорят родители, ну потому что мне кажется, что идти наперекор, идти войной, может быть, реально небезопасно.
1: Что значит небезопасно?
0: Ну это тебя настолько уничтожит, понимаешь, жить под...
1: Извини,
0: ну ведь, ой, как смешно.
1: Ну просто такие слова ты говоришь, уничтожит.
0: Ну я потому что знаю, у меня подружка несколько лет лечилась таблетками от депрессии, когда она была вынуждена жить под одной крышей, с родителями, еще и вся семья к этому была подключена, чтобы эту девочку гнобить, то, что она неправильно не туда учится, то, что она не того хочет, то, что у нее не та профессия, понимаешь? Она стала счастлива только в тот момент, когда она стала свободна. Она поступила туда, куда...
1: Куда ее заставляли?
0: Они сами ее. Она говорит, ну ладно, тогда меня туда записывать. Они сами ее туда как-то поступили,
1: записали. Ты не считаешь, что это из ряда вон выходящая ситуация?
0: К сожалению, я считаю, что это не из ряда вон выходящая, потому что у меня не было такого, что моим всем одноклассникам разрешили год быть без поступления. Это было немыслимо. Может быть, сейчас уже другое время какое-то.
1: Ты бы разрешала Нине побыть год без поступления?
0: Я думаю, что да, но мне кажется, это очень зависит от характера и личности. И я бы точно хотела бы разобраться, с чем это связано. И если это действительно не тревога, не страх, а это ее выбор и желание, то почему бы нет? Как главное придумать...
1: То есть, если бы это была тревога, ты бы... Что бы ты сделала?
0: Я бы... постаралась сделать что-то для нее, чтобы эта тревога ушла, и она смогла принять решение осознанно, наверное, со специалистом, мне кажется. Ну, я как бы не голосую за институты, но я голосую за то, что безопасный выбрать вариант. И если... Ты так говоришь, просто знаешь, как будто у нас такая вообще, такое общество, где такие осознанные родители. Это мы сейчас живем в обществе с такими людьми, общаемся, это наши друзья. Но если ты вспомнишь своих одноклассников, ситуации, которые там возникали у ребят в школе, то ты вспомнишь о том, что вообще-то мир не так дружелюбен к подросткам, и у них очень мало свободы и выбора.
1: Я просто дружил с теми людьми, которых достаточно свободно воспитывали всегда. Этим они мне не нравились. Мне сложно, конечно, здесь, ну, обсуждать это, потому что у меня, ну, как бы, и в то время такие люди находились. Они совершали какие-то ошибки, у них были какие-то проблемы там, но эти проблемы никогда не затрагивали желания их детей, потому что понимали, что они завели детей, и как бы дети не просят никогда о том, чтобы их заводили. И нужно, конечно, стараться дать, наверное, детям жизнь, которую они заслуживают, как свободных людей.
0: Я просто вспомнила один эпизод, как мы ехали на конференцию с девочками в классе. И одна девочка там говорит, а меня родители никогда не били. Что? Я помню это. Что? Че, правда? И вот она одна сидела и говорит...
1: И вы ее шеймили.
0: Ну, мы не шеймили, мы просто там человек 5-6 девочек было, и мы все... Че, правда? Даже чуть-чуть? Не, ну подожди, не-не, ну попопишь там или как-то еще. Хоть чуть... Да не, Анна такая, типа, да нет, такого не было. И мы были в шоке, никто из нас в это не мог поверить, понимаешь? Ну, то есть, мне кажется, не стоит переоценивать то, что происходит в семьях. Как бы нам звонят прекрасные ребята, но прекрасные ребята, это еще совсем не обязательно, что у них дома такая поддержка. Более того, ведь нам ведь звонят те ребята, чьи родители согласились и подписали бумажку о том, что им разрешено участвовать в подкасте. А представь, сколько ребят, их родители, допустим, на это не согласны, и они нас слушают. И я здесь хочу поддержать в том числе и ребят, которые не имеют возможности со своими родителями сейчас выстроить диалог, и все, что им нужно, действительно продержаться и постараться получить удовольствие от своего возраста и от этого периода школьного, подросткового вот в этих условиях. И я думаю, что вот эта вот бесконечная война, которая ни к чему не приведет и ухудшит их жизнь, она им не поможет. Поэтому я и говорю, что иногда давайте, может, все-таки поступим куда-нибудь формально, не надо учиться там на пятерку, можно на тройку, и в это время быстро придумаем, как нам классно, безопасно, самостоятельно начать жить.
5: Лиза, привет! Я Василиса, мне 14, я из Москвы. Хотела бы поделиться тем, что мои родители совершенно не понимают мою необходимость общаться с друзьями, не только вживую, но еще и с помощью мессенджеров. Мне предлагают общаться только в школе или на дополнительных занятиях, но во время них у меня нету свободного времени. Родители хотят, чтобы все свое время я проводила с семьей, ведь только она – мои настоящие друзья. По их мнению, я пыталась обговорить этот момент, но меня совершенно не хотят слушать. Как ты думаешь, можно ли что-нибудь изменить?
0: Привет!
5: Привет!
1: Скажи, а ты давно пользуешься телефоном?
5: Впервые у меня появился телефон лет в 7, потому что я ходила на множество занятий, кружков и так далее. Mm-hmm. И мне необходимо было как-то связываться с родителями.
1: Это был смартфон с интернетом или это был просто обычный телефон?
5: Это был простенький смартфон, на котором работал интернет, но я об этом не знала. Я просто пользовалась им чисто для звонков.
0: Слушай, а как ты тогда узнала про наш подкаст и вообще про нас? Пока ты в школе, ты пользуешься просто, да?
5: Запреты, конечно же, есть, но кто их не нарушает? К тому же у меня есть компьютер.
1: Слушай, а у тебя взрослые родители или, может быть, не очень взрослые?
5: Ну, относительно моих сверстников, наверное, не совсем взрослые. Моему папе около 38, маме тоже примерно как-то так.
1: То есть они примерно мои ровесники. Слушай, они переживают именно за общение твое в интернете? Или за серфинг какой-то? Или за что вообще?
5: Был небольшой инцидент в связи с тем, что они решили проверить запросы, поиски и так далее. И у них появились догадки, что я увлекаюсь чем-то запрещенным через Телеграм, то есть психоактивными веществами. Доказательств никаких у них не было, но я человек с юмором, и с друзьями мы часто шутили. Не то чтобы про это, но бывало иногда, упоминали что-то такое, и каким-то образом они прочитали мои переписки, не трогай мой телефон, и стали очень сильно волноваться, не провели беседу, сразу решили, что я в секте, что я употребляю, и... и так далее.
1: Вау.
0: А помните, это было ведь очень распространено.
1: Синяки.
0: Ну, там то синяки, то еще что. Все родители боялись, что какие-то в Телеграме секты, и все это распространялось.
5: Да, прям вот у меня папа, да, очень боялся за это все.
1: Вау, то есть, если я правильно все понял, всю цепочку событий, у них появились какие-то подозрения, они нашли способ проверить переписку твою с друзьями, нашли ваши шутки о том, что вы якобы употребляете наркотики или еще что-то такое, да, и в связи с этим стали отстранять тебя от интернета, скажем так.
5: Ну, можно сказать,
1: да,
5: и так,
1: правильно,
5: но
1: понял?
5: Они именно почему-то против конкретно телефона. То есть тот же компьютер у меня
1: против
5: есть,
1: телефона.
5: И он почти целый день у меня есть, я им пользуюсь. Это их не смущает никак.
0: Ну, слушайте, такое часто бывает. Вот именно, знаете, что родители почему-то ограничивают детям доступ к какой-то современной цивилизации. Например, не дают пользоваться компьютером, телефоном. Я помню, у нас была в классе девочка, которую родители заставляли стирать руками. Ну, то есть она могла пользоваться стиральной машинкой, но это всегда хвалилось, когда ты сама приготовила, сама постирала, сама зашила. И мне кажется, что есть ощущение, что ты таким образом превращаешь ребенка... Вот я даже не знаю, в кого. Выживальщика в дикой среде или как. Чтобы у него не было никаких зависимых, так они у всех есть. И все равно они возникнут, даже если ограничивать. Я помню, у меня в детстве родители ограничивали в игре в Sims. Я очень хотела, и у меня не было возможности играть, поэтому я могла играть только в гостях у сестры. И эти ограничения привели только к тому, что теперь я выросла, и мне уже 25 лет, а я все еще играю в этот Sims сутками и часами. И такая вроде детская зависимость должна была уже давно пройти, но мне кажется, именно из-за того, что в детстве это было запрещено, теперь вот я как бы дорвалась, и я всю жизнь буду это делать. Mm. То же самое, что если заставляют, там, знаешь, зашивать самой себе пуговицы, если они оторвались. То ты потом вырастешь и в жизни не прикоснешься к этим пуговицам, к иголкам и ниткам. Поэтому я думаю, что самый классный вариант все-таки поискать компромисс, может быть, набраться смелости, выбрать правильный момент и сказать им, что ты готова сдвинуться. Знаешь, в зависимости от того, что конкретно их пугает. Если их ты пугает, что ты что-то там принимаешь неправильно, то, может быть, ты скажешь, там, давайте купим там, 20 тестов этих, которые там слюну проверяют, я вам буду каждую неделю делать этот тест. Ну, типа, я готова на все, что угодно, чтобы вы не переживали и были уверены, что я в безопасности.
1: Это, конечно, интересная тема. Тебе когда-нибудь запрещали пользоваться чем-нибудь?
0: Да, у меня тоже была такая ситуация, когда родители нашли мои эти... Знаешь что? Это были никакие не переписки, это были сохраненные картинки ВКонтакте. А там действительно много...
1: Я их помню.
0: У меня... Ты смотрел мои?
1: Так ты же даже хвалилась всем своими сохраненными картинками.
0: Ну, слушай, там...
1: У тебя даже песни есть.

0: И эти картинки моя мама нашла. Мы с ней сели перед компьютером и листали каждую картинку, и я за каждую картинку объясняла. Там,
1: не-не, когда пошла сосаться с мальчиком в гаражах.
0: И, господи, а там, конечно, никаких гаражей, никаких мальчиков. Но просто вот так вот мне надо было себя вести в интернете для каких-то моих целей. Но у нас это все закончилось только тем, что меня отругали, я должна была все удалить, и все.
2: И ты удалила?
0: Ну, чего-то удалила, куда мы дошли. Ну, там 10 тысяч, их нельзя было все это просмотреть за один
2: нельзя
0: день.
2: Нельзя просто так взять и удалить.
0: Ну, это...
2: Все мемы.
0: Да.
2: Ты скрыла эту папку или еще что-то?
0: Конечно, я была с компьютером тогда более близка, чем родители, и поэтому я смогла легко обойти это все и сделать так, что они этого не видели. Я просто больше не сидела с компа.
2: Интересно, вот Нина будет сейчас у нас расти. Ты бы стала отнимать у нее телефон? Какие твои ограничения по интернет-безопасности?
0: Ой, слушай, слава богу, это еще так далеко, и можно в этом разобраться. Но я не люблю принимать такие решения самостоятельно, и я тогда уснуть не могу ночью. Мне надо просто разобраться, как это правильно. Рекомендую делать специалисты. Ты же знаешь, я сама вообще не готова брать такую ответственность. Боюсь.
2: Какая последняя инфа? Рекомендация специалистов по пользованию телефоном, интернетом?
0: Первое и самое главное правило – ты должна обучить ребенка безопасности в интернете.
2: И в жизни.
0: О том, что не все данные нужно разглашать, нельзя говорить телефон, имя, фамилию. Какой-нибудь придурок найдет способ достучаться до твоего ребенка. Он найдет способ залезть туда, в этот интернет, он найдет способ зайти в этот чат. Если не в интернете, то он просто подойдет на детской площадке, и вообще он придет оттуда, откуда ты не ожидаешь. Поэтому самое главное – научить его фильтровать и иметь доверие в семье.
2: Да.
0: А у тебя какое мнение на этот счет?
2: Я думаю, что ты отличные мысли рассказала, да. Мне кажется, что можно пример показать, как вообще пользоваться этим всем. Вместе сидеть и смотреть мемы.
0: Ну, ты знаешь, я за что единственное переживаю, что у нас все-таки есть медийность. И в целом меня это радует, но иногда я тревожусь за будущее, потому что, ну, как я понимаю, все будут знать, как выглядит Нина в интернете, и она будет не просто ребенком, а ребенком, у которого там с самого раннего детства есть про нее какие-то упоминания, даже какие-то видео, где я ее снимала. И вот я не знаю, как с этим разобраться, и про это уж точно нигде ничего не написано. Это такой уникальный случай.
2: Ну, это будут отдельные проблемы, я думаю, отдельные истории, отдельный вид буллинга.
0: Обязательно буллинг.
2: Ну, я думаю, что да. Ну, поживем, увидим.
0: Слушай, конечно, я хочу вырастить доброго, милого ребенка, который очень эмпатичен. Но иногда я думаю, вот бы это она всех булила там, а не ее. Если уж выбор такой. Ну, это просто мои тревоги, мои переживания. Конечно, я не буду выглядеть.
2: Ну, да я шучу, я шучу.
0: Ну, хихикни, я пошутила.
2: Да я шучу.
0: Я пошутила ведь. Ну, в общем, сложно. Это, конечно, тревожно быть родителем. Но ты знаешь, что я заметила? Что тревог о будущем гораздо больше, чем проблем в настоящем. Например, когда я представляла, когда была беременна и представляла, какой будет моя жизнь, так это такие мне картины рисовались страшные. Я сразу представляла вот эту стиральную машинку и представляла, что малыш будут какаться в штанишки. И эти штанишки я буду складывать в стиральную машинку, и там же кипяток вот этот. Я не готова их перед этим сассировать руками. И я представляла вот этот суп, бледно-коричневый суп, как они там крутятся в этом всем, и что это за ужас, и я не понимала. Это же вообще никак не промоется, не очистится. А в жизни такого у меня вообще ни разу не было. Все нормально, все чисто.
2: Здорово.
0: Хорошо, что изобрели подгузники.
2: Суп нету этого супа.
0: Какашечный супчик.
2: Гороховый.
0: Я как-то не учла, что на свете есть подгузники. Ну, короче, я к тому, что у страха глаза велики, и родительство в моменте классное. Но столько у тебя тревог о будущем, о каких-то потенциальных угроз, их столько. Вот я тебе говорю про то, что Нина такой медийный будет малыш. Да может, это вообще не будет никакой медийный малыш. Может, у нас с тобой подкаст сейчас выйдет, и нас с тобой заканцелят. Столько проблем избавимся.
2: Тогда давай попрощаемся.
0: Давай.
2: Давай.
0: Прощай, Вить.
2: Прощай, Лиз. Это была Радио Монеточка, да?
0: Да.
2: Была.
0: Это был подкаст «Радио Монеточка».
2: Со студией «Либо-либо».
0: и с нами, прекрасными ведущими Витей и Лизой. Мы очень рады, что вы были с нами. Надеюсь, вам все понравилось. А если нет, то напишите, да, может быть, мы что-то исправим. В принципе, мы открыты к критике, каким-то пожеланиям. А самое главное, что у нас же скоро иссякнут темы. Если вы нам накинете какие-нибудь идеи, это будет очень круто.
2: В принципе, мы открыты к критике, но не очень.
0: Но к хорошей. Тут Полина написала: «Загругляйтесь, непонятно что».
3: Я не про вас.
0: Загругляйтесь, а то, ребят, никакого. Если что, если это войдет в выпуск, Полина — это наша продюсерка. Или как-то редакторка, кто?
2: Редакторка.
0: Да, и она здесь присутствует, и все у нас подслушивает. И пусть она у нас будет таким невидимым тоже персонажем, который есть, и мы про него все знаем, но мы никто ее не видели и не слышали. По крайней мере, вы. Мы это видели, все и слышали.
2: Но ты забыла сказать, что вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко, Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова.
0: А еще звукорежиссер Алексей Воробьев и оператор Вася Азаров.
2: Вот это да!
0: Такая компания веселенькая.
2: Вот.
0: Тебе и на.
4: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Сахаров. Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Ну что? И подождите, теперь я иду ставить себя запись в микрофон. Микрофон, конечно. И теперь я еще поставлю себе...
2: Это вы знаете, кстати, тест на американца настоящего, он как раз связан с темой нашего сегодняшнего выпуска, что вот у меня есть подружка, которая русская, но она прожила в детство в Америке. И я говорю, скажи Боб Дилан. Она говорит, Боб Дилан. Я говорю, скажи Боб Дилан. Она говорит, Боб Дилан. В общем, человек, который пожил в Америке, он не способен просто проартикулировать Боб Дилан.
1: Это хороший тест. Поехали?
2: Поехали. Что, мы хлопаем, да?
1: Давай хлопнем, а потом я начну. Все, заберу твою роль сегодня. Ха-ха-ха.
3: Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
5: Идет армия, рвет нас.
3: Антивоенная музыка.
6: Духу не помеха, четыре стены.
4: Антивоенная музыка.
6: Спит большая страна.
3: Антивоенная. Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
1: Всем привет! Это подкаст «Антивоенная музыка». Обычно эту подводку говорит журналист Максим Заговора, а все остальное говорю я, Аня Веленская. Но сегодня я почему-то решила забрать себе вообще всю подводку целиком. Не оставила тебе просто ни секунды эфирного времени. Привет, Максим.
2: Привет, вот она, моя секунда.
1: Надо сразу, наверное, сказать нашим слушателям, что мы сегодня с тобой не вдвоем записываем подкаст, а втроем. С нами Юля Накорякова, блогер, которая рассказывает про музыку, а еще она раньше была солисткой группы «Лемон Дэй». Вот я не знаю, моя юность прошла с группой «Лемон Дэй» в Санкт-Петербурге. Я знаю, что ты, Максим, тоже был на нескольких концертах, поэтому вдруг мы раз и встретили Юлю. Юля, привет.
7: Привет, привет. Очень приятно, что вы меня позвали.
2: Да, я публично тоже признаюсь в своей любви группе «Лемон Дэй». Я не знаю, как сказать, я являюсь фанатом или являлся, потому что группы больше нет, но студенчество мое точно прошло под группу «Лемон Дэй» и на концертах группы «Лемон Дэй». Вот. Я нюхаю, очень много нюхаю.

0: Вот знаешь, у нас иногда бывают ситуации, когда у нас тема подкаста не совсем совпадает с темой названия. И иногда тебе, Максим, приходится оправдываться за то, почему у нас подкаст называется «Антивоенная музыка», а говорим мы вдруг про какого-нибудь Шостаковича. И что это? Куда это годится? А сегодня никаких вопросов к нам не будет, потому что мы будем обсуждать американскую антивоенную музыку, которую писали музыканты, выступающие против войны во Вьетнаме. И для меня эта тема важная, во-первых, потому что я сейчас с вами разговариваю прям мигом из Америки, из недр, так сказать, загнивающего Запада. Сижу в своем Нью-Йорке. И мне, конечно, вот это тоже особенно важно в этом разобраться.
1: Так, давайте я немножко расскажу про историю Вьетнамской войны, потому что я уверена, что многие из наших слушателей не очень хорошо эту историю знают, а она важна для понимания контекста, в котором эти антивоенные песни, которые мы сегодня будем слушать, создавались. Буду говорить коротко и грубовато. Вьетнамская война. Война между Южным и Северным Вьетнамом, которая началась в 1955 году. Южный Вьетнам был такой проамериканский, Северный Вьетнам был коммунистический. Южный Вьетнам поддерживали Соединенные Штаты Америки, Северный Вьетнам и организацию Вьетминь, которая боролась за независимость Вьетнама во главе с Хошимином, поддерживали коммунистические страны СССР и Китай. До 1964 года участие США во Вьетнамской войне ограничивалось поставками оружия, каким-то финансированием и присутствием на территории Вьетнама американских советников, количество которых с каждым годом все увеличивалось и увеличивалось. Но в 1964 году, в августе, произошел так называемый Танкинский инцидент, инцидент в Танкинском заливе, после которого США приняли решение о полномасштабном вступлении в эту войну. И уже весной 65-го года США стали бомбить Вьетнам, и пехотинцы высадились тоже на берега Вьетнама. И участие США в этой войне продолжалось вплоть до 73-го года и закончилось поражением Америки и выводом всех войск. Вьетнамская же война продолжалась сама до 75-го года. Можно еще сказать про антивоенное движение в Америке. Оно было довольно мощным, и это одно из самых сильных антивоенных движений вообще в мировой истории. Но надо сказать, что поначалу оно было не очень масштабным. На первых протестах было не очень много людей. Но потом на некоторых было уже с ходом войны, когда люди стали от войны уставать и понимать, что эта война не нужна американцам, то протесты стали все более и более масштабными. То есть там было несколько сотен тысяч человек могли выходить на эти протесты. Считается иногда, что благодаря этому очень мощному антивоенному движению Америка в какой-то момент отступила. Ну, тут я не берусь ручаться, что являлось причиной, но скажу, что да, антивоенное движение действительно было очень мощным, и многие известные люди к нему подключались, например, самый известный педиатр Америки Бенджамин Спок или боксер Мухаммед Али, конечно же, Мартин Лютер Кинг, младший, ну и, конечно, многие известные музыканты.
0: Ну и вообще, как будто бы, если у музыкантов прошлого есть опыт писать антивоенную музыку, это может вдохновить и наших российских музыкантов настоящего. И вообще, мы можем даже сравнить, наверное, прошлое с настоящим или нет. Здесь надо разбираться. Вот, Юль, как бы ты сказала, мы вообще можем сравнивать ситуацию того времени в Америке с антивоенной музыкой против там, войны в Украине сейчас? Там есть какие-то параллели, что ли?
1: Я думаю, что отчасти да, и отчасти нет, потому что совсем разные все-таки ситуации в обществе. То есть понятно, что гнев антивоенных активистов, он близок к гневу антивоенных активистов в России, но при этом ситуация в обществе была все-таки совсем другая. Ну, то есть тоже полицейские били людей и тоже музыкантов арестовывали, но все-таки намного-намного меньше. И можно было выступать и петь свою песню против войны, и тебя в большинстве случаев тебя не скручивали и не били, и не сажали в тюрьму.
2: Мне кажется, это вообще очень важная параллель с сегодняшним днем в контексте нынешней российской пропаганды. Потому что, знаете, очень многие пропагандисты сейчас, они, ну, немножко переобулись, и они говорят, да, конечно, у нас, ну, некоторые там издержки со свободой слова. Да, конечно, у нас там некоторые репрессии. Но что вы хотите? Война идет. Так происходит во всех странах. Вот твой сосед по плитке видеоинтервью на канале Юрия Дудя, Артемий Лебедев, твой новый сосед, Аня, он как раз вот сторонник этой позиции. Он при каждом удобном случае говорит, а что вы хотите? Везде так. Так что давайте с помощью Юли разбираться в американской истории, в нашей всеобщей истории, вообще в истории антивоенной музыки, как получается. Юля, вам, наверное, слово с самого начала. Объясните вообще феномен антивоенной музыки времен Вьетнамской войны.

0: Песня «Where have all the flowers gone?»
1: А давайте послушаем песню про цветы. Я ее так люблю, если честно, причем в любом исполнении. Хоть Пита Сигера, хоть Марлен Дитрих про Blumenzind, хоть группа «Мегаполис» и «Маша и Медведя», которые на русском ее пели «Ах, куда ушли цветы?»
0: Нет, пожалуйста.
1: Нет, ну послушаем оригинал.
0: Только не «Мегаполис». Да, можно Пита Сигера. Просто это самое удивительное, то, что Маша Макарова, собственно, которая великолепно эту песню спела с Олегом Нестеровым, она сейчас совсем не антивоенных взглядов. И это поразительно. То есть она поддерживает войну в Украине. Вот. Поэтому, пожалуйста, не в этой версии. Это слишком печально.

0: All the flowers gone, the girls have picked them everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn?
1: Класс.
2: У этой песни, кстати, замечательная есть история, потому что ее бы не было, если бы Пит Сигер однажды не прочитал роман Шолохова «Тихий Дон».
1: Чего?
2: Пит Сигер как-то прочитал роман Шолохова «Тихий Дон» и наткнулся там на казачью песню «Народную колода дуда». И там были строчки, вот пара-тройка строчек, похожих на те, что вот остались в этой песне, и вот этот закольцованный такой сюжет песни. И он их записал себе в блокнотик и крутил в голове. А потом в 55-м году он этот блокнотик открыл, эти записи нашел и такой: о, можно сделать песню?
3: Да, я просто чуть-чуть здесь добавлю, что это не просто казачья народная песня, а это именно колыбельная, которую, ну, я сейчас не вспомню, слишком много героев в «Тихом Доне», кто именно пел, ну, в общем, женский персонаж, одна из девушек, пела своему ребенку колыбельную, и там буквально были слова про «а куда делись гуси, они убежали в камыши», «а куда потом пропал камыш», «а где, там, его, не знаю, скосили девочки, по-моему», «а куда делись девочки», то есть это, ну, как бы шолоховский прием, когда один герой песни цепляет за себя другой, и вот куда они все подевались. Ну, как бы именно он был перенесен в эту песню, именно как колыбельная. И, ну, и музыка, мне кажется, соответствующая, такая нежная, убаюкивающая.
1: Конечно, здесь есть черты колыбельной, просто почему-то я под нее не хочу спать. Очевидно, потому что это не привычная колыбельная такая, вот постсоветская или славянская. Там совершенно какие-то другие черты. То есть в целом она больше похожа на европейскую колыбельную, в которой самое главное, что происходит, это раскачивание из стороны в сторону. Может быть, повторяющее движение колыбели. И мелодия тоже раскачивается. И аккорды, кстати, ровно такую же структуру имеют. То есть вниз, а потом вверх. Вниз, а потом сверху вниз.

0: Давайте вернемся к истории антивоенного движения, антивоенной музыки во время Вьетнамской войны. Угу. Вот вы сказали, что там, когда американские войска вошли в 65-м?
1: Ну, прям начали бомбить, и пехотинцы высадились в 65-м весной, но, по сути, в августе 64-го произошел танкинский инцидент в Танкинском заливе, и 7 августа была подписана резолюция, в которой Линдону Джонсону позволялось помогать, в кавычках, любой стране, которая попадала под опасность коммунистической агрессии, и тогда уже какие-то первые действия начали предприниматься, но еще не суперактивные, еще не бомбили. Скорее, да, весна 65-го года.
0: Ну и вот, середина 60-х условно. И как на это отреагировала музыка? Потому что, опять же, если мы проводим параллели с сегодняшним днем, у нас есть там шаман и целая эта плеяда зет-артистов. Есть антивоенная музыка. А там были проармейские песни популярные? Была какая-то им оппозиция? Было ли это противостояние?
1: Было немало песен. Я просто не лезла в эту тему, но я однажды одним глазком заглянула, есть ли там провоенные песни, и, о да, их много.
2: А те провоенные песни, их тоже, скорее, те, как показалось, просто писали люди, которые захотели это написать, что-то про наши мальчики, что-то вот бравые солдаты, или это было со стороны, может, там, пропаганды, просто вообще не знаю, как устроено американское общество, может, государство там платила, собрало концерт в Лужниках.
1: Мне кажется, что в этом смысле все довольно похоже на ситуацию сейчас в России. По крайней мере, это по моим поверхностным ощущениям так, что просто какие-то не очень глубоко думающие музыканты, скажем так, захотели написать патриотичных актуальных песен.
2: Все, поняла.
1: Мне показалось так.
0: А давай мы тебе поставим очень популярную провоенную песню того времени. Я вот наткнулся в 66-м году, то есть война во Вьетнаме уже разворачивается в своей самой такой кровавой форме, полтора месяца на вершине американского хит-парада.

0: А, да.
1: Сидит песня под названием «Ballad of the Green Berets», написанная Барри Садлером и Робином Муром. Барри Садлер сам служил, он был абсолютно таким убежденным милитаристом, и вот у него есть патриотическая милитаристская баллада, которая была полтора месяца на вершине хит-парада и которую слушала Америка.

0: Фуф-фуф.
1: Ну, маршик.
0: Так, ну, маршик, очевидно, там ритм такой довольно сложный, а гармония супер простая. Вот есть такое понятие в музыке – период. Так называют обычно какой-то фрагмент, который неизвестно, занимает ли целую часть, одну маленькую или часть чего-то общего, некое музыкальное что-то. И вот есть какая-то структура периода суперстандартная, в котором есть два предложения, в котором в первом гармония ой, сейчас я сложное слово скажу. Короче, в первом гармония показывает, в какой мы тональности, и там ничего не происходит. А во второй вдруг происходит та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, как будто бы еще ничего не произошло, но уже все заканчивается. И вот такая качелька, вот мы начали, раскачались и закончили, начали, раскачались и закончили. Вот она для всего стандартна. Для народных танцев, каких-нибудь немецкий лендлер, для бетховенских миниатюр, который брал эту структуру и использовал у себя, там, для городского романса 20 века и для этой песни. Я прям слушаю такая, ну какая же нормальная гармония.
1: Мне кажется, ты сейчас вольно или невольно нащупал очень важную тему нашего сегодняшнего выпуска про то, что вот как бы провоенные, консервативные песни, они именно, ну это традиционное исполнение, а антивоенные — это часть контркультуры. И это должны были быть песни где-то шокирующие, где-то новаторские. Вот пускай Юля нам скажет, так это или не так, правда это или неправда. И вообще, какую песню Юля считает главной такой или первой антивоенной песней времен Вьетнамской войны?
2: Ну, я бы не согласилась, потому что, например, основные песни, которые я сегодня подготовила, это как раз фолк-песни, это песни фолк-музыкантов. И как раз во многих из них мелодии народные. А что касается главной антивоенной песни, мне сложно сказать, но я выбрала свои любимые. И, например, одну из них можно было бы сейчас послушать. Но, опять же, любопытно, что это песня Боба Дилана. И она написана, по-моему, в 63-м или в 64-м году «Masters of War». Ну, «Хозяева войны» или как «Господа войны», «Мастера войны».
3: Come, you masters of war.

0: В этой песне Боб Дилан проклинает зачинщиков войны. И мало того, что он их проклинает, он еще желает им смерти и говорит, ну, будьте вы прокляты, господа, хозяева войны, вы создавшие все оружие и все бомбы. И в конце песни он написал текст, который, по его словам, шокировал даже его самого. В конце песни он поет, что «я желаю вам смерти, я хочу, чтобы вы умерли, и я приду на ваши могилы, чтобы убедиться, что вы точно умерли. Я буду смотреть, как вас положат в землю, и я не уйду, пока вот не буду уверен в том, что вы умерли точно». И он говорил, что я никогда бы в жизни не подумал, что могу написать текст песни, где кому-то бы желал смерти. Но в тот момент написалось так, и получилась такая песня.
1: Жуть какая.
2: Ань, как у тебя-то с Бобом Диланом вообще? Ты его понимаешь музыкально? Ценишь? Ну, в смысле, ты понимаешь масштаб фигуры?
1: Нет, я его вообще пока не изучала. Честно говоря, я не уверена, что я у него даже много песен знаю. Я так урывочно там что-то слышала, там что-то слышала. Я скорее имя Боба Дилана знаю лучше, чем его музыку. Просто все время говорят «Боб Дилан, Боб Дилан». Что за Боб Дилан, я пока не разобралась. Успокаиваю себя лишь тем, что жизнь долгая. Надеюсь, что она даст мне пожить еще лет 60, и тогда я точно все изучу. Но пока вот, допустим, эту песню сейчас послушала, что я могу про нее сказать? Мне пришло в голову следующее. Там в начале, в мелодии, меняют друг друга всего три ноты. Там ноты до, ми и фа. Вот в разном порядке. Например, так. До, ми, ми, фа, фа. До, ми, ми, фа, до. Ми, ми, до, фа. А потом он вниз такой там. Ми, до, си, ля, фа. И вот к чему я это говорю. Это действительно фолк, и фолк американский, в котором я понимаю куда как меньше, чем в русской фольклорной музыке. Но меня очень завораживает то, что в народных интонациях во всех странах есть история с двумя основными нотами, на которые музыка опирается, и одной, которая все время между ними где-то появляется и все время к ним подводит. А в американской музыке, я думаю, вы сейчас тоже услышали, что это похоже на блюз, там вообще сложилась такая история, что есть пять таких опорных нот, между которых музыка меняется, очень прохладных, далеких друг от друга, чистых, и которые взяты, между прочим, из африканской музыки. Это же Америка, там британская культура смешалась с африканской. И, в общем, да, такие очень народные интонации. Я в жизни бы не сказала, что там Боб Дилан поет о том, что он желает смерти тем, кто придумал бомбы. Я бы скорее так навскидку сказала, что он поет о том, что у него случилось сегодня утром, как в привычном блюзе. Что-то такое. Вот так музыка меня обманула.
0: Забавно, что эта песня, это тоже народная песня. Боб Дилан полностью взял уже готовую народную песню «Nottamon Town». Ее первая записала фолк-певица Джин Ричи. И да, то есть он эту мелодию придумал не сам, и она уже была придумана до него.
1: Так это получается, музыка меня вовсе и не обманула. Получается, что когда она писалась, в ней такого не было. Ух ты!

0: У меня тоже странные отношения с Бобом Диланом, если честно. Я никогда не понимал масштаб этой фигуры. Возможно, потому что не слушался в тексты. Для меня это был вот какой-то там дядька, исполняющий кантри для американцев. Ну, как бы что-то такое совершенно чужое. Интересоваться я им начал, как начал интересоваться, собственно, контркультурой, а Боб Дилан там для нее основной герой. А еще больше, когда он получил Нобелевскую премию по литературе в 2016, если не ошибаюсь, году. И тут уж я как бы совсем присел. Думаю, ну что же это такое происходит? Начал вчитываться. Я понял окончательно, что слушать Боба Дилана, там, не вслушиваясь в слова, невозможно. Это поэт, поэт-песенник. Другое дело, что вот из схожего там поколения и круга для меня, например, Леонард Коэн всегда был и поэтически более значительной фигурой. Не знаю, как у вас вот в этом дуализме бардов.
1: Я пока могу сказать, что чем важен был Боб Дилан для своего времени, что он был одним из первых, кто стал очень-очень прямо высказываться о каких-то конкретных социальных проблемах и конкретных даже кейсах. То есть я недавно слушала, например, песню, как один богатенький белый швырнул трость в темнокожую работницу кухни, и она умерла. И это было в газетах. И он просто об этом спел песню.

0: Вот, и как писали журналисты в его время, что до появления Боба Дилана большинство песен молодежи это были песни о неразделенной любви и прочие вот сопли. А он появился и посвятил сразу очень много важных тем. Бедность, несправедливость всяческая. Он, конечно, был не первым, потому что тот же Пит Сигер, его старший товарищ, он начал петь об этом всем гораздо раньше, и не только он. Вот. Но Боб Дилан стал кумиром молодежи и кумиром, который пел не только о любви, а поднимал важные острые социальные темы. Мне он нравится. Если что, мне он не очень нравится, как... Я бы не хотела с ним дружить, мне кажется, это... не очень приятный человек для дружбы, возможно. Но мне нравится его музыка, причем она мне нравилась еще до того, как я стала понимать, о чем он поет. А когда я послушала, о чем он поет, и почитала внимательно, я подумала, ну и молодец, ну и замечательный.
1: А я вот отвечаю на твой вопрос, Макс, не знаю, как ответить, и вот почему. И Леонард Коэн, и Боб Дилан, и другие ребята, которые пели в Америке кантри, они меня очень путают, и я пока не нашла способа, как для себя их музыковедчески изучать. Потому что они берут музыку народную, того народа, который я не знаю. Может быть, узнаю в будущем, но пока точно нет. Интонация у нее, ну, для того, чтобы их констатировать и разобрать, не нужно так уж прямо много времени. И я никак не могу понять, как к этому подступиться. То есть, понимаешь, в одном жанре ребята работают всю жизнь, и, по сути, то, что они привносят в музыку нового, интересного, острого, это все хранится в текстах. А я с текстами не особенно-то и работу. Это больше, скорее, работа для филологов. Недаром ты говоришь, что Боб Дилан получил премию-то именно по литературе, а не по музыке. Может быть, когда-нибудь я найду способ, как их изучить, пока они для меня все кантри. И так трудно знакомая мне музыка. Увы.
2: Ну да, мне кажется, это, знаешь, все равно, что какому-нибудь западному искусствоведу дать нашу бардовскую песню, а еще круче блатной шансон, и сказать, ну-ка, анализируй, там, не понимая толком и текстов, и обстоятельств, и контекста, и истории страны в этот момент. То есть это очень, с одной стороны, специфическое, но с другой стороны, мне кажется, как бы при прогружении она становится даже универсальной музыкой. А хотите байку про антивоенность Леонарда Коэна?
1: Ну, конечно, давай ее сюда.
2: Внимание, вопрос, дорогие знатоки. Почему песню «Сюзанна»? Все же знают песню «Сюзанна».
1: Сюзанна.

0: trust her perfect body with your mind.
1: Почему ее можно назвать антивоенной? Не буду вас мучить и расскажу эту байку. Дело было в 67-м году, и Леонард Коэн только начинал свою музыкальную деятельность, и первый большой концерт должен был состояться на благотворительном таком сборном концерте против войны во Вьетнаме, собственно, в Нью-Йорке, в твоем, Ань. И он первый раз выходит на большую сцену и должен исполнить, собственно, там, песню «Сюзанна», свой первый большой хит, который уже там на кассетах друг другу передавали всякие американцы. Выходит на сцену и не может, он стесняется, нервничает. И возвращается, говорит, я не могу ее спеть, я умираю от смущения. То есть он буквально уходил за кулисы, трясся, плакал. Потом у него была подружка, там, Джуди Коллинз. Он проплакался у нее на плече, вышел обратно, допел. И так состоялось явление Леонарда Коэна широкой публике, состоялось это дело на антивоенном фактически фестивале, и началось это все с песни «Сюзанна», в которой внутри вроде никакой антивоенщины нету, но вот так оно складывается.
2: Наверное, в этом самом, в каком 67-м году сидели какие-нибудь друзья, записывали подкаст «Антивоенная музыка» и такие, нет, ну вот Леонард Коэн точно наш парень, песня «Сюзанна» явно написана эзоповым языком. Это я скорее так настроллю в контексте этой байки.
1: Ну что, идем дальше? Юлия, что у нас по плану?
3: Давайте послушаем вторую песню Боба Дилана и закончим с Бобом Диланом на сегодня. Мне очень нравится эта песня. Это песня «We've Got On Our Side» 63-го года. Давайте послушаем, и я потом расскажу, о чем она.

0: goodbye. Песня супер. У меня с ней ровно такие же отношения, как вот то, что я уже делилась со своей проблемой по поводу американского кантри. Очень все красиво. Аккордов три. Что может быть лучше? Бас гуляющий слышу. А сказать, чем она отличается от других песен, совершенно не могу. Явно там есть что-то в словах, что для тебя важно. Это так?
1: Да. В этой песне Дилан поет от лица среднестатистического американца, который уверен, что Бог всегда на стороне его страны, а стало быть, любые действия этой страны будут оправданы.
2: Мы американцы, с нами Бог.
1: Да, песня об этом. Например, он поет там, что у нас есть страшное оружие, если нас вынудят, мы его применим. Одно нажатие кнопки прикончит весь мир, нет места сомнениям, если Бог на твоей стороне.

Он написал это в 63-м году, а в 80-м он дополнил текст этой песни вот такими словами, с указанием на Вьетнамскую войну. Там есть такой вот кусочек. В 60-х началась Вьетнамская война. Кто-нибудь может объяснить мне, за что мы сражались? Так много молодых парней погибло, так много матерей проливало слезы, что у меня возникает вопрос. А был ли Бог на нашей стороне?

А можно я запитчу еще одну песню антивоенную, которая... Ну вот опять же, сейчас сверимся с Юлей. Мне кажется, может быть, как раз такая главная антивоенная песня, причем народными усилиями. Это песня «Hey Joe», более всего известная в исполнении Джимми Хендрикса, а потом Deep Purple.

0: немножко прокомментирую. Песня вообще-то посвящена, ну как бы, ее лирический герой — это ревнивый муж, который решил убить свою неверную жену, а потом бежать в Мексику. Казалось бы, никакой антивоенной тематики. При этом песня в исполнении Джимми Хендрикса, а потом Deep Purple, стала настоящим антивоенным гимном. В чем здесь секрет? Дело в том, что этого Джо, Эй Джо, публика тут же начала ассоциировать с развязавшим войну президентом Джонсоном, который, собственно, Линдон Бэйнс Джонсону. И в то время ходил такой саркастический гневный стишок в его адрес про «Эй ты, LBJ, скольких ты убил детей?» И вот эта вот строчка про «Hey Joe, I said, where are you going with that gun in your hand?» Или там «Hey Joe, I called her messing around with another man?» Вот это вот обращение «Hey Joe», оно считалось издевательским обращением к президенту Соединенных Штатов. И эта песня изначально была написана и исполнена группой Leaves в 65 году, но практически осталась незамеченной. Но вот после того, как ее исполнил Джимми Хендрикс, она стала настоящим антивоенным гимном. Вот какая в ней история.
1: Это абсолютно потрясно.
2: Супер история.
1: Мне кажется, еще
2: спасибо.
1: Все, что исполнил Джимми Хендрикс, мгновенно становилось культовым. Короче, здесь в кои-то веки вдруг я слышу американскую песню того времени, и она для меня музыкально сильно отличается от остальных. Вы не подумайте, что я пытаюсь сказать вам, что все американские песни одинаковы. Я как раз пытаюсь сказать вам, что это я их так слышу, что вот, к сожалению, не разбираюсь. Так-то они, конечно, все разные. Но это разное особенно. Там есть аккорды на фоне того, как поет Джимми. Вот такие вот они внизу идут, в том числе с подголосками. И я вам сейчас скажу, что это за аккорды. Вот я сейчас вам как скажу, а потом как объясню, и вы будете в восторге таком же, как и я. Значит, аккорды эти. До мажор, соль мажор, ре мажор, ля мажор, ми мажор. Сейчас вы скажете, какая вообще разница? Какие-то там мажоры. Слушайте, вы не поверите, что это. Это... Ух! Короче, в мире существует всего 24 тональности. Но у нас есть что, клавиш, помните, 7 белых, 5 черных. И от каждой можно построить мажор и минор 24. И если выписывать их по, так сказать, по тому же, как у них диезы появляются, неважно, то получится змея, которая кусает свой хвост. Такой уроборос. То есть в конце мы все равно придем в до-мажор, да, внезапно, и все это дело зациклится. И сам цикл, то есть круг, к которой можно эти тональности записать, называется квартоквинтовый круг. Если меня сейчас слушают гитаристы, они скажут, ну, тоже мне новости. Конечно, мы знаем квартоквинтовый круг. Мы по нему джазово импровизируем. И не мудрено. Ведь действительно, если взять несколько этих тональностей подряд, то можно улепетать в другую очень красивым, понятным способом, устроить супермодуляцию. Но это что такое? Это просто все шаги круга, которые есть. Вот до, соль, ре, ля, ми. Это он как будто по часовой стрелке вот на циферблате идет на 13 часов, 14, 15, 16. В общем, это очень длинная колбаса исхождений по кругу, которые очень редко где можно встретить, потому что непонятно, что с ней потом делать. Ну, случилось и случилось. Короче, даже если я сейчас сказала что-то, что вы совершенно не поняли, поверьте, это очень какая-то впечатляющая история.
0: А это так.
1: Блин, ну вот она сложная. Короче, это очень какое-то парадоксальное количество аккордов в одну сторону, которая идет. В общем, поразила меня эта песня.
2: А раз мы сказали немножко, заговорили про Джимми Хендрикса, я про него тоже хочу кое-что сказать. У него есть еще одна, как минимум, одна антивоенная песня. И это удивительный трек, он называется «Machine Gun». Это... ну, пулемет. И это 12-минутный трек, где с барабанщиком они изображают в музыке звуки войны.

0: И еще я бы сказала парочку слов про Джимми Хендрикса, потому что у него очень забавное отношение с армией, если можно так выразиться. Когда ему еще 19 не исполнилось, его ловили два раза из-за угона автомобилей, и ему сказали на второй раз, что либо ты пойдешь в тюрьму, либо в армию. И Джимми Хендрикс пошел в армию. И ему ужасно не нравилась служба, и он писал своему отцу: «Пожалуйста, пришли мне гитару, потому что я без нее здесь просто умру, не могу, здесь очень плохо, здесь сплошное унижение». И папа прислал ему гитару, и Джимми Хендрикс на службе занимался только тем, что играл на гитаре, и довел всех до такого исступления, что в конце концов в армии от него отказались. И я не помню, какое было звание, майор, старшина его взвода написал рапорт, что рядовой Хендрикс не имеет никакого отношения к армии и армии, и ему самому будет лучше, если он отсюда уедет как можно скорее. И в 61-м году Хендрикс действительно был демобилизован.
1: Круто. Не повторяйте это дома, главное.
2: Точно. Я вдруг вспомнила, что ты когда рассказывала потом в Тбилиси на лекции, ты показывала еще уморительные, очень нежные и прикольные фотографии Хендрикса того времени, где он такой... чуть ли не подросток, с такими щечками прям юными. Стоит,
0: да, щечками.
2: Гитарку перебирает прям в уголочке, в этой военной форме. Такой прям мальчишка-мальчишка. И видно, конечно, я согласна с ребятами, которые написали, что он к армии никакого отношения не имеет. По фотографиям это было видно сразу. Можно было бы просто посмотреть на него и написать это буквально в первый день службы.
0: Если бы так было всегда.

0: на самом деле чуть-чуть, вот просто если хронологически идти, чуть-чуть забежали вперед, мы там уже в конце 60-х находимся, особенно если считать Deep Purple, исполнение Deep Purple.
1: В начале 70-х, да.
0: Вот. А я вижу в списке от Юли важную песню и 65-го года, года, собственно, ну, такого, да, масштабного вторжения, Фила Окса.
1: Да, это одна из моих любимых антивоенных песен этого времени. Фил Окс был другом Боба Дилана, но когда Боб Дилан решил больше не петь на какие-то политические темы, и он даже предлагал Филу Оксу тоже так же поступить, он говорил, все это ерунда, не надо петь о политике, нужно петь о том, что у тебя на душе. И Фил Окс его не послушал и продолжил свою короткую жизнь, а умер он в 36 лет, он покончил с собой, к сожалению. Он старался петь именно на социально важные темы. Эта песня называется «I ain't marching anymore», «Я больше не марширую», и она о том, как такой условный американский солдат перечисляет все-все-все войны в американской истории, в которой участвовала Америка, перечисляет эти войны и говорит: «Нет, вы меня больше на войну не затащите. Спасибочки, я больше не марширую».

0: Очень застревающая мелодия, классная, теплая песенка.
1: Я бы хотела еще немножко сказать про текст этой песни, еще чуть-чуть его расшифровать. Там есть замечательные строчки. Во-первых, да, где он перечисляет войны, в которых приходилось участвовать. Например, Первую мировую, он говорит: «Я сражался в немецких траншеях, в войне, которая должна была положить конец всем войнам. Я, наверное, убил 1 000 000 человек, и теперь вы хотите, чтобы я вернулся, но я больше не марширую». И там есть бридж, где он поет: «Всегда старики ведут нас на войны, а погибают всегда молодые. Посмотри на все, чего мы добились саблей и ружьем, и скажи мне, стоило ли это того?»

0: Мне кажется, это классная и очень справедливая мысль про стариков, которые ведут молодых на войны. У меня даже сейчас мурашки по рукам
1: пошли. Мне пришла после этого какая-то крамольная мысль. Каждый раз, когда мы обсуждаем новую песню здесь, сейчас, я, конечно, вспоминаю весь российский контекст и представляю, как она могла бы звучать сейчас или в другое время именно в России. И я не знаю, вроде как есть общественный консенсус о том, что Россия конфликтовала с многими странами и была инициатором и участницей разного рода кровавых событий. Но я вот не знаю песни, которые бы это как-то перечисляли, рефлексировали. Мне вспоминается очень много именно там военных песен, там военных лет, которых, наоборот, образ воюющего солдата, он защитника. Ну и после, и в принципе времен Чеченской войны тоже я помню пару песен, и они все тоже такие героические, провоенные. А такого, чтобы была какая-то рефлексия про прошлое, я не вспомню ни одной песни. Рефлексия про прошлое не с героическим знаком. Я вот это имею в виду. Короче, удивительная какая-то песня вот эта вот. Классно, что они так смело об этом говорили.
0: Я бы как раз хотела бы сейчас послушать, если можно, Тома Пэкстона, где, помните, в самом начале мы говорили, что американские певцы того времени могли в песнях вставлять просто имя президента и буквально к нему обращаться, упоминать его, осуждать его действия, вставляя полностью и президента, и было очевидно, что они поют о конкретном человеке. И вот я бы хотела послушать песню Тома Пэкстона «Линдон Джонсон told the nation». Линдон Джонсон обратился к нации.
2: Давайте перед этим просто напомним, что Линдон Джонсон — это, собственно, тогдашний тот самый президент Соединенных Штатов, по чьему решению Америка и вмешалась в войну.

0: Расскажи про ее, немножко про ее текст. Или хочешь что-то про музыку сказать?
1: Конечно, хочу. Она мне очень напоминает ту песню из ТикТока, которая была популярна там где-то год назад. Там была такая британская морская песня. Она все время звучала. И вот здесь именно такая же гармония, примерно такая же структура, ритм, вот прям как в ней. И я тогда поинтересовалась, в чем корни той песни, и, наверное, этой. И корни там уходят в британскую морскую песню. Моряки пели что-то вот такое, вот похожее на частушки, но при этом немножко чуть более суровое, но с сохранением этого симметричного такого ритма, плотного. Я думаю, что здесь все сошлось. И британская, потому что это важная часть такая ДНК-кода американской музыки. И что-то морское, суровое. Здесь это в маршевое превращено. И частушки внезапно, потому что явно слышу, что там есть такая не комическая, но такая вот структура немного сатирическая.

0: Песня действительно абсолютно сатирическая, она едкая, в ней Том Пэкстон высмеивает то, как власти в лице президента Джонсона объясняли народу необходимость этой войны. То есть песня начинается так, что сегодня я получил письмо от LBJ, это прозвище Линдона Джонсона сокращенное. В этом письме говорилось: сегодня твой счастливый день, пора надеть брюки цвета хаки и пойти на войну. Это может показаться странным, но у нас нет для тебя работы, поэтому мы отправили тебя воевать. И еще там есть прекрасные строчки о том, что не бойтесь эскалации, это не эскалация, это не настоящая война. Но хотя это не настоящая война, мы отправляем еще 50 тысяч, чтобы спасти Вьетнам от вьетнамцев. Вот, мне ужасно нравится эта песня из-за текста, который, мне кажется, безумно актуален сейчас, потому что мне кажется, что российские власти подобным образом объясняют необходимость войны сейчас. Вот, и эта песня действительно довольно язвительная. И при этом она веселая.
1: Да, она странным образом по-музыкально тоже веселая, хотя и на минорном фоне. Ну вот, мне кажется, очень получается сильный комплект. И суровая, и веселая. Такая немножко приземляющая, называющая вещи своими именами.
2: Давайте здесь зафиксируем просто еще раз, что вот мы говорим и о смелости этих музыкантов, и о том, как они сочетают язву с юмором. Все это возможно, когда ты видишь поддержку, когда перед тобой переполненный Вудсток антивоенной публики, да, там десятки тысяч, когда американские улицы заполняют антивоенные активисты, когда ты видишь, что ты не один. И это очень важное отличие от того протеста, от нынешнего протеста. Он не одобряется, не одобрялся, конечно. Против него боролись власти и полиция боролась, но это не идет ни в какие сравнения с нынешними репрессиями.

0: Тук-тук.
1: Кто это? Кто там?
0: Кто-то стучится к нам в двери. А может быть, это группа Doors?
1: 100% это она. Я слыхала про группу «Двери», про то, что дверь-то — это двери в сознание. Это вот ты, когда какое-то принимаешь увеселительное вещество, а дальше у тебя раскрываются разные коридоры твоего огромного дома, где хранятся твои чувства и мысли. Ну вот и там такой тук-тук.
0: В общем, почему я так внедрил резко группу Doors в наш сегодняшний эпизод? Потому что, рассказываю, дорогие слушатели, немножко кухни. Аня прислала мне 5 песен, которые выбрала Юля для сегодняшнего выпуска. Я на них смотрю, не будучи как бы каким-то там экспертом или специалистом в американском антивоенном движении. Вижу Боба Дилана, вижу вот Тома Пэкстона и не вижу группу Doors, которая вот у меня почему-то, ну, как бы просто ассоциируется с борьбой с американским вторжением во Вьетнам. Юля, объяснитесь, почему среди списка не было Doors? Как так? И давайте его вернем. Их вернем.
2: Наверное, потому что они у меня не ассоциируются как самые главные противники среди музыкантов участия Америки во Вьетнамской войне. Но мне есть что рассказать про Doors. И прежде чем послушаем песню, их антивоенную, наверное, самую известную, хочу сказать вот что. Я тут уже проговорилась о том, что вступление, начало участия США во Вьетнамской войне случилось из-за инцидента в Танкинском заливе 2 августа 1964 года. Там тогда корабли Северного Вьетнама атаковали американский эсминец. Неважно, вот с этого момента Линдон Джонсон решил, грубо говоря, бомбить Вьетнам. Так вот, в это время кораблями американскими, американским флотом командовал папа Джима Моррисона, Джеймс Моррисон. То есть Джим Моррисон рос с папой военным. И папа военный его воспитывал довольно строго. Джима не били, но, например, могли на него кричать сильно и ругать, пока он не начинал плакать и не раскаивался в своем поступке. И неудивительно, что после окончания колледжа Джим с семьей окончательно порвал все-все-все отношения. Ну, в первую очередь с папой, потому что папа военный был против того, чтобы Джим был музыкантом. И даже написал ему письмо, когда у Doors вышел первый альбом, он сказал: «Я это послушал, тебе музыкантом быть не надо, ты это не умеешь». Вот, и после этого Джим перестал вообще общаться с папой.
1: Надеюсь, моя мама не послушает наш подкаст, потому что она может послушать серию и скажет: «Не надо тебе быть подкастером». Все. И что ж тогда я буду делать, не знаю.
2: Я бы предложила послушать их песню «Unknown Soldier», «Неизвестный солдат». Там нет каких-то прямых высказываний, там такое нагромождение образов, но там противопоставляются сцены мирной жизни сценам сражений и страшным сценам войны.

А еще что главное происходит? Мы не можем это посмотреть, но можем представить. В середине песни, и даже на записи это есть, раздается барабанная дробь, потом следует резкий выстрел, как будто кого-то убили, звуки марширования. Там, на самом деле, музыканты маршировали по студии, чтобы это записать, и действительно там из чего-то стреляли. Вот. А во время живых концертов это было похоже на какую-то военную казнь. Джим Моррисон делал последнюю затяжку, вставал у микрофона. Гитарист Робби Кригер направляет в него гриф гитары так, как будто бы это пулемет, стреляет в него, и якобы барабанщик озвучивает этот выстрел, Моррисон падает замертво и потом продолжает петь.

Я сейчас понял, почему у меня Doors так сильно ассоциируется с войной во Вьетнаме. Вот не только из-за песни Unknown Soldier и вообще всего этого альбома Strange Days 67-го года, да, разгара войны во Вьетнаме, но и за счет песни The End. Помните такую песню? И помните, откуда мы ее все хорошо знаем и помним и слышим? Аня, ты сейчас мотаешь головой, но ты сейчас ее включишь себе и узнаешь. Это песня, с которой начинается «Апокалипсис сегодня» Копполы. Может быть, главный фильм про Вьетнамскую войну. И вот он начинается с того, что в кадре появляются вертолеты, они скидывают напалм на Вьетнам, и в этот момент начинает играть песня «Doors».

При том, что песня как раз не про войну, она чуть ли не про разрыв с подружкой. Правда, потом, ну, как бы в разных интервью Моррисон говорил, что, ну, знаете, как бы написала и написала, она может быть про что угодно, и про прощание с детством, и действительно про разрыв в отношениях, но войну никогда не упоминал в этом контексте. А вот Коппола взял и встроил ее туда.

0: Ну и вот мы сейчас чуть-чуть коснулись самого страшного фильма о войне во Вьетнаме. А за кадром Юлия нам обещала рассказать про самую страшную песню о войне во Вьетнаме.
1: Да, на мой взгляд, это самая страшная песня о войне во Вьетнаме. И она называется «Napalm Sticks to Kids». «Напалм прилипает к детям». И эту песню написали солдаты, американские солдаты. Это не антивоенная песня в том смысле, что ее писали музыканты, которые в это время...
2: To stick the young and lame, we do our best to kill and maim, because the kills all count the same. Napalm sticks to kids, flying low across the trees, pilots doing what they please, dropping frags on refugees. Napalm sticks to kids. It made us feel so good inside when the strong men wept and the women cried, but what we really like is the children cried. Napalm sticks to kids.
1: В этой песне описываются все те ужасы, которые делали солдаты американские на войне. Они перечисляют и как они сбрасывали напалм на людей, и как... Я не помню там точно этот текст, у меня он не сохранен, но там много-много ужасов довольно физиологических и страшных. И эту песню записали сначала одни солдаты, потом другие, потом вышел альбом. Его записали солдаты из группы The Covered Wagon Musicians в альбоме «We Say No Your War», чем закрепляется то, что эта песня антивоенная. Но, как бы сказать, что в ней самого страшного происходит, не только тот страшный текст, который в ней есть, но и еще довольно безразличный голос человека, который ее исполняет. То есть, если ты не знаешь, о чем эта песня, то это будет просто какая-то песня, которую играет парень под гитару, типа Фила Окса и любого из фолк-музыкантов, которые мы сегодня слушали. То есть он поет довольно спокойно, отстраненно и безразлично, при этом перечисляя страшные вещи, которые он делал на этой войне.
2: Children sucking on a mother's tit, goofed down in a 50 pit, Dow Chemical doesn't give a shit, napalm sticks to kids. Attack some kids when you go downtown by throwing some candy on the ground and grease them when they gather around, napalm sticks to kids. A squad of Kong in the grass, but all the fighting's long since passed, crispy critters in a mass, napalm sticks to kids.
0: Вообще довольно дикое впечатление. Я сейчас первый раз услышал. Довольно веселенькая интонация. Она записана как такая походная, знаете, военно-полевая песенка. И какое содержание?
3: Что он имел в виду по поводу того, что напалм именно прилипает? Я просто не понимаю, что это за вещество.
0: Ну, он буквально прилипает.
3: Ну, а что это? Ты можешь мне рассказать, как это работает?
0: Ну, как бы напалм — это такой загущенный бензин. Ну, горючий продукт. И он липкий. Ну, это страшное оружие, на самом деле.
3: Все, теперь поняла. Я знала только слово, я не знала вообще, как это устроено.
0: Фактически это бензин, но в форме такого патоки.
3: Понятно.
0: Ну что, вернемся к звездам антивоенной музыки. Юлия, а Creedence Clearwater Revival, они-то у вас ассоциируются с Вьетнамской войной?
1: Да, но мне кажется, что их главная антивоенная песня, она не столько об ужасах войны, несмотря на то, кстати, что Джон Фогерти, фронтмен группы, он тоже служил.
0: О какой песне мы говорим?
1: Я говорю про песню «Fortunate Son», я просто извилисто к ней подхожу. Вот. Мне кажется, что это вообще одна из самых известных их песен, и она сильно связана с войной во Вьетнаме, но она не об ужасах войны, она о классовой несправедливости. В ней Creedence поют о том, что дети зачинщиков войны сами воевать не будут, потому что они родились с золотой ложкой в зубах или что-то в этом духе. Вот. И в припеве он поет, что «это не про меня, это не про меня, я не сын удачи, не счастливчик». То есть это песня о классовой несправедливости.

0: А есть же еще песня «Run Through the Jungle», может быть, самая известная на самом деле песня Creedence, с которой интересная история. Она считается, опять же, антивоенной, проходит по разряду антивоенных, но группа всегда отрицала антивоенную тематику песни, объясняя, что джунгли — это, ну, как бы, что-то совсем другое. Это не джунгли Вьетнама, это, там, не знаю, каменные джунгли американского города и состояние современного американского общества. Что вы об этом, Юля, думаете и об этой песне?
1: Ну, я, собственно, вот занималась поиском смыслов этой песни и наткнулась вот на эту же информацию о том, что, ну, если сами участники группы говорят, что эта песня не связана с войной во Вьетнаме, понятно, что джунгли хорошо тут притягиваются, и это соответствует каким-то образом Вьетнамской войны, но все-таки, раз они сами так говорили, я сама, как немножечко музыкант, склонна верить тому, что говорили ребята.

0: Я, если честно, не понимаю, как можно отрицать вьетнамский контекст в песне «Run Through the Jungle» со строчками «200 million guns are loaded, Satan cries, take aim». То есть 2 миллиона оружий заряжены, сатана кричит, целься. Ну, ну, допустим, нет здесь военного контекста. Ну, поверим.
1: Ну да.
0: А 2 миллиона оружия, это что? Ну ладно.
1: Ну, может быть, ребята тоже переживали, что у них концерт отменят.

Я бы еще очень-очень хотела рассказать про Джоан Баэс, потому что это одна из тех артисток, немногих, кто не просто писал антивоенные песни, а еще много чего делал активистского. И Джоан Баэс как раз говорила о том, что ей в первую очередь важно, чтобы ее воспринимали как активистку больше, чем как музыканта, при том, что она была очень-очень известной. В начале 60-х она была больше известна, чем Боб Дилан. Она была такой какой-то богиней абсолютной фолк-сцены. Она была известна, популярна уже, когда ей было 18 лет. Она безумно красивая, такая американка мексиканского происхождения, смуглая, с длинными темными волосами. И она обладательница очень красивого голоса, абсолютно завораживающая. Буду рада, когда вы его послушаете.

первая песня — это «Сайгонская невеста», «Saigon Bride». Ужасно красивая песня на стихи Нины Душек. Песня о том, как солдат прощается со своей невестой и идет на войну, и размышляет о том, как это все бессмысленно, то, ради чего мы сражаемся, если мы все в итоге умрем. Что-то вот такое. Но там очень много красивых таких поэтических метафор, и очень красивая мелодия, и очень красивый голос.

0: Мало того, что она была очень красивая, писала великолепные песни и пела красивым голосом, она еще очень много чего делала. Кстати, я сделаю оговорочку и скажу, что я примерно год назад подписалась на ее Инстаграм, она еще жива, ей 82 или 83 года, как и Боб Дилан, который того же года рождения, 41-го. И вот я увидела у нее пост о том, что она была с гуманитарной миссией в Харькове и в Киеве. Она приезжала, чтобы повидаться с украинскими детьми и их поддержать, чем можно. Вот. И много-много лет назад, во время Вьетнамской войны, она делала очень тоже много.
1: В эфире «Радио Сахаров».

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Майор не боится, майор не утонет. Майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: красный свет.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
2: Другое,
1: другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
2: корабля, корабля, корабля.
1: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
2: другое
1: дерево.
2: Другое, другое.
1: Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
2: нет,
1: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
2: такое, такое, такое.
1: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
2: другое
1: дерево.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и с вами снова подкаст «Нота Бена», наш спецвыпуск, где я отвечаю на ваши вопросы. Скажу сразу, вопросов было не так, чтобы очень много, но достаточно. В целом смогу ответить на все поподробнее. Единственное, две небольшие ремарки. Первое, я сознательно не буду отвечать на вопросы личного характера. Тем людям, которые их задавали, я пояснил, а так, думаю, это не очень важно и интересно. И, во-вторых, из вопросов мы будем вырезать часть, где мне отвешивают какие-то комплименты, потому что считаю, что читать комплименты про себя, это совсем уж какой-то уровень. Уровень, который недоступен мне, и надеюсь, что доступен не будет. Собственно, поехали. Значит, первый вопрос «Ladies first» у нас, поэтому первые вопросы у нас будут от дам. Первый вопрос задает Анастасия. У меня следующий вопрос. Как вы относитесь к книге «Тысяча и один альбом», который стоит послушать, прежде чем вы умрете? Стоит ли читать эту книгу? Здесь я вам так скажу. Саму книгу я не то чтобы прям подробно изучал, то есть я примерно представляю, какие там альбомы, так полистывал. Для себя лично ничего интересного я не открыл, то есть формат книги, он, скажем так, представляет из себя такое перечисление альбомов первого, второго эшелона известности и такого, знаете, первого уровня андеграунда, то есть если вы только-только вкатываетесь в какую-то такую тусовку меломанов, то, возможно, книга будет вам полезна, в принципе, если не читать описание. Описание там просто отвратительное. Я не знаю, кто их составлял, там какие-то критики это делали, но мне кажется, что это очередной случай, когда упрощение материала ведет к тому, что контент становится хуже. То есть это такое, эта книга, это такой, знаете, научпоп от мира музыки. Соответственно, многие вещи опущены, важные, много банальностей, много очень известных альбомов для привлечения внимания. Поэтому, если вы уже сейчас на таком, на серьезном уровне знаете какие-то музыкальные процессы, слушайте, то есть вы человек наслушанный, это где-то хотя бы там 1000 альбомов вы прослушали. Как раз все, которые в этой книге описаны. Где-то около этого числа, там 500 тысяч, эта книга вам, в принципе, не нужна, потому что там будут альбомы, либо которые вы уже знаете, либо те, о которых вы слышали, просто еще пока не дошли их послушать. Если же вы начинаете с нуля, хотите вкатиться в эту тусовочку классных, нудных дядек, которые при каждом удобном случае рассказывают о музыке, но не знаете, с чего начать, то, наверное, книга вам подойдет. То есть исключительно как ликбез я могу рекомендовать. Для более серьезных каких-то музыкальных измышлений она не подходит абсолютно. Переходим к следующему вопросу. Его задает тоже Анастасия, но другая Анастасия. Да, я у некоторых, так как вопросы были в Телеграме, у некоторых были указаны просто имена, у некоторых там имена с фамилиями. Фамилии мы все опустим, просто такое фамильярство себе позволю, буду зачитывать вопрос, называя вопрошающего только по имени. Итак, Анастасия, уже другая, спрашивает, что вы скажете по поводу группы «Кармен»? На мой взгляд, группа определила... Это продолжение вопроса. На мой взгляд, группа определила развитие поп-музыки, адаптировав электропоп для российского слушателя, и была современной даже по западным стандартам. Заранее спасибо за ответ. Что я могу сказать? Я с вами, наверное, категорически не согласен по поводу определения группы «Кармен». Сейчас попробую объяснить. Давайте начнем с фразы «определила развитие поп-музыки». Да, я так понимаю, в России имеется в виду, потому что в мире, наверное, все-таки нет. Здесь отчасти я соглашусь, но все-таки надо понимать, что специфика искусства, такого музыкального современного искусства в Советском Союзе, ввиду того, что страна была культурно закрыта, все пластинки, они попадали в руки через какие-то черные рынки, через перекупщиков, и не всегда была возможность приобрести то, что ты хочешь. Что доходило, то доходило. Там кто-то покупал, что-то там переписывали, и это доходило до широких масс. А ввиду такого скудного выбора, группа «Кармен» что-то там и определила в локальном смысле, но все-таки люди, которые творчеством занимались более серьезно, они больше ориентировались, конечно, на западных исполнителей, потому что «Кармен» — это очень во многом калька сольного творчества Марка Элмонда, с каких-то таких европейских и американских синти-поп-стандартов, поп-синти-поп-стандартов, короче говоря, то есть не какой-то экспериментальный электропоп, таксидом он какие-нибудь, а что-то максимально простое, то, что по MTV, если вы сейчас включите какой-нибудь MTV, подборка музыки 80-х, одно и то же, то оттуда приблизительно все это и бралось. Электропоп-радиоформат.
Поэтому как бы не думаю, что там группа Кармен как-то уж очень сильно повлияла в плане музыки. В плане стиля, возможно, потому что там и танцы какие-то, и какая-то такая попытка сделать концептуальный альбом. Ну, как попытка сделали они. Вот у них дебютный альбом там 90-91 года «Вокруг света», который, да, вот он такой был концептуальный, его там куда-то даже какие-то списки засовывали. Но я, опять же, не считаю, что там хоть что-то есть интересное послушать, кроме песни «London Goodbye». И вот, как мне кажется, песня «London Goodbye», она успешна потому, что она вот максимально по своей стилистике отражает вот это вот европейское синт-поп-звучание. Как-то вот наложилось, что... И плюс удался текст, на самом деле, чего вот у группы «Кармен» удавалось единожды вот как раз в этой композиции, потому что во всех других там, ну, просто... как там Кира-Кира-сан и так далее. Гораздо более худший уровень, скажем так, чем вот «London Goodbye». Поэтому с вашим определением места «Кармен» как какого-то проводника российской поп-сцены, я, ну, наверное, не согласен, ну, практически там на 90%. Возможно, кто-то действительно на них ориентировался, но точно не на ранних этапах. Следующая часть вопроса, адаптировав электропоп для российского слушателя. Ну, тут я уже сказал, что не то чтобы адаптировали, скорее просто взяли и, как у нас часто бывает, взяли и сделали на русском то же самое. И была современной даже по западным стандартам. Ну, вот тут, наверное, не согласен с вами полностью, потому что надо понимать, что эта группа начала свое творчество, это конец 80-х, там, начало 90-х, когда уже вот этот жанр электропоп, он шел на спад. У меня там был выпуск про вот группы, как раз которые попали в такую черную дыру. Я там подробно об этом говорю. Но в целом, то есть где-то в начале 90-х уже синти-поп, особенно такой простой, не экспериментальный, не то, что там можно меломанам покопаться, поискать, а вот такой простенький, абсолютно такой танцевальный синти-поп уже никому не был нужен, потому что появилась музыка джангл, там появились другие какие-то там техно, опять же, то есть немножечко электронная музыка в развитии продвинулась, и дэнс-стандарт уже был немножечко другой. Поэтому относительно западных аналогов, ну, группа была старая, то есть по материалу то, что Кармен пела в 91-м, можно послушать там году в 82-83-м уже. То есть это такое самое-самое начало, самый примитивный такой электропоп. Надеюсь, что ответил я на ваш вопрос. Следующий вопрос, последний вопрос от дам. У нас его задает Екатерина. Мой вопрос про постпанк. Можете что-нибудь порекомендовать из этого жанра? Желательно что-нибудь неизвестное. Мне как тяжело вам порекомендовать что-то неизвестное, потому что я не знаю, насколько вы осведомлены. Давайте так попробуем несколько групп разной степени известности вам предложить. Если уж брать каких-то совсем неизвестных ребят, группу Gordons попробуйте. Это то ли австралийцы, то ли новозеландцы. Играют такой... У них один альбом вышел, на альбоме он тоже называется Gordons. Там такой человек в скафандре изображен. Черно-белый, не пропустите. Очень такая стильная, атмосферная пластинка, очень недооцененная. Вот, очень вам рекомендую. А если чуть так на уровень подняться повыше... Ну, Echo and the Bunnymans могу порекомендовать. Это, ну, она так как бы достаточно известная группа, но, как правило, известна за счет там 2-3 песен. Killing Moon у них там самый, наверное, известный сингл. Ну, еще там парочку. Вот послушайте их прям альбомами, потому что группа очень интересная, очень там классный вокалист. По стилю это вот такой не самый обычный постпанк, поэтому, опять же, рекомендую. Что-нибудь еще? Вот здесь уже, наверное, посложнее будет. Попробуйте, ну, это не совсем постпанк, но вот из той же, скажем так, плеяды Marty and the Muffins. Это жанр тяжело определить. Это вот не тот постпанк, который грустный, прям уж совсем. Это скорее такое прото-инди, что ли. Вот. Ну, группа в любом случае интересная. Возможно, вам понравится, если с женским вокалом вы что-то ищете. И, наверное, Lydia Lunch, множество ее проектов, тоже такой постпанк на стыке с готическим роком, вот, тоже порекомендую обратить ваше внимание. Ну, я думаю, кстати говоря, из такого, если более агрессивно, экспериментально ищите группы, попробуйте группу Ника Кейва, только не которая Bad Seeds, а которая The Birthday Party. Вот, у них там тоже вышло несколько альбомов. Сразу скажу, по звучанию это очень экспериментальная музыка, но, возможно, если вы задаете такой вопрос про постпанк, это вот то, что вы ищете. Так вот, сходу еще что-то вспомнить не банальное, ну,
тяжело, но я думаю, там 5 групп будет достаточно, возможно, хотя бы там в нескольких из них вы что-то новое для себя откроете. Итак, переходим мы к мужской половине вопрошающих. Первый, Дмитрий, пишет, у меня 2 вопроса. Первый, что вы думаете про такого исполнителя, как Кэптен Бифхарт? Почему такой музыкант остается недооцененным до сих пор даже среди меломанов? Второй, почему сейчас молодежь все меньше слушает рок? Видите ли вы ренессанс жанра в ближайшее время? Давайте начнем с первого. Что я думаю про Кэптена Бифхарда? Это гений, гений музыки, абсолютно фантастический исполнитель, фантастический деятель. То есть здесь я думаю, ничего нового вам, как поклоннику, я не открою. Почему музыкант стоит недооцененным? Здесь я с вами не согласен. Ну, что вы понимаете под недооцененным? То есть, с одной стороны, да, среди широких масс, наверное, Бифхарда либо не знают, либо не ценят, но вы тоже делаете скидку. Все-таки у Бифхарда музыка, скажем так, очень тяжелое для восприятия. Это такая вот музыка для тех, кто очень серьезно увлекается искусством. То есть она недоступная. Ну, недоступная в смысле для восприятия. Для обычного такого слушателя, да, вот если человек там только-только познакомился с какими-то более-менее мелодичными коллективами, и тут вы ему включаете Кэптена Бифхарда, ну, понятно, что особых там симпатий он не испытает к артисту. Хотя, на мой взгляд, да, есть, возможно, есть определенная проблема. В России как-то у нас вообще тяжело с такими культовыми исполнителями, мало кто кого слышал. Но я не думаю, что вот если брать именно серьезных меломанов, которые увлекаются там экспериментальной музыкой,

И, например, условно говоря, там, позиция опорника, который просто отбирает мячи, она ну, не вызывает у рядового там, человека, который не так часто смотрит футбол, какой-то восторг. То есть это такая нишевая очень позиция. И вот Бифхарт, наверное, такой опорник в мире музыки, как и многие экспериментальные музыканты. То есть до них нужно дойти. И не все могут это сделать по разным причинам, и уж точно не все хотят. Поэтому я не думаю, что ваши опасения по поводу капитана и его магической группы как-то оправданы. Так что не волнуйтесь, все с ним будет в порядке. Так, второй вопрос. Почему молодежь все меньше слушает рок? Видит ли вы ренессанс жанра в ближайшее время? Ну, я, во-первых, с вами не согласен, что молодежь как-то, да, сказано. Так говорю, как будто мне тоже за 40, я не знаю, сколько вам. Во-первых, я с вами не согласен, потому что если вы посмотрите там на уровень продаж поп-рок музыкантов первой величины рок-музыки, поверьте на слово, все у них замечательно. Есть свой слушатель и у нишевых рок-музыкантов, то есть и там в плане тяжелой музыки, и в плане экспериментального рока. Психоделика вот в 10-е годы новую волну популярности обрела. Я думаю, что у рока нет проблем. Ну, рок, опять же, в самом широком смысле, там понятно, что какие-то жанры переживают там, третью молодость, какие-то жанры ввиду своей простоты, там, танцевальности, там, поп-панк какого-нибудь, вообще не нуждаются ни в рекламе, ни в поддержке. Какие-то более нишевые жанры, но они на то и более нишевые, понимаете? Они не рассчитаны на какую-то очень широкую аудиторию. То есть, условно говоря, посмотрите видео там с современных фолк-рок-фестивалей, там, с рок-н-ролльных, ну, сайко-билли-фестивалей, да и рок-н-ролльных, я думаю, тоже. Инди-фестивали, там, вот Вудсток недавно повторили, по новостям передавали, что вот еще раз. То есть, абсолютно нет никакого падения рок-музыки прямо уж на какие-то там низы. Здесь знаете, в чем проблема? Что вы, наверное, имеете в виду отчасти, что хип-хоп заполонил информационное пространство. Это правда. То есть хип-хоп сейчас именно как самый обсуждаемый жанр музыки, он действительно на первом месте находится. Но опять же, если вы посмотрите, там, кто в последние годы получал премии, кто наиболее кассовые концерты организовывал, кто в топах по прослушиваниям, по продажам, то там хип-хоп не везде на первых местах, и также и поп-исполнители, также и рок-исполнители туда врываются, это все очень такое нестабильное, просто, скажем так, хип-хоп как жанр более молодой, он и более шумный, поэтому кажется, что он везде. На самом деле, если так чуть больше копаться, окажется, что не все так сумрачно, если вы переживаете за судьбу рок-музыки, не волнуйтесь, гитары еще долго будут шуметь. Да, поэтому и ренессанса тоже, соответственно, ждать не стоит, он не нужен пока. Следующий вопрос задает Константин. Кто ваш любимый вокалист и любимая вокалистка вне времени и жанров? Ну, вопрос сложный. Так вот сходу я вам, наверное, не отвечу. Давайте вот мы с вами представим, что у нас такой импровизированный диалог, что вы вот передо мной сидите, я вас так прошу разрешения назвать нескольких вокалистов, а вокалисток вы мне разрешаете. Такую игру небольшую сыграем. Если брать вокалистов, вот кого бы я выделил? Это Алан Вега, солист группы Suicide, потом сольная карьера у него была. Фантастический вокалист, очень такой, знаете, берущий за душу, как мне кажется. Это Игги Поп, 100%. Он такой, умеет быть разным. Вот это очень-очень важное качество в вокалисте. Наверное, я бы назвал Джеффа Бакли, трагически погибшего, выпустив всего один альбом. Такая надежда рока в 90-х годах. Альбом «Грейс» 94-го, кажется, год, или 95-го. 94-й или 95-й год. Послушайте, тоже очень рекомендую. Ой, кого бы еще-то вам так вот назвать, чтобы прям не в бровь, а в глаз. Да давайте вот на трех остановимся. Если брать вокалисток, здесь, наверное, я бы выделил Ника, вокалистку, вот, которая с Velvet Underground пел, потом у нее сольная была большая карьера. Я выделил Бьорк, я бы выделил Сьюзи Сью из Using the Benches. Давайте тоже вот на трех остановимся. Мужской, кстати, вокал можно добавить Артура Брауна. Это такой оперный певец, который заразился рок-н-роллом, и вот он с таким оперным голосом в этот рок-н-ролл влетал. То есть мне, скажем так, не столько важна мелодичность в голосе, да, то есть там какой-то поставленный голос, это, конечно, все замечательно. Мне больше, наверное, от вокалиста важна энергетика, важно его соответствие его творчеству и, наверное, стилистическая корреляция между тем, о чем он говорит, и то, как он поет. Корреляция не очень уместное слово, но вы поняли, стилистическое соответствие. То есть, подходит ли под песни Игги Попа, вокал Игги Попа? Вот в его случае подходит, а в каких-то случаях, к сожалению, нет. Дальше.

0: концу мы потихонечку подходим. Говорю, вопросов немного. Александр спрашивает. Вы упомянули турецкий и греческий прогрок и психоделику на национальной почве. Очень интересует это направление. Могли бы вы дать название этих коллективов? Давайте тогда разделим турецкие и греческие. Если греческие мы берем, я бы здесь выделил группу Socrates Drunk Zirconium. Это очень интересная полуэтническая, полупрогрок. То есть там вот прям стилистически очень много всего намешано, но звучит это очень органично. То есть если вы знаете такую группу Комус, такие английские dark folk rockers, вот Socrates Drunk Zirconium это вот греческий Комус, только, наверное, более экспериментальный и более разнообразный. Очень рекомендую послушать. Есть группа, кого еще можно вспомнить, Axis есть группа, это, но она не совсем греческая, это как бы французская группа, но там греческие эмигранты, как бы эмигранты из Греции, эту группу составили. Там я вам рекомендую третий альбом этого коллектива послушать. Первые два, ну, наверное, не совсем то, о чем вы спрашиваете, они такие как бы веселенькие, в духе там Нил Янга, вот когда он с Кросби, Стиллом Нэш пел вместе. А вот третий альбом такой уже тяжелый, натужный, мрачный. Я думаю, возможно, то, что вы ищете. Вот, если про турецкие группы мы говорим, то здесь я имел в виду анатолийский рок, так называемый, ну, то есть есть регион Анатолия, и оттуда вот несколько коллективов. Главный там парень был Эркин Карай, это легенда вообще турецкого рока, это человек, который, наверное, дал Турции рок. То есть там в диапазоне от там, через представителя анатолийского рока группа «Монголы» была, я не знаю, как там она на турецком читается, ну, переводится как «Монголы». Значит, там в диапазоне вот этих монголов до группы «Манга» такая была, в нулевых такая поп-рок-группа, не очень интересная. Но вот всем вот этим вот коллективам дал начало именно Эркин Карай, поэтому такая легендарная фигура, очень рекомендую его послушать, послушать также монголов. И вообще можно, в принципе, анатолийский рок можно, в принципе, слушать пачками. Это, он, знаете, он как крауд-рок в том плане, что он достаточно разнообразный, потому что, ну, это, грубо говоря, адаптация турецкого фолка, то есть такой турецкий фолк-рок, турецкий фолк под рок-музыку. И стили адаптации, так как жанр, ну, формировался в процессе, ну, достаточно разный. Поэтому я вам рекомендую порыться, значит, в этом вот направлении. Там много достойных коллективов. В принципе, я думаю, что что-нибудь интересное для себя вы точно найдете. Кстати говоря, пока отвечал, вспомнил вопрос про постпанк. Был такой коллектив греческий, Alive She Dies называется. Играл такой очень грязный, очень мрачный постпанк. Группа очень на любителя, прямо скажем. Но есть шикарнейший кавер у этого коллектива на песню «She Lost Control» от Joy Division. Вот, послушайте, ну, хотя бы для общего развития, не пожалеете. Надеюсь, Александр, на ваш вопрос я ответил. И вот последний у нас сегодня вопрошающий Никита, у него сразу три вопроса. Вопрос номер один. Хотел бы узнать ваше мнение по поводу такого жанра, как свинг-кор. Так, ну, свинг-кор это у нас, ну, для широких масс, это такой хардкор-джаз. Припанкованный хардкор-джаз, то есть это такой стиль, где музыка такая, ну, соответственно, свинковая, такая припанкованная немножечко, довольно такая легкая, веселая, даже танцевальная, и поверх нее вот этот вот вокал, метал-вокал, я знаю, там есть какие-то грув, еще какие-то, я вот честно не разбираюсь абсолютно вот в этих вот на тонкостях метал-вокалов, поэтому лучше просто скажу, что какой-то из них, потому что, ну, не хочу выглядеть дураком. Вот, и как оцениваю жанр, я жанр оцениваю очень хорошо, поскольку я вообще люблю такие сочетания, эклектичные сочетания в музыке. Есть там, допустим, подтип музыки, как такая эротическая, да, музыка, то есть это какие-то разговоры в стиле секса по телефону, а под такую, знаете, музыку из порно. Вот, такой очень интересный музыкальный эксперимент. И вот эти вот смешения жанров, там в постпанк манере есть такие коллективы. Вообще все это очень интересно. Я обеими руками за эксперимент, я очень люблю какие-то нестандартные ходы, поэтому свинкор, я думаю, что это, наверное, один из моих, не то чтобы любимых, но один из жанров эволюции метал-музыки, который мне лично очень близок. поскольку, в принципе, метал-музыку я, ну, в широкой массе воспринимаю не очень хорошо, потому что она очень, как вам объяснить, очень много самоповторений. То есть она как-то вот, люди там считают, что если они играют виртуозно, то они могут играть одно и то же виртуозно. Мне это не очень близко. И понятное дело, что есть огромное количество групп, которые там, ну, просто там, великолепны вне всяких вообще категорий. Я говорю про большую часть. Это на самом деле так во всех жанрах происходит. Просто вот как-то метал всех мастей, они как-то больше всех обижаются. Но вот такие выражения, я надеюсь, что Никита на меня не обидится, за, если он любитель, а за такие слова. Ну, свинкор для меня это такой, да, глоток свежего воздуха, хороший жанр. Всем, пользуясь случаем, очень рекомендую ознакомиться. Следующий вопрос. Не планируете ли вы выпуск, посвященный направлению Neue Deutsche Härte? Я надеюсь, правильно я прочитал Härte, потому что я немецкий абсолютно не знаю. Или, может, кратко расскажете про это направление спецвыпуски? Давайте кратко расскажу, потому что выпуск не планируется. Давайте даже не кратко расскажу. В 80-е годы, в начале 80-х годов, случилось такое знаковое событие, такое, знаете, околомузыкальное. Музыкальная журналистика до этого, она была так едина. То есть писали обо всех подряд, кто хоть там какое-то отношение к року имеет. И вот в 80-х годах журналисты разделились. Одни начали писать про музыку тяжелую, то есть все, что из хард-рок пошло, значит, вот в как раз музыку метал. Другие начали писать про новую волну. То есть там про постпанк, готический рок и так далее. Там понятно, что были какие-то перекрестки, но в основном как бы это вот все разделилось на субкультуры, на такие, и каждый, значит, отдельное издание писал про свой стиль. Были стили, скажем так, на стыке. И вот один из таких стилей – это был продукт так называемой Neue Deutsche Welle, новой немецкой волны, Industrial. Ну, самая там известная группа – это, извиняюсь, надо выговорить по-немецки, Einstürzender der Neubaut. Как-то так. Ну, это разрушающиеся новостройки, короче говоря. Как по-немецки, извините меня, франкофоны, я понятия, нет, не франкофоны, франкофоны. В общем, кто знает немецкий, вы меня простите, я не специалист абсолютно. И, значит, на вот этот вот Industrial очень всем понравилось, там потом появился пост-индастриал, группы типа The Young Gods, швейцарцы, очень рекомендую, легендарная абсолютно группа. И вот, значит, на основе таких вот наслоений в Германии постепенно образовался такой жанр, как Neue Deutsche Härte. Это новая немецкая тяжесть, переводится. А вы этот жанр знаете прекрасно, хоть не знаете название этой группы, Аумф, там, Рамштайн и так далее. Вот это вот, значит, группа. Я вам скажу так, мне, это такая, ну, небольшая история, там, выпустили альбом Аумф, там, какие-то фестивали у них были, потом Рамштайн, ну, а дальше все знают, я думаю, здесь развитие жанра нет смысла рассказывать, потому что, в принципе, группа довольно известна. С одной стороны, да, то есть как бы Рамштайн в очередной раз нанесли Германию на карту, музыкальную карту, там Аумф, по-моему, группа из Вольсбурга, тоже достаточно влиятельная. Жанр во многом породил музыку, вот это вот, знаете, альтернативная музыка, такая альтернативный хард-рок, или как-то так он называется, это вот типа Evanescence, System of a Down, вот то, что в нулевых вот у всех в плеерах было, вот это, значит, все продукты Neue Deutsche Härte. Мне что Rammstein, что Evanescence, System of a Down, что Oomph абсолютно не близки. Если брать именно музыку такую метал, мне больше вот направление, которое вот скандинавские страны, там black metal, там пост-хардкор, хардкор, вот это мне ближе гораздо. Потому что по мне, вот это вот Neue Deutsche Härte, это, знаете, попытка опопсить метал-музыку только с другой стороны. Объясню, почему с другой. Вот до этого были жанры там типа помп-метал, да, помпезный метал, типа Европа, группа там, финальный отчет исполнили. Абсолютно отвратительная песня. На мой вкус просто... Я считаю, что каждый человек, который слышал песню по радио, ну, нужно деньги просто выплачивать от группы Европа, потому что, ну, это действительно очень плохо. Вот немцы, что им можно поставить заслугу, они пытались как-то немножко с другой стороны эту метал-волну, ее как бы опопсеть, но более качественно. Да, то, что получилось гораздо лучше, чем помп-метал, но гораздо хуже, чем метал и хардкор-пост-хардкор, которые пошли с другой стороны. То есть она такая более простая, абсолютно не экспериментальная, абсолютно нудная и однообразная, как по мне. Да, там можно Рамштайн хвалить за ироничные, там, такие эпатажные текста, за эпатаж на концертах, там, в принципе, я думаю, все истории эти знают. За такую подачу, сделать так из метал такое, знаете, шоу для всех. В этом, пожалуй, главная, наверное, заслуга Neue Deutsche Härte и очень коммерчески успешный жанр. надо сказать. Тоже очень важно. Но как музыкальная единица у меня лично никакого восторга не вызывает, никакого интереса. Я не готов посвящать этому целую передачу. Если вдруг вы фанат, пожалуйста, мне лично жанр не близок. Я считаю, что в 90-е года, в нулевые, и уж тем более в истории Германии были жанры, ну, гораздо интереснее, чем вот это. Да, последняя ремарка про Neue Deutsche Härte. Может быть, есть там какие-то гениальные исполнители, которые выпустили по одному альбому, и я их не слышу. Возможно, такие есть. Обращаюсь сейчас непосредственно к Никите, который этот вопрос задал. Если вас не затруднит, если вы знаете прям каких-то выдающихся представителей жанра, интересных на ваш взгляд, вот у вас мой телеграм, наверное, сохранился, напишите, я послушаю. Если вдруг действительно я ошибся как-то по поводу так целого жанра высказываться, я как бы в следующем там выпуске обязательно скажу слова поддержки немецким тяжеловесам. А пока переходим к вашему третьему вопросу, что можешь сказать про группу Клатч? Группа Клатч – это культовый коллектив 90-х, который… Давайте пока культовый коллектив 90-х. Я слушал у них, ну, наверное, альбомов 5. Вот. Честно скажу, я не в каком-то там диком восторге нахожусь от них. Мне не моя, не мое, опять же. На первом альбоме, вот, который такой был более хардкорный, такой припанкованный, вот там парочку песен послушать можно, я очень рекомендую первый альбом послушать группу Клатч, а дальше, ну, мне такая музыка абсолютно не нравится, она какая-то, ну, по мне скучная. Давайте я, ну, расскажу о плюсах коллектива. Первый — это текст, да, там действительно очень такая большая серьезная работа со словом идет, если вы знаете английский, получите массу удовольствия. Другой разговор, что как бы в защиту своего тезиса, что один только текст, он не определяет крутость группы, это все-таки музыка, а не поэзия, поэтому определенное на музыкальное сопровождение очень хорошего уровня должно быть, я считаю. А второе достоинство – это стремление группы к каким-то экспериментам. То есть у вас, ну, по крайней мере, у меня, я, опять же, слушаю только 5 альбомов первых, я не знаю, что там дальше у них, но у меня не создалось ни на одном альбоме впечатление, что группа как бы сам повторяется или списывается. То есть ребята постоянно искали что-то новое, ребята пробовали разные стили, разные какие-то фишечки, и везде пробовали, то есть на таком нормальном уровне. На хорошем, таком, как бы, не выдающемся, но хорошем. То есть я не могу сказать, что группа плохая. Очень даже солидная. Но я считаю, что вот культового статуса, который она имеет его не совсем оправдан. Третий – это вот когда группа пробует что-то, она там, ну, где-то на альбомах она там вообще к классическим хард-рок-музыкантам отходит, которые 70-х годов. Надо сказать, что несмотря на то, что они вот отходят именно в эту стилистику, они не вторичны. То есть видно, что это группа, которая пробует себя в жанре такой хард-рок ревайвал, если хотите. Но при этом это что-то новое. То есть обычно, когда происходит какой-то ревайвал, то это то же самое, что было 30 лет назад, только вот значит, на новый манер. А в целом все те же фишки, полное калькирование что образа, что манеры пения, что манеры игры, что каких-то ходов музыкальных. Здесь этого нет. Здесь группа, надо сказать, очень даже достойна. Поэтому мой вердикт, ну, опять же, это вот одна из тех групп, которые мне не нравятся, но я понимаю, почему она нравится другим, если хотите. Поэтому если вдруг, вот из тех, кто нас слушает, вы любите такую легкую метал-музыку, но при этом такую, знаете, экспериментальную от альбома к альбому. То есть не экспериментальную в прямом смысле, а вот такую как бы ищущих себя музыкантов от альбома к альбому. Послушайте группу Клатч, возможно, это то, что вы давно искали. Если вы небольшой любитель таких жанров, то не советую вам, ну, не понравится, скорее всего, потому что они именно в этой стилистике работают. Вот, надеюсь, что ответил я на все вопросы ваши, удовлетворили вас мои ответы на ваши вопросы. Собственно, на этом все. Надеюсь, что все те, кто спрашивал, удовлетворены. Через где-то недели 2-3 после выхода вот этого выпуска ждите следующий. Думаю, будет он про рок-революцию. Посмотрим. Я так не буду загадывать с тематикой. А на этом все. С вами был Анатолий Рыльсков, подкаст Нота Бена. Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Еще холод – это тоже один из вариантов смерти. Мне приходилось почти замерзать. Делать это очень легко, очень просто. Прямо может, какое-то блаженство наступает. А блаженство от того, что ты не идешь, не заставляешь себя идти, тащить груз этот большой, а тебе вот так вот легко. Само восхождение у нас, замерзли ноги, там руки, кожа сходила, и там пальцев лишились нескольких.
2: Путешественник Рудольф Седов.

0: Всем привет! Это подкаст «Колыма», проект об истории Колымского края, ГУЛАГе и современной культуре в Магаданской области. Это проект о том, как строить будущее, помня о сложном прошлом. Меня зовут Иван Макридин, я журналист и автор подкастов, и я никогда не был в Магадане.
1: А меня зовут Дмитрий Андреев. Я работаю в книжном издательстве «Охотник» и веду подкаст «Ваши уши» о жизни и смерти на Дальнем Востоке. Я родился и всю жизнь живу в Магаданской области.
0: В этом выпуске мы поговорим о природе Колымы. Почему нам кажется, что там нету ничего, кроме льда, снега и вечной мерзлоты? Как заключенные ГУЛАГа изобретали новые способы выращивать знакомые растения вдалеке от дома? И на что похож мир Колымы сегодня?
1: Подкаст – часть большого спецпроекта о колымской культуре, которая подготовила медиа о наследии регионов России в лесах. Подписывайтесь на Инстаграм и Телеграм проекта, чтобы не пропустить дополнительные материалы к подкасту «В лесах» латинскими буквами. А также заходите на сайт, где мы собрали все материалы в одном месте. Все ссылки в описании подкаста.

0: Магадан, первая твоя ассоциация вообще вот с природной точки зрения?
1: Так, ну смотри, первая ассоциация — это сопки, такое, знаешь, немножко пасмурное небо и низкая растительность. Но вообще, рандомный факт из моей биографии сейчас тебе вкину, я 2 года учился на факультете агрохимии, поэтому я знаю нечто большее, чем просто про сопки. Я знаю, что в целом, как бы, Магаданская область, там есть и тундра, и тайга. Поэтому у вас есть как сопки, низкая растительность и неблагоприятные там условия. Но при этом у вас также на юге начинается тайга, поэтому там уже как бы все получше. Высокие деревья, лиственницы, кажется, есть пихты, фауна богаче. Ну и еще, мне кажется, важно для этого выпуска сказать, что, в принципе, земля у вас не очень благоприятная и не очень плодородная. Вот как-то так я себе это представляю.
0: Окей, да. Ну, в принципе, да, ты прав. Ты знаешь вообще на карте, где Магадан-то находится?
1: Камон, я тебе только что рассказал про стык тундры и тайги. Конечно, я знаю, где находится Магадан. У меня все в порядке с географией, слава богу.
0: А как ты думаешь, сколько из Москвы лететь до Магадана на самолете?
1: 9 часов, кажется.
0: Ну, почти 8, да. А на поезде?
1: Я не знаю, на самом деле. Ну, смотри, до Владивостока неделю, до Магадана, либо вообще нельзя и очень сложно и не стоит, либо не знаю. Ну
0: да, первый вариант.
1: Даже неделю, да.
0: Нет, Магадан вообще на поезде нельзя добраться, только авиасообщение.
1: А, ну вот, да. Ну, просто я говорю, что я как бы никогда как будто на сайте, знаешь, РЖД даже не видел.
0: Ну да, просто многие спрашивают, знаешь, там в Москве где-нибудь стоишь на Красной площади, продаешь книги, и люди подходят, типа, а как до вас добраться? Там на поезде, наверное, тоже неделю где-то ехать. И приходится долго объяснять, что, ну, железной дороги нет. Проблема в том, что Магадан тебе никогда не по пути. Ты никогда не летишь сюда там проездом, и поэтому всегда, когда сюда кто-то приезжает, прилетает, ты понимаешь, что эти люди здесь, ну, не случайно. Но коль мы вспомнили об одной столице, тоже есть интересный факт о другой, да, о Питере. Магадан и Питер находятся на одной широте, и поэтому в Магадане тоже есть белые ночи.
1: Я, знаешь, что вспомнил? То, что нам постоянно напоминает о том, что мы записываем подкаст про Колыму, это то, какой часовой пояс в Магадане, и это как бы всегда напоминает. То есть, если мы ставим записи, то мы всегда такие, а, окей, да, нужно прибавить 9, да, 9 часов, 8?
0: Нет, плюс 8.
1: Очень сильная, очень большая разница в часовых поясах. И это действительно то, что как бы напоминает, знаете, когда, ну, иногда можно просто забыть, да, ну, вот мы записываем такой подкаст, мы что-то тут обсуждаем. А так как Дима реально находится в Магадане прямо сейчас, это такая штука, которая об этом постоянно напоминает.
0: Да, это не так часто происходит.
1: Особенно, когда приходится что-то планировать.
0: Да.
1: Давай теперь я должен у тебя спросить твое впечатление, как выглядит природа Магадана, место, в котором ты сейчас находишься, которое ты видишь каждый день.
0: Первый раз, когда я действительно понял, где я живу, что это за место, был, когда я пошел в свой первый поход. Это был, кажется, 4 класс, зимой. Я забрался на Нагаевскую сопку. Да, у нас там раньше находилась такая неофициальная достопримечательность, которая называлась «Драконы». Это были такие гигантские, я не знаю, с 5-этажный дом антенны, по-научному они называются тропосферные линии связи, с красивым названием «Север». Стояло там 4 штуки, и вот до недавнего времени это была такая действительно достопримечательность, туда прям ходили люди толпами, забирались на них, хоть это было супер опасно, но оттуда открывался просто невероятный вид на город, на сопки и на 2 бухты, да, на бухту Нагаева и бухту Гертнера. Так вот, я помню, это было зимой, естественно, там нету какой-то тропинки, мы шли просто по линии ЛЭП, чтобы не потеряться. И когда мы вышли наверх, я не поверил своим глазам, потому что когда ты живешь в Магадане, ты не видишь этого масштаба, ты не понимаешь, что ты живешь в такой как бы чаше. Город был как бы на ладони, да, то есть слева-справа у тебя 2 бухты, напротив тебя Марчиканская сопка, там еще одна. И вот это ощущение того, что ты действительно живешь на краю мира, до сих пор у меня эта картинка перед глазами стоит, потому что город очень маленький. Ты видишь все улицы, ты видишь свой дом. И важно подчеркнуть, что чтобы попасть на сопку, забраться куда-то в лес, в природу, в Магадане, тебе не нужно никуда ехать. Это буквально пройтись 10 минут от центра города, и ты уже в природе. Ты уже не слышишь ни звуков машин, ни людей, ничего. То есть найти здесь какое-то уединение очень просто, намного проще, чем в ЦРС. Очень интересно, когда сюда приезжают иностранцы, ну или вообще какие-то гости. В принципе, первое, о чем все говорят, когда ты задаешь вопрос, ну как вам Магадан? Все всегда в первую очередь называют природу. И я помню, когда я уже сам водил таких гостей в походы, одна немка сравнила наш пейзаж с Луной. Не знаю, была ли она на Луне, но действительно человек, который приехал из Европы, рассказывал мне, что у них, в принципе, все свободное пространство занято. Ну, естественно, там есть природа, но, опять же, там не может быть такого, что на десятки километров пустота. И если взглянуть зимой, да, на эти сопки, то там ничего нет. Просто бесконечная белая пустота. Это очень завораживающий вид. Это очень красиво.
1: Я у тебя, знаешь, что хотел спросить, что как бы здесь, когда мы обсуждаем, да, природу Колымы, у меня в голове тоже есть вот эти стереотипы, потому что я все время представляю себе, что там типа холодно, там, ну, как-то я себе зиму, знаешь, представляю, как будто зима на Колыме — это какая-то красочная история, а как бы лето мы типа отпускаем. Хотя я понимаю, ну, как бы, что там, да, у вас действительно дольше длится там зима, да, и в мае еще, ты меня поправишь, что в мае могут лежать, и в июне могут лежать, может лежать снег. Но как вот тебе, у тебя есть такое ощущение, что часто, когда кто-то говорит про Колыму, про природу, это всегда, что вот холод, типа минус 50, там, ну вот это вот все есть такое, или все как бы меняется?
0: Естественно, это клише, которое сложилось за все эти годы, с ним бороться тяжело, да, ты рассказываешь людям, что нет, здесь не всегда зима, здесь не всегда минус 50, и там, не знаю, заключенные не ходят, не пинают золото там вместе с медведями. Люди до сих пор в это верят, естественно, и мы сами иногда даже культивируем этот стереотип, потому что в Магаданском аэропорту, к сожалению, продаются, знаешь, вот эти вот безвкусные магнитики, кружки, на которых, ну, реально нарисованы какие-нибудь зэки, герб Магаданской области, какая-нибудь такая хрень, вот эти чекушки под водку.
1: Серьезно, зэки нарисованы на...
0: Да, да, я не шучу. Это неофициальные сувениры Магаданской области, то есть у нас есть агентство по туризму, которым я тоже отчасти работаю, фотографом, и оно создает новые сувениры, оно пытается изменить бренд Магаданской области. Но, к сожалению, как я сказал, в аэропорту продается то, что продается. А люди любят почему-то до сих пор именно эту историю. Но возвращаясь к природе, к погоде, действительно, ты прав, в Магадане снег лежит и сейчас. Да, сейчас у нас 28 апреля. Сегодня было, кстати, очень тепло. Удивительно теплый апрельский день. Было около плюс 8. Такое очень редко. То есть люди в Магадане, когда на улице плюс 8, уже ходят, ну, знаешь, в футболках. Хоть, как я сказал, снег все еще лежит. Выпадает он в ноябре, лежит по май. То есть стабильно на 9 мая у нас идет снег. И, в принципе, даже летом. Я помню, мы как-то раз были на сопке «Три брата». Мы шли на старую заброшенную метеостанцию, и пошел снег. Летом, в середине лета пошел снег. И я был в шоке. Я никогда такого не видел. Но лето в Магадане на самом деле теплое. На трассе оно даже, я бы сказал, жарко. То есть там и за плюс 30 может быть.
1: Подожди, давай скажем, что ты имеешь в виду под «на трассе бывает жарко»?
0: Ну, климат в Магадане отличается от того, какой климат в регионе, потому что Магадан на берегу моря, постоянные туманы, постоянные дожди, а на трассе очень тепло. И, в принципе, Берзин, о котором мы говорили в одном из предыдущих выпусков, и хотел строить административный центр в регионе, внутри. То есть никто не хотел жить на берегу моря, потому что здесь климат очень суровый, неподходящий для жизни человека. Но так вышло, что тот проект, который они разрабатывали, на месте того поселка произошел потоп. Река там вышла из берегов и все затопило. Поэтому этот план так и остался нереализованным. На трассе в регионе, в принципе, вот все, кто живет в Магаданской области, это место знают. То есть все, что за городом, для нас это трасса. И поехать на трассу, это значит, ну, либо по работе, либо просто попутешествовать.
1: А все, что западнее Магадана, это материк, да?
0: Ну, да. То есть мы обычно говорим, поехать на материк, либо в ЦРС. Так вот, лето, магаданское лето. У нас есть море. К счастью, к лету оно оттаивает, но не успевает прогреться до суперкомфортной температуры. То есть, как на Черном море, у нас не получается устроить прям супер пляжный отдых. Но есть очень много крутых архивных фотографий, когда все побережье, все забито людьми под завязку. Вот. Но на самом деле самое красивое время года в Магаданской области — это осень. Осенью здесь все преображается, и можно увидеть просто невероятные там цвета у деревьев, когда это и желтые, и зеленые, и красные. Это очень красиво, особенно когда у тебя есть возможность выехать на трассу и вот именно покататься, посмотреть на то, как все эти краски переливаются. На самом деле, то, как выглядит и как воспринималась природа этого места, менялось со временем. Это связано как с ракурсом, местные смотрят одним образом, приезжие другим, так и с изменениями на самой Колыме.
2: Природа, ее торопливость. Корни деревьев, лиственницы, поваленные в бурю, птицы, которые не поют ни весной, ни летом, цветы без запаха, бурный рост трав, чистейшие краски неба, восходов и закатов, весна без дождей, горячее солнце, сводящее снег, невозможность ходить летом босиком, отсутствие змей и лягушек, Отсутствие столбняка, карликовые березы, кусты рябины, наледи. Лесные пожары, красный ландыш, заросли ирисов, ледовые ущелья и водопад ручья со льда в июле на ярком солнце, валуны на берегах реки, цветные туманы, комары. Из заметок о колымской природе Варлама Шаламова.

0: карьеру, решил получить профессию гражданскую, поступил в Новочеркасский сельхозинститут и в 1929 году стал работать директором школы крестьянской молодежи Волгоградской области. Пока он там работал, он создал такое товарищество по совместной обработке земли, который потом преобразовали в колхоз.
1: Потом наступили 30-е, и сначала на него написал донос завхоз школы, где он работал, и ему пришлось уволиться и уехать в Москву. Там он начал работать учителем школы при авиазаводе. Он преподавал химию, биологию, потом стал завучем. Но, к сожалению, он не уловил смену настроения в обществе. Он был образованным, просвещенным человеком, активным участником движения эсперанто и даже переписывался с его представителями по всему миру.
0: Давай здесь поясним, что эсперанто — это такой полностью придуманный в конце 19 века язык. 20-е годы эсперанто поддерживал Троцкий, и он считал эсперанто одной из движущих сил коммунистического интернационала, ну и вообще как бы коммунисты подхватили эту идею по понятным причинам, потому что, ну, как бы все будут говорить на одном языке во всем мире, это вполне себе такая коммунистическая идея.
1: Да, при этом очень странно, почему в 30-е годы он вдруг стал считаться языком шпионов. В 37-м был арестован лидер этого движения в Советском Союзе, Эрнест Дрезен, а в 1938-м движение уже было полностью разгромлено. Тогда же Игорь Азеев арестовали как шпиона, который якобы работал в пользу трех стран, хотя переписывался он со всем миром. Особое совещание НКВД приговорило его к 8 годам исправительно-трудовых лагерей и выслало на Колыму.
2: Не понравился Север мне. Ну что хорошего? Полголые сопки, сине-голубое, а то и фиолетовое небо, холод. Где материковские золотисто-красные цвета, щебет птиц, аромат цветов? И лишь чисто профессиональное любопытство заставило внимательнее приглядеться к земле. Из дневника Владимира Горозеева.
0: Конечно, интересно, как Горозеев описывает, просто отрезая, что типа не понравилось и все. В бухту Нагаева Горозеева привезли 7 октября 1938 года, и первые два года он работал на угольной шахте Колымы.
1: Да, естественно, для интеллигента работа в шахте была очень тяжелой. Представьте себе лес, болото, горные шахты. Работа в них не останавливалась даже ночью, а смена в разные времена года могла длиться по 12, 14, 16 часов. Температура зимой могла опускаться до минус 50. Естественно, в минус 50 люди не работали, потому что никакой металл не выдерживает такой температуры, он просто лопается. Но, тем не менее, зимой условия были суровые. Летом температура хоть и поднимается, но все равно очень сыро, туманы, комары, и работать в этих условиях всегда сложно.
0: И при этом люди, заключенные, еще живут в деревянных бараках, которые плесневеют от сырости постоянной и вообще не слишком хорошо держат температуру.
1: Альтернативой жизни в бараках была палатка. Ну, химические палатки, большие, естественно, но в бараках было теплее. Везде стояли печки-буржуйки, да, по центру. И, как правило, лед, конденсат, да, там в бараке жило там по 20-30, по 50 человек. Он так или иначе образовывался. И если крестьяне, да, которые там сидели, были к этому, ну, более-менее привыкши, да, потому что в то время в России все жили в бревенчатых домах, и их топили по-черному, что тоже не самое приятное дело, то интеллигенция, которая была к такому делу не привыкшая, естественно, замечала и плесень, и какую-то влагу. Но, опять же, не было другой альтернативы. То есть, естественно, когда ты там колонизируешь Марс, поначалу тебе немного неудобно.
0: Мне нравится, как ты такой, типа, когда мы говорим про бараки, и ты такой, ну, в целом, как бы, нормально, сразу какая-то такая разница. У нас просто как будто с тобой столкновение, при том, что, как бы, я не считаю себя интеллигенцией от слова совсем, но у нас как будто здесь с тобой такое столкновение, знаешь, что, типа, я такой, ну, вот, плесень там не очень слишком хорошо держит температуру.
1: Да, да, да, это круто. Я думаю, это очень важно это подчеркивать, что на тот момент это состояние России в целом было примерно таким же, как бы, везде. То есть
2: каждый из нас привык дышать кислым запахом поношенного платья. Пота. Еще хорошо, что слезы не имеют запаха. Мы сняли белье и закопали его на ночь в землю, каждую рубаху и кальсон и порзень, оставив маленький кончик наружу. Это было народное средство против вшей, а на прииске, в борьбе с ними, мы были бессильны. Действительно, на утро вши собрались на кончиках рубах. Земля, покрытая вечной мерзлотой, все же оттаивала здесь летом настолько, что можно было закопать белье. Конечно, это была земля здешняя, в которой было больше камня, чем земли. Но и на этой каменистой, оледенелой почве вырастали густые леса огромных лиственниц со стволами в три обхвата. Такова была сила жизни деревьев, великий назидательный пример, который показывала нам природа. Из рассказа «Сухим пайком» Варлама Шаламова.

0: Такие условия Горозееву, наверное, были в новинку. Из-за этого в 40-х он заболел тифом. В этот период его отправили в лазарет, и там его назначили огородником. Уже в 45-м году его назначили в Магадане агрономом. Там он начал свои опыты по селекционированию садовых и дикорастущих овощей, цветов, ягод, кустарников и деревьев. Но здесь важно подчеркнуть, что, в принципе, до него уже в 34-м году в совхозе «Эльген» Пересыпкин и Тамарин уже занимались селекцией и разводили морозостойкую капусту, выращивали арбузы, и с картошкой тоже проблем никаких не было. Да, и потом на базе Эльгена появилась Колымская опытная станция. То есть то место, которое занималось исключительно наукой, исключительно проводило опыты над тем, как выводить на самом-то деле не только овощи и цветы, но занималось и разведением животных.
1: Собственно, Колымскую опытную станцию основали в 36-м году, и то, что ты сказал, ну, собственно, благодаря появлению этой станции и работе этой станции была решена проблема выращивания всех базовых зерновых культур, овощей, кормовой базы и так далее. И в первый год работы они собрали образцы нескольких культур, которые были акклиматизированы старыми поселенцами Колымы, это вот, как ты сказал, картофель, капуста и так далее, и затем испытали их на опытных станциях Колымы, и те, которые как бы удачно себя показывали, размножали там же. Более того, в какой-то момент они даже разработали такой свод правил полярного земледелия, и отдельные управления Дальстроя, заинтересованные в создании огородов, начали отправлять туда собственных огородников, чтобы те проходили курсы подготовки, учились, как заниматься, в общем, полярным земледелием. То есть Горозеев на самом деле это следующий этап развития полярного огородничества.
2: У нас вполне могут расти и давать достаточный урожай садовая земляника, крыжовник, красная смородина. Из дневника Владимира Горозеева.
1: В 1946 году Горозеев получил условно-досрочное освобождение, но, как я понимаю, решил остаться в Магадане.
0: Да, он решил остаться в Магадане и отдаться полностью своему любимому делу. Он мечтал озеленить, преобразить Магадан, но, к сожалению, ему запретили заниматься садоводством, огородничеством, потому что в 50-х был издан указ, который запрещал некоторые виды деятельности тем, кто ранее отбывал наказание в лагерях. Поэтому ему пришлось стать бухгалтером, но при этом он продолжал свою деятельность и выращивал в суровых условиях новые растения.
1: То есть он это делал буквально у себя на заднем дворе?
0: Он жил в парке. У него там был домик под лиственницей. И, насколько я понял, именно там занимался выращиванием всех этих культур из-за этого запрета. А в 47-м году Владимиру Ивановичу удалось вырастить маленькие саженцы яблонь, которые спустя 4 года перенесли на первую верхнюю улицу, на участок в районе школы номер 11. Там же высаживали крыжовник, ревень и смородину.
1: Ты знаешь, что там сейчас находится в этом месте?
0: Нет, я не знаю, но я спрашивал у наших старожил. Я так понял, что вся эта история с яблонями уже стала таким городским мифом, я не знаю, байкой. Но на самом деле сейчас у магаданцев, у некоторых на дачах растут яблони. То есть с этим никаких проблем нет. То есть ревень, клубника, малина, все это у нас на самом деле есть.
3: Быстрый век у весны. Не успели одуванчики отойти белым пухом, как вспыхнули бордовым кусты шиповника, а следом зажглись розовые свечки иван-чая и заволновались под теплым ветром поля пушицы. Лето в разгаре. В августе подернутся сединой сопки, это побелеет мох. Жарким пламенем загорятся лиственницы, карликовые березки, кусты. Кончилось лето, а однажды ночью дохнет с севера холодом, оборвет жухлую одежду леса, и стоит он голый. Зима пришла. Так и торопится каждое время года прожить свой век. Наследница древней оленеводческой династии Элрика Улита Котельникова.
0: После смерти Сталина Горозеева перевели на должность агронома-садовода. Теперь он мог официально, без запретов, заниматься тем, для чего был рожден – садоводством. И он довольно быстро наладил переписку с ботаническим садом в Москве и Новосибирске. Он выступал с инициативой организовать в Магаданской области государственные заказники и даже надеялся на создание в Магадане ботанического научного исследовательского центра.
1: Он таким активистом стал, как будто бы.
0: Ну да, он прям очень плотно взялся за озеленение города. В 1953 году под его руководством около здания аптеки номер 3 на площади Горького в Магадане впервые посадили крупновозрастные деревья – березы. Нужно отметить, что благоустройство и озеленение Магадана в то время было крайне необходимым, социально значимым делом, но при этом очень сложным. Но да, мы говорим о Советском Союзе, где кажется, что люди никогда не нарушают правила, все очень добрые и вежливые, но даже после того, как осенью 1953 года Горозеев со своей командой высадил эти деревья не смогли пережить зиму. То есть после одного сезона они уже были на краю гибели. В книге «Проверено временем» Александра Козлова есть выдержка из газеты, в которой сам Горозеев писал, что проблема заключалась в том, что специально привезенное для этих берез дорогостоящее стимулирующее средство осталось лежать на складе. То есть им просто не воспользовались. Но Горозеев еще был жив, непонятно почему он не проконтролировал этот момент. И сам Горозеев посчитал необходимым обратиться в «Магаданскую правду», да, в газету. Он написал статью «Берегите деревья». В ней он пишет о том, что эти саженцы многолетних деревьев, которые были посажены жителями города, плохо оберегаются. Он описывает сцену, как на улице Горького группа детей залезла на эти деревья, а какая-то женщина остановилась, начала на них кричать, объяснять, что это там не игрушки, слезьте. На что они ей сказали: «Вы из Магадана?» Она им ответила, что она из Сусумана, и, ну, понятно, типа, ты не местная, не лезь. Но, тем не менее, уже тогда Горозеев сталкивался с противодействием не только правительства, но даже местные жители иногда не понимали той ценности труда, ценности этих передовых идей, я не знаю, потому что эти деревья на самом деле намного выше, чем все то, что растет в Магадане. То есть, как правило, там магаданские деревья, это не как в ЦРС, там, под, я не знаю, 10 метров. Здесь деревья все очень маленькие, то есть это метр, два.
1: Но при этом есть ли сейчас те деревья, которые Горозеев посадил, или как бы их всех там спилили, срезали, и, в общем, от этого ничего не осталось?
0: Да, они все еще там, в городе есть те лиственницы, которые высаживал Горозеев.
1: В 1956 году Горозеева реабилитировали, потому что, конечно, никаким шпионом он не был. Ему на тот момент было уже почти 60 лет.
0: На его участке к тому моменту можно было полюбоваться и крыжовником, который рос не в теплице, а в открытом грунте, и бобами высотой в метр, и красивыми голубыми фиолетовыми цветами. Магаданская интеллигенция ходила к Горозееву, чтобы посмотреть на эти цветы и подрезать себе цветочки, чтобы вырастить их у себя на балконе. Интересно, что он выращивал довольно много культур, которые он потом продавал или отдавал в магазины. И, например, он выращивал ревень.
1: Это тот самый ревень, который для приготовления зеленых щей или для чего?
0: Да, ну, для тех, кто не знает, что такое ревень, это вообще трава. И на вкус он кислый, как зеленое яблоко. И его употребляют во всех видах, добавляют во все. Из него и варенье можно сделать, и в пирожки его кладут, и в борщ, и желе, и компот, и квас. То есть здесь тебя ограничивает только твоя фантазия. Кроме этого, он выращивал брокколи, свеклу. Брокколи хороша еще и тем, что если ее высадить зимой в подвале, она продолжает расти и там.
1: Он, кстати, в дневниках упоминал о смородине. У него получилось ее вырастить в итоге или нет?
0: Да, он писал в своих воспоминаниях о том, что одним из самых интересных моментов, с которым он столкнулся на Колыме в целом, это то, что привычные ему растения и цветы, высаженные на Колыме, приобретают другие свойства. Он экспериментировал с черной смородиной, которая есть в бассейне реки Колымы. Она кислая, быстро осыпается, не обладает вкусом. Но путем селекционирования ему удалось вырастить из гибридных семян северных растений свою черную смородину. Сладкую, душистую, с приятным вкусом.
1: В итоге у Горозеева получилось не только, собственно, там селекционировать растения, но и обобщить многолетние наблюдения, свои опыты и создать картотеку северных растений, которые в итоге, в общем, эта картотека получилась на 200 тысяч карточек с информацией об условиях жизни флоры на севере.
0: Насколько я знаю, эта картотека, к сожалению, была утеряна, и книга с информацией, которую Горозеев собирал, не вышла.
1: В Вообще, я не знаю, как бы тебе, Дима, на это смотрится, учитывая то, что, ну, ты как бы прямо сейчас находишься в этом же месте, о котором идет речь. Но у меня издалека, когда я читал биографию Горозеева, когда вот мы сейчас с тобой говорили обо всем этом, мне как-то показалось, что, ну, вот эта история, да, с Горозеевым, она такая типичная в том смысле, что вот были какие-то интеллигенты с навыками, которые как бы хотели делать что-то, да, но они вот не уловили смену настроения в обществе, в итоге их отправили на Колыму, и многие из этих людей по факту как бы отстроили Колыму и много всего сделали хорошего для этого региона. И еще у меня была мысль о том, что на самом деле, вот, то есть мы сейчас, да, говорим, что Горозеев как бы он приехал на Колыму и начал что-то, пытаться что-то сделать, что-то изменить и так далее. Но вообще-то он же мог ничего и не делать, то есть он как бы мог работать в этой там угольной шахте, ну или потом, да, его там реабилитировали, и он бы пошел работать, как, не знаю, там, учителем школьным по какой-нибудь биологии, но это как будто было не для него, потому что вот за счет вот этого, не знаю, какого-то воспитания, что ли, интеллигентского какого-то еще при империи, при российской, или, может быть, тот факт, что он там военным какое-то время побыл, но вот какое-то желание как будто бы принести какую-то пользу месту, где ты живешь, какой-то пассионарный такой подход, что вот как только появилась у него возможность не просто здесь жить, а еще и чем-то заниматься, он сразу выбрал именно то дело, которое позволяло менять среду вокруг себя. Мне, конечно, эта идея, ну, как бы близка, да, что мы не просто живем, а что-то хотим после себя оставить, и там мы не просто живем и как бы двигаемся по жизни как бы между струйками, так, а ты пытаешься что-то сделать, что-то поменять, это как-то, не знаю, мне очень как будто близок такой подход, и он как бы прослеживается во многих историях людей, которые оказались на Колыме.
0: Да, я с тобой полностью согласен. Мы можем отнести его к той плеяде творческих людей, которые способствовали формированию, развитию, становлению Магадана, особенно в переломное время 50-х. Те березы, которые он и другие энтузиасты высаживали в Магадане, все это дало огромный толчок к развитию, озеленению города. И это не прекращается до сих пор. Неудивительно, что Горозеев смог выжить в лагерях, потому что, как правило, именно люди, которые не опускали руки, у которых была вера во что-то, и выживали. Естественно, есть миллион исключений из этих правил, но тем не менее, вера в себя, в дело, в Бога помогала людям не ломаться. И действительно, этот человек фанатично занимался своим любимым делом до конца своих дней. Но он был не один. Александр Александрович Тамарин, его предшественник, да, которого мы уже сегодня вспоминали, который работал на Колымской опытной станции, попал на Колыму в 1935 году. Он был реабилитирован и приехал сюда уже как вольнонаемный. Он подписал договор, работал здесь, да, ему даже дали орден Ленина в том же 35-м. И он тоже занимался этими опытами, он был таким же дальневосточным мичурином, он вывел морозоустойчивый сорт капусты, который назывался «Гибрид Тамарина». И таких людей было много.
1: У меня еще такая мысль была, что, ну, там, ладно, допустим, Тамарин, он поехал, да, как вольнонаемный, но вот те люди, которых к вам отправляли чуть меньше 100 лет назад, их отправляли как бы по таким поводам, да, и, ну, вообще это часто было как бы вопиюще противозаконно и несправедливо, и, в принципе, эти люди могли бы сказать, ну, как бы, в общем, пропади, но все пропадом, не буду я здесь вообще ничего делать, как только меня отпустят, я сразу отсюда уеду. А вместо этого вот эти люди... Опять же, да, ты прав, что все, о чем мы говорим, это как бы ошибка выжившего, потому что кучу других людей, они там как раз-таки были, как раз, наверное, такими, как вот я себе представлял, да, то есть что ссылка закончилась, уехали и не вспоминают вообще, как бы страшный сон какой-то, неприятный период жизни. Но все-таки то, что вот были вот эти люди, их было на самом деле не так мало, которые как бы вместо того, чтобы просто оборвать в какой-то момент все концы и все забыть, что было на Колыме, нет, они выбирают не только там остаться, но еще как бы стать там дальневосточными, восточными мичуринами, там, я не знаю, тимирязевыми, да кем угодно, но выбирают что-то делать. Это, конечно, удивительное, ну, какое-то постоянство намерений такое, что как бы ты не изменяешь в первую очередь себе. То есть, если ты привык жить, что ты вокруг себя меняешь какие-то вещи, то ты это будешь делать в самых даже плохих условиях, там, в сырых бараках и в неблагоприятных условиях, к которым ты не привык, будучи, в общем, такой московской или там питерской или какой угодно центрально-российской интеллигенции.
0: Если вводить в примитив, то действительно, есть те, кто ноют, жалуются, при этом не хотят ничего менять. А есть те, кто, несмотря ни на какие условия, во-первых, не теряют человечность, а во-вторых, понимают, что помимо удовлетворения каких-то своих примитивных потребств в жизни, еще можно заниматься созидательством, творчеством, развитием и продвижением общества вперед. Безусловно, мы благодарны Горзееву за то, что он не озлобился на жизнь, не отвернулся от нее, продолжил заниматься исследованиями.
2: Для воскрешения нужна сила и вера. Сунуть ветку в воду – это далеко не все. Я тоже ставил ветку лиственницы в банку с водой. Ветка засохла, стала безжизненной, хрупкой и ломкой. Жизнь ушла из нее. Ветка ушла в небытие, исчезла, не воскресла. Лиственница – дерево Колымы, дерево концлагерей. Человек посылает авиапочтой ветку колымскую, хотел напомнить мне о себе. Посылая ветку, человек не понимал, не знал, не думал, что ветку в Москве оживят, что она воскресшая, запахнет Колымой, зацветет на Московской улице. Что лиственница докажет свою силу, свое бессмертие. 600 лет жизни лиственницы – это практическое бессмертие человека. Что люди Москвы будут трогать руками эту шершавую, неприхотливую, жесткую ветку. Будут глядеть на ее ослепительно-зеленую хвою, ее возрождение, воскрешение. Будут вдыхать ее запах, не как память о прошлом, но как живую жизнь. Из рассказа «Воскрешение лиственницы» Варлама Шаламова.
1: Это был подкаст «Колыма», подготовленный медиа о наследии регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке «Ваши уши». Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магаданской области. Мы также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени. Подкаст – часть большого спецпроекта о культуре Магаданской области. Следите за ним по ссылкам в описании этого выпуска, а также подписывайтесь на «В лесах» в Инстаграме и Телеграме. Чтобы это сделать, нужно ввести «В лесах» латинскими буквами слитно.
0: Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать о Колыме больше.

0: эфире «Радио Сахаров».
1: Это «Медуза».
2: Сидишь вечером где-то в глубинной России, за окном вьюга шумит, добывают. На окнах, на рамах деревянных от мороза и от вьюги такие рисунки бывают красивые, как фракталы, то, что холодно. А ты сидишь, смотришь на пальмы Бразилии и там, как люди отношения выясняют.
3: Вот эта атмосфера вечера, да, наверное, зимнего, потому что уюта, когда вот этот телевизор светит, и ты смотришь, да, это вот оно, это как раз то самое воспоминание о сериале из прошлого. Здравствуйте, друзья! С вами второй сезон подкаста «Атлантида». С вами мы, его ведущие.
2: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и проекта оживших фотографий под названием «Живое».
3: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
2: В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные, в то же время общие вещи или явления, которые связывают или связывали всех нас.
3: Мы говорим о личном. Иногда это совпадает с вашими настроениями, не знаю, с каким-то общим духом времени прошедшего. Но в первую очередь это истории личные. Они чем-то похожи на сны, потому что в воспоминаниях события трансформируются, что-то выходит на первый план, что-то стирается. В общем, такие немножко, как мы смотрим сквозь сон, сквозь воду, поэтому это называется в том числе «Атлантида». Мы всегда ждем ваших историй в письмах, в войсах. Рассказывайте, будем читать, будем ставить. Обещаем, что в новогоднем выпуске почитаем письма ваши, послушаем войсы.
2: Присылать свои письма вы можете на почту podcasts@meduza.io с пометкой «Атлантида», а голосовые отправляйте прямо в Телеграме по адресу собака медуза нижнее подчеркивание подкастс.

0: прошлом выпуске мы говорили, что следующая наша встреча будет посвящена гаражам, но произошло событие, которое заставило нас изменить планы. Обычно мы не следуем за повесткой. Ну, вот тут мы решили немножко симпровизировать, поэтому этот выпуск можно назвать специальным. Выход сериала «Слово пацана», о котором говорят, ну, практически все. Может, смотрели не все, но обсудили, чего-то высказали по поводу эпохи, времени, там, самого сериала, если посмотрели. Мне кажется, большинство людей в России, не в России, ругают, хвалят, много говорят. Вот этот резонанс навел нас на мысли поговорить о сериалах как, ну, каком-то вот таком важном элементе жизни и в прошлом, и в настоящем. Сразу хочу предупредить, что конкретно про «Слово пацана» мы почти не будем говорить. Андрей, ты собираешься его смотреть?
1: Надеюсь, что когда-нибудь я его, да, посмотрю все-таки. Но пока, к сожалению, не было времени. А ты, Андрей, посмотрел?
0: Честно скажу, нет. И, наверное, я его и не посмотрю, потому что, во-первых, мне не очень интересна тема. Стиль и атмосфера, я видел какие-то из него отрывки, ролики меня, честно, не привлекают, а сериал, ну, на мой личный взгляд, да, интересен либо темой, которая прям вот захватывает, либо какой-то особой атмосферой, в которую он тебя погружает на много часов, каким-то своим стилем. Ну, вот он мне не зашел. Но, тем не менее, о важном явлении поговорить стоит. Ты, кстати, и в Казани ведь жил. Для тебя, может, эта атмосфера еще ближе и более знакома.
1: Да, только до меня долетел факт, что сериал снимали не в Казани, а в Ярославле. Поэтому я, наверное, буду смотреть сериал и постоянно думать, что это не Казань, и не узнавать ее. Так что, наверное, вот это будет немножко выбивать из меня чувство достоверности происходящего.
0: Сейчас я вспоминаю наш выпуск про фастфуд, про Макдональдс, что он в том числе был таким вот провозвестником новой жизни на рубеже 80-х, 90-х, новых свобод, каких-то новых возможностей и так далее. А в принципе, можно сказать, что сериалы тоже стали таким знаком нового времени, потому что на телеэкранах начали появляться вот эти эпопеи, да, мыльные оперы из США и Латинской Америки. Правда, знаковое событие, потому что буквально они погружали в другой мир, в другой быт, и люди могли посмотреть, да, наши, не знаю, родители, бабушки, дедушки, мы сами, как живут вот там. Ну, просто вот, вот такие машины, вот такая у них обстановка в квартирах бедных, вот такая в квартирах богатых. В общем, знакомило это нас с какими-то новыми вещами, новой жизнью, и хотя бы помечтать можно было. Наверное, жилось трудно, но какие-то мечты, еще чего-то, да, это могло организовать. Про себя я могу сказать, что эти мыльные оперы я смотрел, наверное, полувынужденно, потому что их смотрела бабушка в большой комнате в зале, где стоял телевизор. Я там тоже сидел за столом, что-нибудь читал. Ну и, в общем, какой-то фон, да, он не сильно мешал. Привлекать особо ничего меня не привлекало в них. Но это звучит, наверное, очень странно. Может, даже практически сейчас трудно себе это представить, может, невозможно, но в начале 90-х по одному из двух каналов, два канала было все в нашем городе, шел «Твин Пикс» Дэвида Линча. И первый и второй сезон он шел в прайм-тайм, не то что он был где-то спрятан, и вот в такой таинственной атмосфере его смотрели, в том числе моя бабушка смотрела, дед мой особо не любил киноискусство, больше любил читать, а вот бабушка смотрела, это, ну, представьте себе, сидит пожилая уже женщина, смотрит «Твин Пикс», в принципе, я так понимаю, соседи наши смотрели, потому что всегда какие-то повороты что-то обсуждались, это была тема для разговоров в том числе, и меня это очень сильно завлекло. Причем завлекла вот именно атмосфера, стиль вот этой такой нагнетающей музыки, немножко такого серого города, какого-то абсурда, какой-то тайны. И очень странно, но я помню одну сцену, как одного из персонажей, майора Брикса, накачивают наркотиками, он видит какую-то, значит, фантасмагорию какого-то жирафа, еще чего-то, он вот полураспят. Очень странная сцена, очень странно, что ребенок это смотрит, очень странно, что пожилой человек это смотрит, но вот мы это видели. И, наверное, во многом мои вкусы, и, в общем, не знаю, даже какое-то отношение к жизни сформировал вот как раз Twin Peaks и его атмосфера. И я был очень рад увидеть третий сезон, в котором было как раз все, что я люблю. Вот эти каких-то много потусторонних персонажей, много эти тьмы, более мрачная музыка, больше странного. Наверное, если бы я в детстве увидел, это было бы вообще... Ну, с другой стороны, мало ли, что бы вышло из меня, да, если уж так меня сильно запрограммировал и... Более светлый вариант первого и второго сезона. Вот, кстати, какие-то сюжетные линии, еще чего-то меня не очень интересовали, равно как вопрос, кто убил Лору Палмер. Все обычно, когда Twin Peaks, да, кто убил Лору Палмер. Я, в принципе, знаю, и этот вопрос для меня не стоит.

0: Я Twin Peaks не смотрел и про его существование не знал достаточно долго. Как-то с Дэвидом Линчем у меня не срослось. И в моем детстве я, в принципе, так вот сериалы не смотрел очень вдумчиво и с большим интересом, потому что сериалы для поколения людей, детство которых пришлось вот на 90-е и начало нулевых, то есть как я, мне кажется, сериалы это было чем-то второсортным на фоне полнометражных фильмов, и поэтому мое отношение тоже к сериалам было несерьезное достаточно. И смотрел я обычно их вот за компанию, с близкими, или когда просто у телевизора сидел от скуки. И каналов у меня тоже было, кстати, как у тебя, два. Помню, потому что когда начал появляться третий, это был вообще праздник. Он еще сначала так постепенно проявлялся из этих помех, все четче и четче становился, и когда вот он стал самым четким, то весь поселок просто, честно говоря, был в шоке от появления еще дополнительного целого канала с новыми фильмами и программами. И я поэтому смотрел все, что вот на этих двух каналах и попадалось. Ну, просто сидишь перед телевизором и смотришь все, что там потоком идет. А попадалось мне там и даже и советские сериалы. Каневского я смотрел, именно того вот советского, как «Следствие вели знатоки». А вот совсем ранние сериалы, и «Твин Пикс», и вот «Рабыня Изаура», вообще в моей памяти это никак не отложилось. Но я очень вот хорошо застал момент появления на телевидении мыльных опер из далекой, теплой Бразилии. И вот этот странный португальский язык, он вот начал регулярно звучать из вечерних телевизоров. И сериал, помню, только один, это «Клон». Там еще какая-то была атмосфера такая восточная. Это было интересно наблюдать, потому что это какой-то был, да, другой мир. Там у них все по-другому было, океаны, пальмы. Но проблемы все те же, там кто-то кого-то любит, кто-то кого-то предает, и ты вот сидишь за этим, смотришь. А потом появился еще один сериал из Южной Америки, но уже из соседней Аргентины. Он назывался «Дикий ангел». И главной героиней там была Наталья Орейро. Мне кажется, она стала известна вообще каждому жителю России. И она вот всенародную любовь какую-то приобрела. Мне кажется, до сих пор ее все помнят и очень любят. Кажется, у нее даже российское гражданство есть. Ей подарили за такую всенародную любовь.
1: Для меня, да, это не «Клон», не Наталья Орейро, а «Твин Пикс». Это я был совсем маленький, ну как, наверное, лет 9-10. А вот уже когда более осознанный возраст и, наверное, атмосфера «Твин Пикса» тоже подвела к этому, это «Секретные материалы». Они тоже шли в прайм-тайм. Там уже влекла, конечно, какая-то вот эта детективная составляющая, тоже какая-то потусторонняя составляющая. Конечно, может, не такая, не знаю, жуткая,

0: там отпечаток пальца. Это почему-то очень-очень пугало. И в этом сериале еще было наше такое какое-то напряжение между двумя персонажами, двумя агентами, Малдером и Скалли. Мне в детстве все время вот казалось, что ну когда же они поцелуются, потому что вот какая-то была между ними химия, но в сериале умело это обыгрывали, что они такие держались очень холодно и сохраняли рабочие отношения.
1: Да, это уже тоже начинало привлекать, потому что в Twin Peaks, конечно, тоже были похожие линии, какие-то еще. Ну, тогда мне было, видимо, в силу возраста неинтересно. А вот в секретных материалах, наверное, уже взрослеешь, да, и начинаешь немножко болеть в этом смысле за героев. Ну, кстати, актер Дэвид Духовный снимался и в Twin Peaks. Он играл трансгендерную персону секретного агента Деннис. В общем, секретные материалы тоже для меня был топ. Сила атмосферы, музыки. Там еще, может, даже больше, чем вот эта псевдолюбовная линия. Меня интересовала вот эта вот общая какая-то линия, связанная с инопланетянами, их связями с американскими властями, что власти, значит, скрывают эти летающие тарелки инопланетян, какие-то лагеря и в Советском Союзе есть где-то, значит, людей, контактировавших, держат самих инопланетян. В общем, такая очень захватывающая линия, прерывистая из-за того, что показывали в перерывах обычные серии. Надо было следить.
0: Да, вот. По-моему, еще этот великий сериал, потому что в нем упоминают Владимира Жириновского в одной серии.
1: Что-то я вот это я не помню. Но надо поискать. Спасибо, что рассказал. Ну и в копилку вот этих нуарных сериалов, которые я смотрел в детстве, можно еще положить сериал «Пуаро» по роману Агаты Кристи. Он, кстати, вот ты говоришь, что сериал немножко такой вторичный жанр. Он был как раз очень хорошо снят, даже по сравнению с секретными материалами и Твин Пиксом. Прям красиво, очень продуманные декорации, очень хорошо играл Пуаро актер Дэвид Суше. Да, такое.
0: У меня тогда, знаешь, мерило крутости было очень простое. Это наличие спецэффектов. Я понимал, что если я смотрю сериал, значит, спецэффектов не будет. Я думал, ну, значит, это так. Это какая-то подделка дешевая.
1: Ну, в Пуаро вот не было спецэффектов, но зато была тоже такая немножко атмосфера вот эта нуарная Англии, тоже музыка, в основном детективная составляющая, конечно. Это мне нравилось.
0: Мы вот упомянули секретные материалы, ты еще про Пуаро рассказал. Да, вот почему-то в то время показывали очень много именно детективных сериалов, и я вот тоже их смотрел. Я смотрел еще «Мисс Марпл», «Коломбо». Мне кажется, вообще один из легендарных сериалов был. «Коломбо» был очень узнаваемый. Просто его манера расследовать дела, что он с таким прищуром всегда в конце ставил все на место. Помню, мне это нравилось. Потом было, я помню, она написала «Убийство». А «Спрут» я не смотрел, потому что он был итальянский, что-то мне как-то не заходил вот этот европейский подход в сериалах. И музыка там какая-то была прям тягучая. А смотрел я в основном детские сериалы, это типа «Рейнджеры», «Геракл», «Альф». Самый великий сериал из детства у меня — это «Баффи». Каждую серию как праздник я ждал. Одну из самых жутких серий я помню до сих пор. Про каких-то таких существ в пиджаках, которые не ходили, а даже как будто бы летали над землей. А «Друзья» еще в то время, по-моему, гремел по всему миру. Но «Друзья» абсолютно мимо меня прошли. Я их и тогда не смотрел, и уже в достаточно взрослом возрасте тоже не смотрел.
1: Вот еще был «Лена и ребята», но как-то я его плохо помню тоже. Видимо, не увлекал. Ну, что?
0: Я его помню только в виде наклеек на жвачках и все.
1: По-моему, у одного из героев была собака Бассет. Такая вот гармошка низкая, большая. Вот это мне, наверное, запомнилось. И все. Ну, так наша память устроена, говорит мистер Волк, что мы запоминаем не все, а только то, что нам очень нравится, особенно в детстве. А вот фоном, конечно, в общем, были именно вот эти латиноамериканские сериалы и «Санта-Барбара». У меня не очень бабушка это смотрела, но вот смотрела прабабушка, очень переживала за героев, обсуждала с соседями, в принципе, в нашем дворе тоже там женщины, особенно вот кто постарше, прям на пенсии не работают, они это все на лавочках обсуждали, кто кому чего

0: наказал, кто поссорился, кто помирился. Это прям, ну, был такой серьезный фон жизни. Наверное, воспринимались эти герои как такие же соседи, да, там им перемывали косточки на лавках. Ну, вслед за латиноамериканскими сериалами дачи стали называть огороды, дачи фазендами, там, потому что действие на каких-то плантациях происходило. Я думаю, всем это знакомо название. И почему так? Может, людям не очень хватало вот этих ярких эмоций, горячих, южных, каких-то простых линий сюжетных, но зато эмоциональных, опять же. Я не могу вспомнить ни одну сюжетную линию из этих сериалов, но в голове есть, что тогда я бы мог назвать, хотя я их не смотрел сам, но тем не менее, мне кажется, любой гражданин России мог назвать основных персонажей Санта-Барбары, ее сюжет в данный момент и актуального латиноамериканского сериала.
1: Ну, еще любой житель России, мне кажется, стал называть Санта-Барбарой любую очень сложную ситуацию в личной жизни у кого-либо.
0: Да.
1: Это какая-то Санта-Барбара.

0: помимо расцвета сериалов с другого конца мира, у нас стали появляться отечественные сериалы, которые, мне кажется, еще быстрее стали у всех любимыми. Это, конечно же, первый такой современный постсоветский нуар под названием «Улица разбитых фонарей». Этот сериал, он был настолько популярен, что распространялся по рукам даже вот в виде кассет. Я помню, что у меня была такая дома. Люди их пересматривали, если не успели застать их по телевизору. И там изображена такая рука, которая фронтально смотрит с пистолетом прямо на тебя. Вот эту кассету я очень помню. И героев-то тоже все быстро выучили. Они быстро ушли в народ. Там Казанова и, конечно же, Дукалис. Дукалис просто... Но он ушел в мем, по-моему, до сих пор. Дукалис — это значит, что какой-то такой добряк.
1: Ну, частенько, да, добряк с приколом, да.
0: Да, ну и тогда просто почему-то говорили, что еще, ну ты Дукалис. Я не знаю, что это значило, конечно. Ну, такой собирательный образ непонятно чего стал. Сериал, на самом деле, был, сейчас, если посмотреть на него, очень грустный, даже чисто визуально. Он как будто бы снят на какую-то очень дешевую камеру.
1: Мне кажется, он и так снят на дешевую камеру.
0: Да, и он чем-то напоминает документальную съемку, потому что там вот этот Петербург 90-х годов, то, как одеты актеры, они выглядят даже как наши, ну, отцы в то время. Такая же вот одежда, эти свитера, джинсы, кабинеты эти, их рабочие в милиции, они очень отличались, то, что ты, например, видел там в том же «Коломбо» или в других сериалах. Это действительно было, мне кажется, очень кустарное производство, потому что там даже, я просто, кроме спецэффектов, у меня была оценка фильмов, что если там разбивают машины, то это прям вот настоящий фильм, не пожалели, даже машину разбили. Я помню, что в «Улице разбитых фонарей», по-моему, там всегда вот какие-то аварии или преследования были просто монтажная склейка. То есть они куда-то такой врезаются, шум, и потом уже прямо видно, что это изначально разбитая машина, в которую посадили актеров. Мне кажется, весь этот сериал — это очень много таких находок, и очень все, ну, с душой сделано и с любовью. Это было очень близко многим. И вот эти серии даже в школе у нас обсуждали. Мы абсолютно маленькие такие ребята, и каждого героя там рисовали, как-то пародировали их. И потом появилась эта вот сцена, где персонажи там вставали все в ряд и показывали сценку. И они пели песню «Позови меня с собой». И это, мне кажется, настолько ушло в народ, вот эта сцена, потому что все, даже когда рассказывали про эту сцену, они уже начинали смеяться, хотя в пересказе это не звучало так смешно. Но в то время это было просто взрывом эмоций у всех. И вот эта сцена вот этих мужчин в этом кабинете, в этой одежде, под гармошку, как они поют «Позови меня с собой», когда ты смотришь на это, до сих пор вызывает такие теплые чувства. И это такой слепок времени. Но она прям передавалась из уст в уста. И в этот момент он отпечатался у многих, мне кажется, в сердце. И как будто вот эта вот сцена, она стала частью всех нас.
1: Тоже смотрел. И смотрели. Я помню, например, бабушке очень моей понравилось. Ну, там много такой юмористической части, много комичных сцен, нечистый детектив. Я не могу сказать, что мне было неприятно это смотреть. Ну как, ну нормально. Да, такой фильм, где есть все, в принципе. Но прям сказать, что меня это увлекла вселенная ментов, тоже не могу. Кстати, тогда уже появился фильм со вселенной бандитов, «Бандитский Петербург». Вот он был вообще мне не близок.
0: Мне он казался каким-то жестким очень. В нулевые вот эту вселенную «Улицы разбитых фонарей» постепенно переселилась в какой-то другой сериал под названием «Убойная сила». То есть там как-то персонажи перетасовывались, смешивались, или у меня в голове просто перепуталось. Но это уже было совсем другое продолжение вот этой вот серии. Она стала более качественная, более серьезной. И уже ее стали показывать Первому каналу. И из кучи разных серий «Убойной силы» я почему-то запомнил в детстве очень эпизод. И, возможно, это не только меня впечатлило. Это каким-то образом, мне кажется, отражало какие-то общественные страхи и тревоги. Это серия, когда главный герой в «Убойной силе» попадает в плен к каким-то боевикам на Северном Кавказе. И я вот до сих пор помню, как героя, по-моему, Хабенский его играл, его оглушают и забирают в плен, но не показывают, просто тоже звук удара, и камера медленно парит вверх и показывает вот этот пейзаж спокойного, безмятежного горного пейзажа кавказского. И еще внизу звук такой журчащей воды. А у зрителя вот остается внутри такое ожидание чего-то страшного.

0: Это время, конец 90-х, начало нулевых, это, ну, как раз вот то время, когда сериалы стали уходить из моей жизни, потому что появилось какое-то другое времяпрепровождение, появилась какая-то другая жизнь. Особенно, когда я стал учиться в ВУЗе, мне было точно не до сериалов. В общем, сериалы выпали из моей жизни на очень много лет. Ну, надо сказать, что они меня и не очень интересовали, да, потому что там бригада была, когда я в ВУЗе учился, мне это вообще было неинтересно, вот эта бандитская, пацанская романтика. Ну, и, наверное, большинство сериалов как раз пошли вот по этому ментовскому, либо бандитскому духу, и это мало меня привлекало.
1: Ну, так как у нас с тобой небольшой промежуток в возрасте, то да, я тоже, когда вот поступил в ВУЗ, потом переезд в город, и тоже вот эти моменты жизненные, у меня, знаешь, пропадает вообще какое-то потребление контента, и я огромные пласты культур просто мимо меня прошли. Но вот феномен бригады я застал, я там в школе учился, и, но он тоже как-то меня не впечатлил, потому что я не люблю вот эту эстетику и не любил, то есть эстетику крутых парней, мне она не нравилась, потому что я вот ощущал, что я вот к ним не причастен как-то, они как будто бы не про меня. Мне вот всегда казалось, что если я столкнусь вот с этими ребятами, то я буду как бы с другой стороны, не таких крутых парней, которые могут всякие вещи творить безнаказанно. Но те серии, которые мне попадались, когда я был перед телевизором, их было просто интересно смотреть, там был интересный сюжет. Уже вот ближе к середине нулевых, в этой атмосфере сытости, мне кажется, локомотивом стал канал СТС. Там стали вот появляться сериалы отечественные, но там вместо вот «Фазенд» начали у героев быть такие просторные многоквартирные дома и даже свои дворецкие, служанки. И эти сериалы были смешными и веселыми. И мне кажется, вот тогда был вот какой-то всплеск вот таких вот легких сериалов, где показывается жизнь богатых людей в России. В основном это были адаптации. Был сериал «Моя прекрасная няня». Ну и, конечно, чуть более жесткий, именно по юмору, это «Букины». И все это стало уже таким более ярким, смешным и даже дерзким, чем вот эти вот серые улицы криминального Петербурга. Было еще вот такие сериалы, которые рассказывали про субкультуры. Это «Ранетки». Тоже субкультура под названием «Кадеты». Был такой сериал. И «Солдаты» тоже были популярны в то время. Но сейчас-то понимаю, что, наверное, все-таки не так просто начали появляться такие сериалы, как «Кадеты» и «Солдаты». Но тогда я даже не мог об этом догадываться.
0: А ты это все смотрел? Скажи честно.
1: Я все это по кусочкам, как будто, знаешь, вот как поднадкусал. Как-то где-то что-то я точно это видел.
0: Ну, я вот не смотрел. Если родственники там, бывало, обсуждали, что-то там в букинах кто-то сказал, и я вообще не понимал, о чем речь, я этот код вообще не считывал.

0: то что первый, но сериал, который стал предтечей того, что в будущем нас всех ждало, где-то вот с начала десятых, это сериал «Lost». Его давали как по чайной ложке каждую неделю с этими финалами серии, где все переворачивалось с ног на голову, и ты потом просто ходил неделю, и у тебя даже вся голова была забита тем, что там дальше произойдет. Все просто неделю обсуждали каждую серию. Так что, мне кажется, вот явление «Lost», которое, кстати, не досмотрел, это тот самый первый звоночек того, что с нами по итоге потом и произошло.
1: В какой-то момент сериалы вернулись в мою жизнь. Режиссер Паоло Соррентино, атмосферный режиссер, мне нравится очень, снял сериал сначала «Молодой папа», потом «Новый папа». В этих сериалах было все, что мне нравится, ну вот именно какая-то своя вот особая атмосфера, погружение в какую-то жизнь. С другой стороны, во многом это, ну, такой соррентиновский фильм, как набор красивых картинок каких-то, очень выстроена операторская работа, все такое, актеры грамотно подобраны. Очень мне нравится, я пересматриваю часто, это прям как фильмы. Еще натолкнул меня на просмотр одного сериала саундтрек. Его сделала пост-рок группа Magwai. Он называется «Ревенанс», вернувшийся, французский сериал. Там как раз тоже нуарная, вот эта туманная атмосфера людей, которые возвращаются из загробной жизни, как их родственники воспринимают. В общем, мрачно, очень завораживающие заставки на титрах. Ну, такие мелочи меня и привлекают. Ну, и потом вышел третий сезон «Твин Пикса». Соответственно, большое спасибо.
0: Как говорили классики, важнейшими из искусств для нас теперь являются сериалы. Мне кажется, вот десятые года, времена года и вот сезоны, периоды жизни, они, мне кажется, стали делиться именно на сезоны сериалов у людей. Мы начали буквально жить вот в этих новых мирах, которые нам сериалы преподнесли. И некоторые сериалы, они даже оказали влияние на то, что целые субкультуры стали популярными. Например, вот «Теория большого взрыва». Он просто был сначала для гиков, про гиков, но в итоге сейчас, мне кажется, гик-культура, она просто стала везде и всюду. Все стали гиками. И тогда, мне кажется, главным событием вечера после работы было то, что ты возвращаешься домой, удобно устраиваешься либо перед телевизором. Мне кажется, чаще всего все-таки все смотрели с лэптопов, с ноутбуков, с телефонов. И ты вот этот маленький экранчик светящийся, вот он как будто бы окунает тебя в мир с привычными героями и вот их неожиданными жизненными перипетиями. И в сериалах, мне кажется, даже стали появляться уже актеры, которые пришли из кино, то есть не наоборот. И это тоже стало уже знаком того, что вот все, сериал — это уже не второсортный продукт, это уже что-то отдельное, и по уровню исполнения может даже быть лучше, чем кинофильм. И обед или ужин вот стали важной частью тоже сериалов. Мне кажется, практически все стали это совмещать. И ничто так, мне кажется, не повысило уровень английского языка в России, как просмотр сериалов с субтитрами. Но лично для себя могу сказать, что как-то вот это время, вот этот дух любви к сериалам я тоже пропустил, потому что я был в таком эпизоде своей жизни, когда тоже было как-то не до них, но я успел вот посмотреть, из того, что запомнилось, это весь «Офис». Я как бы фанат «Офиса», хочу признаться, и я посмотрел «Настоящий детектив». Я не люблю какие-то криминальные истории, но вот «Настоящий детектив», его атмосфера, его подача, она мне очень как-то откликнулась, и особенно даже вот второй сезон, который никому не нравится, мне он очень понравился, и особенно его музыкальное сопровождение. Когда сериалы снова стали вот настоящим культурным феноменом, произошло то же самое и в России. Произошел такой ренессанс именно и российских сериалов. К сожалению, тот самый нашумевший сериал «Эпидемия» я не смотрел. Его, по-моему, даже добавили было в свою библиотеку в Netflix. Мой личный фаворит – это сериал «Перевал Дятлова». Я очень люблю этот сериал. Это вообще одно из лучших, что я видел за последние, мне кажется, года. То, с какой любовью он сделан и как там все преподнесено. Я просто... У меня было ноль ожиданий. И то, что я увидел, меня поразило очень сильно. Потому что ты смотришь не только интересный сюжет и какую-то очень тривиальную подачу с приемами, которые там есть. Но ты видишь такую любовь к истории российского и советского кино, как будто бы люди, создатели, они протянули вот руку и создали произведение, которое не только показывает тебе интересную историю, но еще она как будто бы вот передает привет именно людям, которые в прошлом тоже создавали такие произведения. И это прям растопило мое сердце. И особенно в одной из сцен, когда там заиграла музыка Альфреда Шнитке из фильма «Восхождение», это прям вызывает какие-то очень трепетные чувства, которые заставляют твои глаза немножко намокнуть.

Есть такой термин — сериалы на НТВ. Сериалы про милицию, полицию. Это вот все такая атмосфера именно НТВ. Такая криминальная, бандитская. И я, когда раньше приезжал домой, я попадал вот уже на современные эти сериалы. Там про спецназ, какие-то вообще, какие-то карикатурные герои. Какой-то там происходит вообще полный цирк. Там какие-то агенты американских спецслужб и что-то подобное. Ну, то есть это, по сути, такое наше предложение этих политических ток-шоу, только в такой художественной манере, где вот эти вот бравые спецназовцы, где все так же примитивно и дешево, как в «Улице разбитых фонарей», но без какой-то любви. И эти сериалы меня не веселили, была какая-то надсмешка у меня над ними, но теперь, когда я их вижу, внутри у меня вызывает какое-то чувство даже горькое, потому что это возвращает меня домой и возвращает меня близким, и даже вот к моим близким, которых уже нет. Мой дедушка, он смотрел вот эти сериалы, знал каждого героя, как будто бы разговаривал с этим сериалом, тебе что-то комментировал. И теперь вот для меня эти вот сериалы с НТВ как символ такого, как когда ты сидишь рядом с кем-то близким и просто фоном что-то идет по телевизору, а вы просто разговариваете.

0: немножко закольцуемся, потому что сейчас вот как раз в связи со словом пацана идут такие споры, что вот надо смотреть, да, кто не смотрел, теряют, вообще он остается на обочине, лишает себя чего-то. С другой стороны, есть позиция, типа, я это не смотрел и не буду смотреть. Да, вот эти две позиции, мне кажется, очень радикальными. Хотите смотреть – смотрите, не хотите смотреть – не смотрите, никто вас не заставляет. Поп-культура – это дело добровольно и для удовольствия. Мистер Волк снова сказал свое веское слово.
1: Ауф, да. Я могу добавить, что этот сериал «Слово пацана», он показывает, что у нас просто огромный список тем для рефлексии. И вот один из эпизодов, мне кажется, это длинного пути во всем этом осмыслении. То, что с нами было, может и то, что с нами будет. И я восхищен уровнем и талантом его создателей. Кстати, меня из этого сериала второй раз перепутали с его режиссером и написали мне в личное сообщение. Потому что Жора Крыжовников, это его творческий псевдоним, и его настоящее имя Андрей Першин.
0: Друзья, на этом мы хотим завершить. Нота, мне кажется, оптимистичная. На пессимистичном что-то и редко заканчиваем в последнее время, на самом деле. Делитесь с нами историями, пишите по адресу podcast@meduza.io. Прочитаем в новогоднем выпуске, думаю, будем это делать. Голосовые шлите прямо в Telegram. @meduza_podcast.
1: Подписывайтесь на нас, если вам нравится то, что мы делаем. Напишите отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. И спасибо большое, что дослушали нас до конца. Это был подкаст «Атлантида». До свидания.
0: Подкаст «Слово пацанов». До свидания. Пока.

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Систему, которая насквозь прогнила и состоит из лжи, насилия и обмана, оказывается, у этой системы всегда будет какая-то поддержка, просто потому что эта система состояла из людей. А у людей были родственники, бенефициары, друзья и так далее. Когда делаешь подкаст вроде моего, то всегда есть сложная развилка, которую приходится выбирать, подбирая себе сюжет, и которая состоит в том, что можно найти какую-нибудь никому неизвестную историю, и тогда это будет более клевое расследование, и я буду больше радоваться себе. А можно рассказать историю хорошо известную, и достоинство хорошо известной истории состоит в том, что это-то как раз в ней и поражает, что истории, которые я рассказываю, они очень редко откопаны в каком-нибудь архиве на каком-нибудь маленьком атлантическом острове от 1784 года. Эти истории описаны в Википедии, в Нью-Йорк Таймс, в Гардиан. Про них можно на что-то найти по-русски. И они все хорошо известны. Но поскольку моя цель состоит не в том, чтобы эти истории были хорошо известны людям, которые хотят, чтобы им что-то было хорошо известно, а чтобы они вошли в обиход, чтобы из них можно было делать какие-то выводы и использовать их в разговорах о происходящих событиях, то я довольно часто совершаю выбор в пользу историй широко известных, именно потому, что они недостаточно широко известны. Иногда ты читаешь какую-нибудь историю и думаешь, почему это все не знают. И про эту историю тоже много слышал, а задумался о ней по причинам, которые сейчас будут понятны. И начну я с одной маленькой частной семейной истории. Истории Анны Белен Пинтадо, испанской женщины, которая потеряла отца в 2010 году, мать в 2014. Они умерли от старости, и через несколько лет после этого она полезла разбирать коробки с бумагами на чердаке. И, разбирая коробки с бумагами, она нашла медицинскую карту своей матери, которая ходила к гинекологу, соответственно, почти 40 с лишним лет до этого. И, собственно, медицинская карта эта заключала, что ее мать бесплодна. И поскольку это была ее мать, то она резонным образом удивилась этому и решила понять, откуда она взялась. И после того, как она нашла медицинскую карту, она довольно быстро нашла свое свидетельство о рождении и поняла, что ее свидетельство о рождении было, судя по всему, подделано довольно грубо, что просто кусочек от него оторвали и вклеили другой кусочек с именем ее матери, ее отца. Она пошла к своему мужу, а муж даже не очень удивился, потому что он сказал, что он слышал слухи, что она усыновленная, но он думал, что это просто способ его обидеть или ее обидеть. Но поскольку Анна Белен Пинтадо выросла и жила в Испании, и уже в Испании 21 века, то для нее гипотеза, что она усыновленный ребенок, совершенно не была конспирологией или пустым слухом, который надо забыть и идти дальше. Потому что для любого жителя Испании последние 20 лет, как минимум, такая вероятность никогда не может быть полностью исключена. И вот Анна Белен сидит, разбирает бумажки. У нее свидетельство о рождении, но нет медицинских бумаг о том, как и где она родилась. И среди этих бумажек она находит открытку от католической монахини, сестры, которая поздравляет ее родителей с Рождеством и надеется, что их ребенок приносит им счастье и передает ей привет. И Анна Пинтадо, она даже вспоминает, что она эту монахиню видела. Когда она была маленькая, эта монахиня к ним приезжала. По имени монахини она находит роддом, где она должна была родиться. В этом роддоме нет никаких свидетельств о том, что она там родилась. Она подключает всех своих знакомых, чиновников из мэрии, друзей. Она садится с мужем и пишет тысячи писем полузнакомым людям, потому что ее знакомые чиновники сказали, что когда она родилась, у нее была фамилия Лопес, а фамилия Лопес — это очень популярная фамилия в Испании. 2 человека из 100 носят ее примерно в Испании. И она начинает случайным Лопесом писать: «Вы знаете, я не знаю, кто мои биологические родители, ответьте мне», и вступает в переписку с большим числом людей, которые желают ее удачи. Эти поиски длятся месяцы и годы, и в какой-то момент она выходит со своей историей в прессу, и случаются две вещи. Во-первых, ее большая любящая семья, ее двоюродные братья, тети, дяди, друзья ее родителей начинают ей писать и звонить, и говорить, что же ты делаешь, у тебя же есть семья, это и есть твои настоящие родители, что тебе даст поиск твоей биологической матери. Или даже они говорят, что с ума сошла, что это не твои родители тебе врали, а ты врешь нам, что они хорошие католики и честные люди, ты бросаешь тень на всю нашу семью. И довольно быстро оказывается, что большой любящий церковный круг друзей и родственников ее родителей, он для нее становится немножечко более и более враждебным. А вторая вещь, которая происходит, что ей звонит человек, абсолютно незнакомый, и говорит: я прочитал вашу статью, я думаю, у меня есть знакомая по имени Пилар, которая потеряла ребенка примерно, когда вы родились, и я думаю, что она может быть вашей матерью, вот ее телефон, и просто вешает трубку. И долго ли, коротко ли, она звонит этой Пилар, разговаривает, она находит свою маму, они сверяют документы, потом и ДНК, но даже по документам понятно, что они мать и дочь, они обе возвращают себе семью, которой у них не было или она была недостаточной. И в обычном сериале, в обычной художественной книжке это было бы история успеха. Но для них это, конечно, не история успеха, а история несправедливости. Потому что, как можно догадаться, мама не отказывалась никогда от своей дочери. Она была обычной мамой, у нее было уже двое детей. Девочка должна была быть третьей. И когда девочка родилась, мать отключили анестезией. А когда она пришла в себя, ей сказали, что, к сожалению, девочка умерла. Госпиталь ее похоронит сам. Простите, пожалуйста, до свидания. Ей не пришло в голову тогда, в 73-м году, требовать вскрытия, требовать, чтобы они показали ее дочь и так далее. Эта история случилась в 73-м году, история похищения ребенка. Похищение это при этом было коммерческой деятельностью. Анну Белен украли у матери, чтобы продать бесплодной женщине ее мужа за несколько тысяч долларов. Анна Белен потом подавала в суд на врача, который отвечал за ее роды, за монахиню, знакомую ей по имени Мария Гомес-Вальбуэна, которая была управляющей в этом роддоме. А поскольку это была католическая Испания, франкистская Испания, то, в принципе, очень многими больницами и вообще как бы социальными институциями управляли монахини. Подала на них в суд, но они умерли уже от старости и осудить их не успели. Поэтому вот наша героиня счастлива, что нашла мать, но недовольна, что не смогла наказать тех, кто порушил ее судьбу. Эта история, история Анны Белен Пинтада, очень-очень хорошо известна, описана. Она, в частности, сама ее рассказывала журналистам. Но интересно в этой истории не только превратности конкретной судьбы, а в том, что это невероятно очень типическая история для Испании 70-х или даже 80-х годов. Огромное число детей совершенно, если вы можете себе представить, ну, уже после франкистской Испании, в Испании, которая уже была вполне себе худо-бедно демократической страной, в которую ездили отдыхать со всей Европы, у которой были красивые туристические слоганы «Испания с дифференты», «Испания другая», и «Африка начинается после Пиренеев». В тот момент, когда Испания вернулась после долгого небытия на такую бытовую карту мира, это все происходило в ежедневном, в регулярном режиме, и никто не знает, какое количество детей было таким образом похищено в испанских роддомах. Оценки доходят до сотен тысяч, но то, что это были десятки тысяч, не вызывает никаких сомнений. И вообще это довольно сложно укладывается в голове, что в довольно мирной, цивилизованной стране с большой культурой, историей через долгие годы после последней гражданской войны такое происходит. Представить себе сложно, и это очень сложно представить себе, в первую очередь, очень многим испанцам, которые столкнулись с этой массовой реальностью уже в 2000-х годах, с тем, что сотни людей точно знают, что они были похищены у своих биологических родителей, что они подают в суды, что это главная тема журналистская примерно всегда в стране. Но вообще-то первые медийные большие истории на эту тему появились еще в конце 80-х. И помимо того, что ты как бы не можешь поверить, что это происходит в Испании, но интересно, откуда взялась идея похищать детей у здоровых женщин обычных и продавать их незнакомцам за несколько тысяч долларов. При том, что методы эти, конечно же, очень все без исключения жестокие, потому что кого-то, наверное, можно уговорить согласиться на усыновление в роддоме, но таких людей немного, а очень часто это происходило таким образом, что врачи и монахини, которые работали в роддомах, накачивали женщину наркотиками, а когда она приходила в себя, говорили, что ее ребенок умер. Или, если у нее были близнецы, двойняшки, что один из них умер, а второй нет. И каждое такое действие было связано с дополнительной большой травмой, осознанно наносимой, которая состояла в том, что женщина думала, что потеряла ребенка, семья думала, что потеряла ребенка. И это само по себе выглядит дикостью и невозможностью. Но удивительно, откуда взялась эта политика. Этот бизнес, он начинался как политика, и он начинался как очень осознанная политика во франкистской Испании конца 30-х годов. Сейчас во время войны в Украине метафорические ряды обычно берут из фашистской Германии, Но во многих отношениях, конечно, франкиск Испании – это не худший, а лучший пример. По разным причинам, но Франко был безумно жестокий, совершенно повернутый на разнообразных традиционных скрепах. Диктатор, который хотел вернуть церковь и традицию в Испанию, в результате гражданской войны погибли сотни тысяч людей, и это не просто много, а это еще надо понимать, что Испании 30-х годов жило 25 миллионов человек. Это было несколько процентов населения. Очень многие из них погибли не во время войны, а в результате репрессий и реакций после войны и в результате всякого внесудебного насилия. Но, кроме этого, Франко устроил после своей победы в гражданской войне на десятилетие совершенно безумный террор против своих бывших оппонентов. Террор как бы на всех уровнях. Может быть, помягче сталинского, но похуже всего остального на земле. С расправами, расстрелами, бесконечными тюремными сроками, невозможностью пойти на работу, если тебе почему-то не дали срок. С посадками людей по обвинениям в том, что они, я не знаю, дали кусок хлеба республиканскому солдату на 20 лет. Разнообразие и форма этого террора сделали бы честь Путину с Муссолини. Длился он очень долго, и он еще был очень узнаваемым образом замешан на традиционных ценностях. То есть, помимо террора в политическом измерении, инструментом террора было несоответствие того или иного человека как бы социальным конвенциям, существующим в голове Франко, традиции, неправильный способ одеваться, неправильный способ жить, внебрачные дети, не знаю, такого рода вещи. Франко запрещал, конечно же, что важно для истории про воровство детей, контрацепцию и то, что он считал аморальным поведением. Франко выстроил институции, в которые молодые девушки, которые не соответствовали этим традиционным ожиданиям, насильно были помещаемы под призор католических монахинь. Если они были беременны, то детей у них отбирали совершенно точно. Но помимо всего этого, помимо того, что франкистская Испания была повернута на традиции и устраивала террор, скреп, помимо этого, они, конечно, были людьми своего времени, они верили в евгенические расовые теории, и важным участником команды Франко был психиатр по имени Антонио Вальдехо Нахера, который сделал блестящую карьеру. Даже по формальным википедийным критериям он был первым профессором психологии во всей испанской истории. Он был одним из основателей испанского психологического общества и так далее. Но он сделал и блестящую карьеру в других соотношениях, потому что он был еще и, кажется, генерал-лейтенант и заведовал всей франкистской психиатрией. И в качестве заведующего франкистской психиатрии он занимался тем, в первую очередь, что он пытался выяснить, какого рода люди могут настолько потерять человеческий облик, чтобы стать марксистами. Он был одержим идеей поиска красного гена, потому что он занимался евгеникой, ему надо было очистить Испанию раз и навсегда от красной заразы. И в духе рассуждений человека, который занимается евгеникой, он сказал, что, наверное, есть красные гены, вообще-то нам бы хорошо бы вычистить коммунистический ген из Испании навсегда. Но там был такой твист. Он говорил, что ребенок, рожденный у левых родителей, у республиканских родителей, конечно, его ген этот в нем есть, но самое маленькое, что мы можем сделать с таким ребенком, это отдать его в нормальную, хорошую католическую фалангистскую семью. Фалангисты – это политические сторонники Франко. И попытаться сделать так, чтобы хотя бы среда, в которой растет ребенок, не была девиантной марксистской средой. В рамках этой логики в Испании была выстроена целая система, в рамках которой был принят закон, по которому женщина, которая находится в тюрьме и рожает в тюрьме, не может жить со своим ребенком после того, как ему исполнится 3 года. Его точно должны забрать. И надо еще тут, наверное, объяснить, что эти женщины, которые попадали во франкистские тюрьмы, они попадали огромными

эта система была построена таким образом, чтобы людей, которые вызывают подозрения или являются симпатизантами республики, у женщин, которые рожают при этом детей, этих детей отбирать. Буквально. До 1954 года, пока эта политика была официальной государственной политикой, десятки тысяч детей таким образом потеряли своих биологических родителей и были переданы в какие-то надежные лоялистские семьи на воспитание. Лоялистские, католические, благопристойные якобы семьи на воспитание. И, конечно, как любой, в общем-то, фашистский режим, и я тут не буду показывать пальцем на слоника, хотя я знаю, что это слоник, как любой фашистский режим и путинский режим. Режим Франко был совершенно одержим детьми, как собственностью, как ресурсом, как предметом владения. Для Франко, например, политика франкистской Испании после того, как Франко выиграл гражданскую войну и тысячи, сотни тысяч республиканцев эмигрировали, политика Франко всегда стояла в том, что детей надо любыми средствами возвращать в Испанию, вне зависимости от того, хотят от их родители или нет. А взрослые, если хотят, могут умирать на чужбине. Потому что, посмотрев на этих взрослых республиканцев, которые, конечно же, не вполне люди, все страны на земле поймут правоту Франко, а из детей можно еще сделать нормальных работящих испанцев. От этих похищенных детей осталось очень много свидетельств. Что значит осталось? Они их начали давать, эти свидетельства, уже в очень пожилом возрасте, потому что ни при Франко, ни первые там, 15 лет после Франко всерьез этим никто не занимался, и в Испании по историческим причинам всегда было очень сильное лобби и сильное как бы общественное движение в пользу непересмотра результатов франкизма, и поэтому всерьез важнейшей темой для обсуждения это все стало там в начале 2000-х годов уже. Так вот, от этих детей осталось очень много свидетельств, не все из них жили в фалангистских семьях, некоторым их по каким-то причинам не отправили в семьи, и они жили в Auxilio Social, приютах для детей, и где их учили фалангистским гимнам, католическим молитвам, не учили никакой работе, и в этом смысле они как бы были хорошие испанцы, но не очень приспособленные к жизни, потом многие из них на это жаловались. Но, конечно, то, что их жизнь без биологических родителей во франкистской Испании была не лучшим образом организована, это даже, наверное, не самое страшное, а самое страшное, травматичное, что тысячи людей узнали, а может быть, кто-то, очень многие не узнали, что их украли у родителей, но что еще хуже, они узнали, потому что это довольно естественным образом следует из всего, что я сказал прежде, что украли их те самые люди, которые убили их родителей или изгнали из страны, что их воспитывают злейшие враги. Это какая-то ситуация из сказок «Тысячи одной ночи». А кроме того, они довольно быстро, испанцы, узнали еще одну вещь. Они выяснили, что в тот момент, когда эта политика перестала быть государственной политикой, она стала бизнесом, и очень естественным образом, потому что все те же люди, врачи и монахини, которые управляли этими роддомами и патронатами, и организациями, которые помогали, я не знаю, молодым беременным девушкам, должны были помогать, в этом как бы стояла их функция, должны были помогать женщинам рожать, должны были выполнять человеческие свои действия, они за много лет уже привыкли, что это естественное дело отобрать у матери ребенка и спихнуть на сторону. С одной стороны, а с другой стороны, в Испании образовалось довольно много людей, которые таким образом приобрели детей, и, соответственно, как бы у всех было абсолютное понимание, что это, в принципе, и в качестве бизнеса может существовать. Что просто можно у социально незащищенной женщины отобрать ребенка или наврать ей, что он умер, или запрессовать ее, если она молодая совсем, каким-то образом, и продать этого ребенка за несколько тысяч долларов на сторону. И вот в истории Анны Болин, с которой я начал, меня больше всего поразило, что это монахиня, которая многие-долгие-долгие годы занималась этим бизнесом, неважно. Она могла сама, кстати, на нем не очень зарабатывать, об этом мы поговорим еще. Она даже своим хорошим клиентам слала открыточки, поздравляя их с Рождеством и спрашивая, значит, хорошенький ли у вас ребенок. И нормализация этой ситуации, она отдельно шокирует. И важно, конечно, что когда эта вот сестра Мария Вальбуэн, эта монахиня, о которой я вам говорю, умерла уже на девятом десятке в 2012 году, украв за свою жизнь, я не знаю, какие десятки или сотни детей, то в это время уже ее дело передано было в суд, и появились свидетели, которые работали в этой больнице в разное время и рассказывали о том, что они видели, слышали. И, судя по их свидетельствам, монахиня эта, конечно, была в первую очередь не столько, по крайней мере, бизнесмен, но и человек довольно индоктринирован, когда к ней попадала женщина, которая официально не замужем, а у нее просто бойфренд или там кто-то, то она называла такую женщину за глаза каким-то отбросом, разными неприятными словами, и хотела забрать у нее ребенка. Это была часть ее миссии,

началась, когда эта монахиня была совсем юной девочкой в 40-е годы в Испании и попадала в эту систему. Что эта логика, исходно-расовая логика, которая стояла в том, что надо очищать, значит, испанскую расу, если не генетически, то, по крайней мере, значит, воспитанием, и что у плохих людей надо брать детей, отдавать их якобы хорошим людям, и тогда будущее Испании будет лучше, и детям, может быть, будет лучше. Потому что, конечно, люди очень легко оправдывают любое такого рода поведение. И эта самая женщина, она все эти свои убеждения пронесла как бы с собой все свои годы. И когда ее судили, ей было 80 лет, был 21 век. И судили женщину, которая, очевидно, участвовала в десятках ужасных преступлений. То я видел фотографии из этих судебных разбирательств, и она стоит, и вокруг ее большая толпа людей, которые поддерживают и улыбаются, еще и не считая это преступлением. И это отдельная травма, наверное, не только для выросших детей, которые это видят, но и для испанского общества, что систему, которая насквозь прогнила и состоит из лжи, насилия и обмана, оказывается, у этой системы всегда будет какая-то поддержка, просто потому что эта система состояла из людей. У людей были родственники, бенефициары, друзья и так далее. И это только одна история про то, как похищают детей, которая как бы важна еще именно потому, что она происходила в Испании, а Испания — это страна, где многие были, многие себя ее хорошо представляют, которая находится в Евросоюзе, входит в, я не знаю, если не в первый, то в третий десяток богатых мировых стран, и в которой как бы все в порядке, ну, относительно в порядке. И то, что там это происходит, нормализуется, существует десятилетиями. И после того, как эта система вскрылась, еще потребовались десятилетия, чтобы судьи и прокуроры начали преследовать людей, которые этим занимались. И многие из них там умерли уже естественной смертью. И понятно, что это все настолько запоздало, что эхо этих решений, эхо 39-го года или 40-го, когда в Испании начали систематически похищать детей, оно существует до сих пор, остается до сих пор. И в самом физическом смысле. То есть из-за того, что в 39-40 году испанские власти приняли такое решение, очень конкретные тысячи людей в современной Испании, буквально вот в 23-м году, обнаруживают, что их вырастили не их родители, а люди, которые их фактически купили на рабовладельческом рынке. И это, конечно, двойная травма, потому что люди-то их купили и сделали много зла, но дальше-то они были любящими родителями. И я даже думаю, что и в 40-м году они, те фалангисты, которые забирали себе детей республиканцев, они были потом любящими родителями, как могли. И от этого травма становится больше, а не меньше. Когда тебе надо смириться не с тем, что твои родители были плохие люди, с этим, я думаю, смириться проще, а с тем, что твои родители были твоими родителями только потому, что они плохие люди. Они были бы плохими людьми, не стали бы родителями. И это травма, которая это одно из самых долгих последствий, при том, что в Испании огромное количество проблем с наследием гражданской войны, с наследием франкизма, и, вероятно, их можно разгребать долго, но очень часто эти последствия находятся в какой-то метафизической плоскости, в плоскости абстракции, обсуждения, а эти последствия находятся в плоскости семейных отношений, самого близкого, что бывает. Вот в России очень часто, и очень многие мои знакомые как бы обсуждают эту проблему, что с кем-то из близких родственников сложно общаться, потому что он поддерживает вторжение или что-нибудь такое. Но это сложно общаться, это несравнимой тяжести проблем. Это не какая-то внешняя проблема проходит через твою семью, это внешняя проблема создала твою семью. И, конечно, в истории человечества похищение детей в разных формах – это повторяющаяся практика. Из того, что случалось уже тоже недавно, в 70-е, 80-е, была известная история во время грязной войны в Аргентине. Это была не война между кем-то и кем-то, это была диктатура, которая называется Dirty War, грязная война. Очень жестокая, невероятно жестокая диктатура, одна из самых отвратительных в конкурентном 20 веке, в которой во время правления генерала Виделы десятки тысяч людей исчезли, это так официально называлось практически, ну, то есть были похищены, убиты, сброшены в море. И большое количество детей было у них отобрано. Часто отобрано после того, как они умирали. И в Аргентине диктатура, хунта ждала, если они арестовывали женщину, она была беременна, они ждали, пока она родит, забирали ребенка, а женщину убивали. И, по крайней мере, сотни таких случаев известны из Аргентины. И эти люди мои ровесники. Это не прошлая жизнь. Буквально человек на 2 года старше меня, живущий в Аргентине, может жить у людей, к которым он попал после того, как его родители убила хунта, а его передали сторонникам хунты. Я про это много сейчас думаю, по понятным причинам.
потому что депортация детей с Украины – это первое, кажется, официальное обвинение международных преступлений, преступлений против человечности, которые выдвинули против Путина и против российского омбудсмена по правам ребенка Марии Львов-Беловой. И способ разговаривать про это и эмоциональный отклик всегда не такой однозначный, как в случае с бессудными убийствами. С одной стороны, оправданно, потому что все-таки похищение – это лучше, чем бессудное убийство. Но, с другой стороны, еще кажется иногда, что в глубине души ты думаешь, что детей все равно надо спасать, как говорит Путин, как бы мы их вывозим из зоны боевых действий, чего вы хотите. Родители у них то ли есть, то ли нет, и так далее. И как бы вроде же их забирают не для того, чтобы сделать им жизнь хуже, а чтобы сделать им жизнь лучше. Ну, или насколько можем. И, по крайней мере, в смысле имплицитных, невысказанных мыслей, это кажется так, потому что с точки зрения там, международного суда это очевидно огромное преступление против человечности, а с точки зрения многих наблюдателей, конечно, это неправильно и плохо, но это не входит в список главных преступлений, которые совершают в Украине России. И тут есть как бы юридическая сторона, которая состоит в том, что кажется очевидным, что нельзя ссылаться на то, что ты спасаешь детей от боевых действий, если ты развязал эти боевые действия. Нельзя обстреливать город, спасать тут детей и говорить, мы занимаемся гуманитарными миссиями. Если ты хочешь заниматься гуманитарной миссией, прекрати обстрел и скажи всем уехать. И есть, конечно, в этом большая ложь, потому что мы теперь просто знаем довольно много случаев, как именно украинские дети попадают в Россию, и часто это выглядит так, что дети с папой едут из города Мариуполя, чтобы укрыться от бомбежек, их задерживают на блокпосту, и папу отправляют в лагерь фильтрации или в тюрьму, а детей куда-то отправляют в Россию. И дальше кому-то, редким людям повезло, и они смогли связаться, значит, дети со своим отцом или мамой, а кому-то не повезло. И главное, что эта система существует таким образом, что мы никогда не узнаем, сколько таких детей, у кого какая судьба. И если мы что-то знаем про современную Россию, то мы знаем, что этого добровольно никто не скажет. Но есть еще одна проблема, которая, мне кажется, очень простой, тривиально простой, но которую принято забывать. И это смешно говорить немножко, потому что буквально этот философский спор, этот спор о природе человека и есть одна из причин, почему Россия воюет в Украине. И это спор о том, насколько человек является чистой доской, насколько можно взять ребенка, неважно, новорожденного ребенка, или ребенка 7 лет, или 5 лет, и, значит, воспитать его кем-то другим, кем-то, кто он не есть. И пример франкистской Испании, в которой забирали детей совсем новорожденных, у которых не было вообще никакого воспоминания о том, как выглядит их мать, которых ни разу не кормила грудью родная мать, показывает, что даже в этой ситуации ты не можешь с 100% успехом вырастить ребенка, которому можно честно рассказать историю его появления на свет, и он скажет, ну, конечно, папочка, ты был прав. Конечно, моя мама была мерзким асоциальным элементом. Конечно, с тобой я только по-настоящему и смог состояться. Конечно, дорогая мамочка, ты лучше, чем она. Мы это знаем, потому что никто из этих усыновителей не рассказал своим детям правду. Или практически никто. На бытовом уровне никто не готов поверить, что как бы сила его любви и воспитания, или даже сила воспитания без любви, способна перекроить человека и сделать из него совершенно другую личность. Способна сделать человека, который задним числом оправдает что угодно, например. И, конечно же, в нынешней России это очень популярная мысль. Среди Путина она точно бесконечно сильна, и она буквально состоит в том, что дети – это такая как бы чистая доска, на которой можно написать что угодно. И даже не только дети, на самом деле, и взрослые тоже. Ты забираешь ребенка в 15 лет, и, конечно, он как бы пока злится немножко и бухтит, как говорит русский омбудсмен. Я не могу произнести это слово в отношении этой женщины, уполномоченная правам ребенка Российской Федерации. Она усыновила, если можно использовать это слово, ребенка из Мариуполя, 15-летнего. Он говорит, у нас есть проблемы, но типа как бы у нас есть и любовь. И для меня это читать гораздо страшнее, чем что она врет по поводу всех остальных людей, потому что как можно усыновить 15-летнего ребенка и через несколько месяцев говорить, что у нас есть любовь, как бы даже если ты думаешь, что она есть. И как, в принципе, можно это сделать темой как бы общественного публичного обсуждения? Как можно исходить из того, что твой ребенок 15 лет наверное, не читает твоих интервью? Люди, удивительным образом, совершенно не табло раса даже с рождения, есть одна вещь, которая совершенно всем людям на Земле, в Испании, России или Украине, или где-то еще свойственна.
И она состоит в том, что люди совершенно не беспамятные создания. И кроме того, что они довольно хорошо помнят, что с ними было с самого раннего возраста, они по каким-то причинам, причины это не неизвестные, но результат налицо. Все люди совершенно одержимы тем, откуда они взялись. Кто их предки, откуда они, из какой деревни, на каком языке говорили их бабушка и дедушка и так далее. И это, судя по всему, достаточно важное свойство любого человека, которое, во-первых, гарантирует более-менее, что очень многие усыновленные дети в какой-то момент захотят узнать, кто они и откуда. И поэтому любое ответственное усыновление, я даже, кстати, не знаю, как это закреплено в законодательстве в той или иной стране, но мне кажется абсолютно очевидным, что ответственность любого опекуна, случайного или не случайного, перед ребенком в огромной степени стоит в том, чтобы внимательно беречь любую информацию о том, откуда этот ребенок взялся и кто его родственники, просто на случай, если эта информация понадобится через 30 лет. И если мы что-то знаем про депортации детей из Украины и про Россию в настоящем, то мы знаем, что эту ответственность совершенно точно никто выполнять не будет, и что история и судьба этих семейной истории этих детей будет не просто забыта, но будет, видимо, уничтожена, и вдвойне будет уничтожена теперь, потому что за ней маячит угроза преследования какими-то международными инстанциями. Но просто нет ничего более естественного, чем почему-то хотеть встретиться с биологическими родителями. Даже люди, которые совершенно точно знают, кто их биологические родители, и знают, что их биологические родители от них отказались, их там предали или что-то, все равно очень часто этого хотят. И, в принципе, это, конечно, совсем не бином Ньютона. Конечно же, это и есть единственная нормальная традиция, что и любое традиционное общество, и любой традиционный уклад, который заслуживает этого слова, он построен на том, что человек знает, кто он и откуда. И ключевое слово тут «откуда». И, конечно, в ситуации, когда тысячи украинских детей подают в Россию, непонятно, каким образом, то есть каким бы образом они ни попали, даже если они приедут сами, если их привезут родственники и так далее, то единственная работа, которую мог бы выполнять офис ответственного управления по защите прав ребенка в России, или как это может еще называться, состоит в том, чтобы выяснить до запятой все, что можно узнать про ребенка, про его родственников, про место, где он жил, про далеких родственников, про друзей семьи и так далее. И фактически заниматься только этой исследовательской работой. Если человек идет по улице или в метро в час пик, ему навстречу выбегает маленький ребенок, который потерял родителей, то никому не придет в голову сказать, ну, бедный, ты же находишься в опасности, давай я тебя возьму к себе домой, пригляжу за тобой, накормлю, как бы будешь моим ребенком. Самое естественное, что делает любой из нас, когда он видит потерявшегося ребенка, это спрашивает, кто твоя мама или где твоя мама. И к этому, в принципе, сводится вся защита детей. Любой омбудсмен, любой простой человек, любой милиционер, любой контролер в автобусе должен знать ровно один факт про защиту детей, что когда он видит потерявшегося ребенка, надо задать этому ребенку ровно один вопрос. Где твоя мама? И если ответ на этот вопрос получить сложно, все равно его надо получать просто более сложным образом. Писать объявление, я не знаю, писать заявление в полицию каким-то образом. Но вообще-то это единственный вопрос, единственная деятельность по защите детей, которая в принципе имеет смысл, особенно во время войны. И исключения, конечно, из этого правила существуют, но очень специальные, очень сложные и совершенно не массовые. И когда я думаю про детей, которых увезли с родины куда-то, особенно про детей, которые еще не очень взрослые и не способны как бы это записать, оценить и пережить, и отрефлексировать сейчас, то я думаю, что, может быть, это не самая кровавая и страшная проблема, которая сейчас создается этой войной и Россией, но это проблема, которая, как в Испании, будет длиться дольше всего, что стрельба, я надеюсь, скоро прекратится. Репарации, я надеюсь, когда-нибудь выплатят. Я надеюсь, что в ближайшие годы, я надеюсь, что в ближайшие десятилетия полностью отстроится все, что было разрушено, или построится что-то новое и лучшее, и что многие раны затянутся, и даже в какой-то момент воспоминания.

Я приветствую всех любителей музыки. С вами Анатолий Ролесков и Нота Бене. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Выпуск на этот раз будет посвящен постпанку. Ну, вы, наверное, уже заметили по названию. Жанр актуален и до сих пор, в каких-то своих новых ипостасях, да, как там знаменитый там Doomer Music и так далее. Вот это все корнями уходит в постпанк. Сегодня мы поговорим вообще о том, как этот жанр образовался, почему постпанк не совсем является логичным продолжением панка, несмотря на название, да, почему несколько иные корни, хотя и схожие с панком, конечно же, он имеет. Поговорим вообще об особенностях жанра, вспомним пару-тройку, четверку разных музыкантов, которые в этом жанре выступали, и поговорим, наверное, о популярности постпанка в советском роке. Почему же именно он на самом деле занял такую доминирующую позицию у наших многоуважаемых советских тружеников гитары и микрофона. Мы начинаем. Для начала мы поговорим с вами о том, какую веху постпанк занимает вообще в истории музыки, да, то есть какое-то его место в классификации, скажем так. Почему? Потому что самый такой спорный на жанр и период, именно на разграничение музыкантов, это вот как раз конец 70-х, начало 80-х. Кто-то использует термин «новая волна», подразумевая одно. Кто-то там под постпанком то же самое, кто-то другое. Кто-то там кого-то записывает в постпанк, например, какую-нибудь группу Suicide. Так, давайте

Да, группа, конечно, выдающаяся, легендарная. Алан Вега, Мартин Реф, но никакого отношения к постпанку не имеет. Хотя вот кто-то в постпанках почему-то записывает. Какая-то морока постоянная, да, в этих классификациях, она очень путает. На самом деле это очень такая спорная и ненужная вещь, потому что, ну, скажем так, диалоги ни о чем. Поэтому я вам сейчас озвучу свою какую-то определенную классификацию жанров, и мы в рамках этой классификации сегодня будем постпанк понимать. Я считаю, что, собственно говоря, после панк-рок наступила новая волна, и внутри этой новой волны находились следующие жанры. Это там электропоп или синти-поп, это готический рок, это постпанк, это ноу-вейв, может быть, даже джаз-панк, фанк-панк. Вот это все, в принципе, находилось в рамках музыки новой волны. Это вот то, что нам сегодня пригодится. И то есть для меня новая волна — это такой собирательный образ, а отдельные жанры, они уже в эту новую волну входят, как бы. По поводу групп, относящихся к постпанку или не относящихся, ну, давайте я как бы буду определять, кто относится, кто не относится, потому что иначе, ну, у нас наш замечательный подкаст превратится там, в полуторачасовые споры, там, The Cure — это вот постпанк, или это готический рок, или это вообще там что-то. Но нет, у меня будет такое достаточно четкое деление. Какие-то спорные проекты на стыке жанров мы сегодня рассматривать не будем, потому что вообще разговор о постпанке, он часов на 5-6, я думаю, так по-хорошему. Поэтому не будем мы вдаваться в такие сегодня дебри. Нам сегодня важно рассмотреть именно зарождение постпанка. То есть мы даже, наверное, 80-е не затронем, а если затронем, то очень косвенно. Ну что ж, про постпанк, про то, как он вообще начал, что, откуда есть пошел, да, постпанк. В ранних выпусках я вам, в принципе, рассказывал уже про рок-н-ролл, про панк и про крауд-рок. Вот эти жанры нам сегодня очень пригодятся. Умолчал я об одной вещи, потому что вот в контексте жанров как бы это не особо имело какого-то веса, а вот в контексте постпанка этот тезис вес имеет. Панк, несмотря на то, что это была музыка протеста, в первую очередь протеста культурного, да, то есть протеста против бесконечного усложнения музыки прог-рока, панк-рок, несмотря на все это, он оставался, скажем так, в рамках рок-н-ролла, да, то есть этого такого блюза. Знаменитый вот этот вот рок-н-ролльный квадрат, все это сохранялось и в панке. Там приняла свою какую-то очень упрощенную форму с большим вниманием к ритм-секции, с большим вниманием к грязному звучанию. Но в целом это вот все тот же рок-н-ролльный квадрат, никуда от него не деться. Постпанк же, он, с одной стороны, продолжал идею панка, то есть, ну, панк эту поляну зачистил, да, на которой, как мы с вами говорили, появились какие-то новые талантливые музыканты, которые так или иначе начали музыку панка усложнять, потому что, ну, невозможно держать талантливых людей в каких-то вот рамках простоты. Они в любом случае будут что-то как-то стараться эту музыку усложнить, экспериментировать, сделать ее интереснее. Но пойти еще раз по пути усложнения такого классического рока, да, это все равно прийти к прог-року. То есть это вот путь именно туда. То есть там бесконечное количество инструментов, тяжеловесные такие композиции, очень длинные, и как бы концерт без сопровождения такого мини-оркестра провести уже очень сложно. Постпанк же пошел по другому пути, он обратил свое внимание на крауд-рок. А надо понимать, что крауд из такого явления местечкового для прошаренных меломанов стал явлением очень серьезным. И наработки крауд-рока активно входили в такой рок-андеграунд. Из какого-то совсем контркультурного явления входили в рок-андеграунд. Позже они еще там войдут совсем в мейнстрим, но пока вот в таком статусе они находятся. И в чем была еще особенность крауд-рока? В том, что музыканты, о чем я не говорил, да, в выпуске про крауд-рок, что музыканты краута, они в погоне за вот этим уникальным звучанием своим, да, какой-то самобытностью немецкой такой, они старались полностью отрицать звучание калифорнийского психоделического рока. Если вы сравните психоделику Германии и психоделику там калифорнийцев, даже там каких-нибудь экспериментаторов типа Фрэнка Заппа и Кэптена Бифхарта, то вы увидите, что это абсолютно другая по структуре, абсолютно другая по звучанию. Ну, там, давайте сравним. Вот вам композиция там Кэптена Бифхарда с дебютного альбома.

0: той посидает. Он уронул кайфигейс.
1: Видно, да, что это как бы все в рамках как бы психоделики, но абсолютно как будто разные корни это имеет. Как будто она вот в изначальном таком скелетном варианте, эта музыка, она как будто вот другая. И постпанк, он решил, что давайте-ка мы вот возьмем идею краудрока, наслоим их на вот эту вот зачищенную поляну панка, ну, с его какими-то наработками, и пойдем вот в эту вот сторону. Что мы в итоге получили? Мы получили от панка, соответственно, это короткие песни, это неусложненная, скажем так, простая композиционная сложность, уж простите, да, за какие-то такие не очень красивые алексические обороты, и диссонансные гитары, да, то есть это гитары, их там придумали еще Velvet Underground, вот на дебютном своем альбоме, и также они звучали у панков, у постпанков они звучали еще ярче, это прям вообще основной атрибут. С краудрока они взяли такую нетипичную для рок-н-ролла композиционное построение, именно в плане мелодии, плюс моторик-бит. Моторик-бит, апачи-бит, мы об этом также говорили поподробнее в выпуске про краудрок, механизированные перкуссии. И в итоге мы получили такое очень холодное звучание. Потом из постпанка, чтобы вы поняли, вышел такой жанр, как Cold Wave, да, или Minimal Synth, он еще по-другому называется. Давайте что-нибудь оттуда еще послушаем.

Это прям вот апогей уже вот этого звучания, но, конечно, постпанк так далеко в зачатках не шел. Особенностью жанра также был упор на настроение. То есть смысл песен, который был очень важен в панке, в постпанке немножко теряет свой вес, потому что главное создать такое депрессивное, эмоциональное настроение, и под это настроение заточена как музыка, так тексты, так и стиль. Про стиль мы поговорим немножко дальше. Но в целом, вот что есть постпанк как музыка, давайте так скажем. Собственно говоря, понятное дело, что большинство музыкантов постпанка это так иначе выходцы из панк-рока. Надо понимать, что все практически музыканты ранней новой волны – это люди, так или иначе относящиеся к панку, которым надоел или первоначально они отрицали вот эту вот простоту панка, но на нее наслаивали какие-то свои экспериментальные наработки. Поэтому говорить о какой-то музыкальной профессиональности, да, о каком-то высоком уровне игры не приходится. То есть это не виртуозы. То есть музыка довольно простая, но берет как бы своей атмосферой. И так как это как бы не совсем виртуозы, то не то чтобы там кто-то собрался, да, и придумал постпанк. Теперь мы будем делать вот так, и все. Тут случилась следующая история, да, и в ней нам помогут разобраться господин Дэвид Боуи, господин Игги Поп и господин Брайан Ино. Как вы помните, или как вы знаете, или как вы сейчас узнаете, Дэвид Боуи после альбома The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, он стал суперзвездой, рок-н-ролльная суперзвезда именно в образе вот этого вот Ziggy Stardust. После чего у Дэвида Боуи начался такой период, если брать по образам, это такой образ изможденного белого герцога, да, по хронологии его бесконечного образов и экспериментов, когда он начал делать более меланхоличную музыку. Примером альбом «Aladdin Sane» 1974 года.

Записан он там был во Франции в каком-то замке, в каком понятия не имею, не суть важно. Дэвид Боуи в какой-то момент знакомится с крауд-рок, да, вот с этой вот всей сценой. Тоже мы говорили в выпуске про крауд, что песня Heroes — это такая аллюзия на, там, или отсылка к замечательной группе Ной. И, соответственно, в тот момент он активно общается с Игги Попом. Игги Поп также переживает непростой период, он в тот момент проходит реабилитацию от героиновой зависимости. Да, он уже там отбыл звездой протопанка, звездой панка, тут он прям очень яркий персонаж, но вот лежит он в клинике, и Дэвид Боу его из этой клиники забирает, и вместе они едут в Берлин. Чуть позже к ним в Берлин присоединяет еще и Брайан Ино, который ушел, да, из группы Roxy Music. Что там в этом Берлине происходит? То, что Дэвид Боуи и Игги Поп начинают записывать концептуально новые по звучанию альбомы от того, что происходило раньше. То есть они первые, кто пытаются синтезировать крауд-рок вот в ту музыку, которая более, скажем так, традиционная, то есть такой традиционный рок-н-ролл и его отлетление. Да, там глэм-рок, к которому напрямую отношение имел Дэвид Боуи, и вот крауд. Из чего выходит берлинская трилогия, значит, Дэвида Боуи, там, ну, мы будем брать альбом «Low». И альбом идет. Игги Поп.

Это что-то такое очень странное, какое-то вот не очень типичное для той музыки, которая была раньше. Ну, соответственно, так как Игги все-таки был героем панка вообще, то пластинка эта разошлась среди, соответственно, панков всех мастей. И она же, в том числе и берлинская трилогия Дэвида Боуи, они легли идеологически и музыкально вот так же в этот фундамент, собственно говоря, постпанка. Более того, влияние Игги и Дэвида Боуи на этом не заканчивается. Ну, в первую очередь, влияние Дэвида Боуи. Почему? Потому что мы не просто, как я упомянул, изможденного белого герцога. Дэвид Боуи, он показал немного иной образ рок-звезды. То есть это не образ Мика Джаггера, да? Это не образ там Джима Моррисона. Это какое-то очень меланхоличное, очень холодное, очень рефлексирующее вообще существо, очень отстраненное. Такого раньше не было. То есть это только там в известных там каких-то глупых фильмах вторичных, да, где клоун приходит с концерта и плачет. А тут это было вот прям на сцене, прям вот он. И вот этот вот очень уникальный образ также лег в основу, ну, вспоминайте группу The Cure, Смит и, соответственно, вот изможденный белый герцог, прям вот можно их знак равно ставить, да, потому что была вот эта знаменитая байка, когда Роберт Смит плакал после своих концертов, то есть выходил весь в слезах после своих депрессивных песен, и люди отмечали, что вот, смотрите, насколько человек через себя это все дело пропускает, преисполняется, скажем так, в своей депрессии. Игги Поп и Дэвид Боуи, они вот очень такой значимый кусок вложили в постпанк. Чуть позже мы еще про их влияние поговорим. Сейчас мы перейдем к Брайану Ино и следующей отличительной особенности постпанка. Вторая отличительная особенность постпанка, в отличие от, на самом деле, панк-рока и во многом в отличие от того, что было раньше, это заточенность на продюсеров. Это группы, это записи абсолютно студийные. Если вы послушаете The Cure на пластиночке, там дебютные альбомы, и послушаете концертные записи The Cure, вы просто ужаснетесь. А ранние, не вот когда они там уже в 90-х научились играть, и все у них там было, а вот ранние работы. Вы просто ужаснетесь, насколько эти люди плохо играют, то есть абсолютно несостоятельные в плане как исполнителя вживую. Это не хорошо, не плохо, это вот так. Такая особенность, если хотите. Почему? Потому что в погоне за вот этим звучанием холодным, таким переполненным какими-то эмоциями, переполненным какими-то странными звуками, вот этими наработками новой волны, это все невозможно воспроизвести вживую, ну физически. Потому что звук настолько отточен, настолько он крут в записи, что вживую это сделать ну просто нереально. Поэтому эти люди дико просаживались именно в лайв-выступлениях, и слушать их стоит исключительно в студийной записи. Более того, ну, тут уже такой субъективный факт, ваш покорный слуга начинал свой путь серьезного увлечения музыкой именно с коллектива постпанка, о нем мы поговорим, и возненавидел с тех пор вообще лайв-выступления. То есть раньше я очень любил вообще ходить на концерты. После того, как пропустил через себя постпанк, я концерты вообще не люблю и не хожу на них практически, потому что просто, ну, мне нравится именно студийная работа. Если это не какие-то там прям люди, вот, которые устраивают перформанс, и нужно там посетить их концерт, например, там группа Short Paris, которые, ну, скажем так, в студийке звучат так себе, с видео сопровождением звучат получше, а вот на концертах люди устраивают действительно шоу. В первую очередь, там человек, который отвечает за перкуссию, да, за ударный, за ритм, вот ему тройной респект надо выписывать. Очень крутой чувак. Но это так, мы немножечко отвлеклись. В общем-то говоря, постпанк — это музыка продюсерская. И за каждым большим коллективом стоит какой-то продюсер. Теперь мы переходим, собственно говоря, к этим самым коллективам и немножечко послушаем, что там вообще постпанки придумали. Начнем мы с так называемой большой тройки постпанка. Первыми у нас будут группа из Манчестера под названием Joy Division.

Группа Joy Division, все вы ее, я уверен, знаете, все вы ее очень любите, все вы считаете Иэна Кёртиса гением. Это именно та группа, с которой я начал свой путь в изучении такой серьезной музыки. Для меня это было что-то невероятное, это был такой культурный шок, когда я впервые их услышал. А был это уже в сознательном возрасте, я понял, что надо просто копать, копать и копать дальше. Разговоры о продюсерах. Раньше группа Joy Division называлась группа «Варшава», да, в честь песни Дэвида Боуи, вот его еще разочек влияния с альбома «Лоу», была там такая одноименная песня, и звучала тогда группа «Варшава» следующим образом.

Да, это был их, по-моему, мини-альбом. Мальчик из Гитлер-Юнген, по-моему, был изображен на обложке. Название «Хоть убейте, не вспомню». И, соответственно, играли они такой вот панк, довольно, ну, обычный, ничем не притязательный. Но потом манчестерский коллектив попал в руки Мартина Хеннета. Это продюсер, который придумал вот это вот уникальное звучание Joy Division группы. Тут я вам, думаю, о звучании рассказывать не буду. Все вы, я думаю, слышали, да, вот эти вот чуть ли не танцы вот этого Кертиса во время его выступлений, когда он в таком эпилептическом припадке как бы изображал самый эпилептический припадок, пришел это в танец. Чуть ли не эту фишку придумал также Мартин Хеннет. И, собственно говоря, вот это звучание, которое потом пытались повторить вообще все поголовно, оно даже сдало такую очень высокую планку. Вот это звучание было достигнуто в студии, потому что такие же звуки, такие же партии, такое сведение, подстроение одной гитары под другую, под ударный, под вокал Кёртиса в живом выступлении вы не добьетесь. Никогда. Соответственно, несмотря на проблемы со здоровьем у Яна Кертиса, прогрессировала у него эпилепсия, да, в конце он покончил жизнь самоубийством под композицию, под альбом, да, The Idiot, гип-попа. Тем не менее, там, это первый альбом у них назывался No Pleasure, второй альбом назывался Closer, да, Closer получился, это вообще какой-то апогей депрессии, то есть вот если брать именно полный альбом, то ничего более депрессивного я лично не слышал. Такое сочетание текстов, подачи музыки и вот этой атмосферы, которую они добивались, я не думал, что кто-то вообще повторит это когда-то. Это прям высший пилотаж, прям вау. Потому что если там первый альбом был такой развлекательный в сравнении со вторым, то второй там совсем, конечно, ужасы в хорошем смысле этого слова. Этот коллектив также, вот, пожалуйста, продюсер сыграл свою роль. Переходим к следующему коллективу из большой тройки. Это у нас

Тут история гораздо более забавная. В общем, был какой-то концерт. По вместимости человек 30, наверное, было. Ну, я так думаю, не знаю, но очень мало. Нужно было, чтобы там выступили 10 панк-рок-групп, но приехал всего 9. И там известная история, просто там так, ты как тебя, Сьюзи, вот отлично будешь. В общем, набрали там из зала людей просто и говорят, ну все, давайте там на сцену что-нибудь там 20 минут пиликать, они там выдали какой-то эксперимент, все такие, ну все замечательно, 10 групп отыграли, отлично. А вот эти вот самые Сьюзи and the Benches как-то так подобрались случайно, что решили продолжать свою, скажем так, деятельность музыкальную, выпустили там несколько альбомов, вот там что-нибудь

По вокалу это, конечно, Патти Смит, но Патти Смит, если мне не нравится, потому что, ну, не нравится мне Патти Смит, не будем сейчас вдаваться, это, опять же, на 10 минут какие-то мои размышления. Несмотря на то, что Сьюзи пародировал во многом вокал Патти Смит, мне кажется, она его как-то более уверенно, более эмоционально, на каком-то истерическом уровне, да, вот опять же в хорошем смысле этого слова, она его подавала, и из-за этого, конечно, группа звучала очень аутентично, и позже уже рецензенты, да, писали о том, что чуть ли не Сьюзи вот создала вот этот самый вокал, ну, насчет создала не правы, насчет того, что вывел его на новый уровень, гораздо выше, чем тот, который был у Патти Смит, вот эту вот манеру, 100%. Про группу, ну, можно рассказывать много, да, то есть это ребята, которые постоянно экспериментировали с вокалом, с творчеством, постоянно меняли музыкальную параллель, туда-сюда как-то мелькали, то в депрессию, то в энергию. Очень рекомендую к прослушиванию. Группа у нас почему-то не самая популярная, на мое удивление, да, вот, наверное, все вот эти вот плеяды, тройки большой постпанка, наверное, наименее известные. Я вам очень рекомендую познакомиться там с ранними работами. Прям не пожалеете, это очень круто. И третий коллектив из этой тройки — это The Cure Роберта Смита. Ну, здесь мы видим, наверное, апогей настроения, апогей стиля, да, то есть если Suzy and the Banshees были больше про эксперименты, да, то есть там по некоторым мнениям это одна из первых готических групп, да, которая во многом заложила основу именно готик-рока. Joy Division — это депрессия и настроение, то The Cure — это стиль. Да, то есть это вот эти вот Smokey Eye, подгон Роберта Смита, своего образа, под образа своего лирического героя. Здесь он работал, ну, наверное, как Дэвид Боуи. Не хватало ему, возможно, харизмы Дэвида Боуи, конечно, да, потому что Дэвид Боуи все-таки музыкант посерьезнее, чем Роберт Смит. Нисколько это не умаляет достоинств группы The Cure. Это хорошая группа, очень хорошая группа, но, тем не менее, все-таки в рамках таких вот образов, экспериментов, я думаю, что там с Дэвидом Боуи только, наверное, Джим Моррисон может сравниться, да, все остальные будут ниже. Тем не менее, образность, вот этот вот стиль The Cure, он потом, ну, разошелся, то есть дошел до наших глубинок. То есть у нас, грубо говоря, все те ребята, ну, типа группы кино, которые играли в жанре постпанк, они мало того, что как бы музыку заимствовали, да, так еще и подчистую заимствовали стиль и образ, да, именно у группы The Cure. Ну, в том числе, там потом еще другие были, там потом The Smiths появились, но это нас сегодня не касается. Поэтому вот эти вот три группы, они собой олицетворяют постпанк в таком чистом виде. Кто еще? Кто еще вне этой тройки был в постпанке из тех, кого мы можем вспомнить? Считается, что постпанком была группа Talking Heads.

Я здесь не согласен категорически. Я не считаю, что они вообще в жанре постпанка выступали. Это чистый арт-панк. Но, тем не менее, мы ее упомянем. Почему? Потому что Брайан Ино, который там пытался каким-то образом, захотел что-то спродюсировать, вот он как раз начал сотрудничать с группой Talking Heads, и под его началом они выпустили там второй, третий, четвертый альбом точно. Вот группа Talking Heads стала примером того, как сложно держать эту грань между экспериментами и простотой. Я не большой фанат группы Talking Heads. Я считаю, что вот там, если первый альбом, который у всех считается самым слабым, да, который 77, он еще неплох, есть там пару неплохих песен, вот дальше там какой-то ужас это все превращается, если честно. Мне кажется, все очень как-то гротескно, какое-то вот наслоение, все это не к месту. Я прекрасно знаю, что я в меньшинстве, но я готов свое мнение отстаивать. Прям, я считаю, что Talking Heads — это очень переоцененная группа. И вот Брайан Ино, он на самом деле сыграл роль в усложнении данного коллектива. Почему? Потому что была известная история, как он заставлял солиста Talking Heads, он заставлял прыгать, чтобы сбивку голоса, да, чтобы как бы на записи, как будто у него такая небольшая отдышка, как будто он бежит была. И по легенде можно услышать, как мелочь трясется, значит, в штанах у солиста во время этих прыжков. Потом, когда они после четвертого, кажется, альбома, они поехали в тур, можете найти видео, там помимо Talking Heads еще человек 10 на сцене выступает, потому что, опять же, мы возвращаемся все к той же проблеме, что перенести студийную работу в лайв невозможно, вот именно в формате постпанка. А если ты ее переносишь, получается вот, так, вот это вот, да, 15 человек, какие-то там непонятные люди, играют там какие-то тройные, четверные барабаны, вот, и все это куда-то вот, опять же, вот в это неповоротливых динозавров, как Роберт Фрипп, солист группы King Crimson, выражался о прог-роке, вот то же самое случилось и с Talking Heads, поэтому, возможно, из-за этого она мне не нравится, потому что вот она как-то была слишком неповоротлива для этого жанра, не было в ней вот этой элегантности, если хотите. Хотя то, что коллектив значимый, экспериментальный, там и какой угодно, я тут даже спорить не буду. Коллектив из категории «я знаю, что он хорош, но мне не нравится». Дальше, кого мы еще упомянем? Упомянем мы группу «Wire».

Группа Wire у нас фигурировала уже в выпуске про панк, но тут так получилось, что у них один альбом был записан как бы в панк-формате, другой в арт-панк, третий в пост-панк-формате, да, вот если так брать, группа такая очень разношерстная, три их первых альбома, это прям, это надо слышать обязательно. Я наверняка говорил то же самое в выпуске про панк, еще раз повторю, что группу Wire нужно слушать обязательно. И возьмем вот этот их постпанковый альбом. Здесь также работа продюсера. Был продюсер такой Майк Торн. Вот он с ними работал, и вот он добивался от этого коллектива. Вот мне кажется, что если Мартин Хеннет, он создавал звучание для Joy Division, то Майк Торн вот в работе с Wire, он скорее их направлял и показывал им же те грани, куда они могут развиваться. То есть, ну, продюсерская работа, она же разная бывает. Это же не только, что ты там что-то все пишешь, а люди просто играют. Там, или там, например, если сольный артист, то он вот поет, а вокруг него там есть студийные музыканты для записи, которые играют то, что нужно продюсеру. Но это не всегда так. То есть бывает, что продюсер просто направляет, просто показывает, а может быть вот так попробуем, а может быть вот так. Мне кажется, я не знаю точно. Не был, соответственно, на студии тогда. Но мне кажется, что вот Майк Торн работал именно в таком формате, потому что добиться трех настолько качественных, настолько разных по стилю, по исполнению, по подаче альбомов, самостоятельно это придумать с одними и теми же музыкантами невозможно. Почему мы вспомнили вообще Wire и Майка Торна? Потому что я вам хочу показать на таком классическом академическом примере, как отличается группа, что она приобретает, работая с продюсером. Майк Торн, он после того, как поработал с Wire, заработал себе репутацию такого серьезного дяди. Если я не ошибаюсь, потом он работал с Soft Machine, а потом его позвали работать с Ниной Хаген. Кто такая Нина Хаген? Ну, кто-то из вас, возможно, слышал мантры в исполнении Нины Хаген или там какие-то отдельные, значит, композиции. Кто-то знаком. Это немецкая панкушка, да, с восточного Берлина, с таким очень красивым истерическим вокалом, такая вся, прям вот панк-панк, грубо говоря. Одна из немногих, кого можно вообще вспомнить из немецкого панк-движения, потому что там на самом деле все очень плохо, несмотря на то, что всякие историки пытаются преподнести, что немецкий панк был не хуже, на самом деле был значительно хуже, абсолютно вторичен, даже, думаю, вторичнее, чем советский панк получился. Там все было гораздо хуже, просто слушать невозможно. Но вот Нина Хаген была одна из таких проблесков хорошего вкуса. Играла она

Запоминаем, что она играла. Дальше, соответственно, там ее вот эта группа, она развалилась, там она с каким-то наркоманом, как и положено, как говорят, съекшалась с каким-то наркоманом. В общем, и в итоге они создали какую-то новую группу, и у них абсолютно не получалось играть, потому что, ну, набирали они по принципу, кто нам нравится, кто нам не нравится, а не по принципу музыкального. В итоге получилась какие-то там группа друзей, и Нина Хаген, и играли они просто отвратительно. И, соответственно, все начали про нее забывать, но тут ее подписали, я не помню, какой лейбл, в общем, ее пригласили на запись альбома и поставили курировать все это дело Майкл Торна. И Майк Торн, там, по легенде, он, значит, пришел в студию, они все пришли, он говорит, ну, давайте, играйте. Они играют там минут, наверное, 10, потом такой, так, замечательно, вот у меня сразу первый условие, вот этих всех ребят мы просто выгоняем, потому что просто бездари. Со студийными музыкантами будешь заниматься, а если нет, то альбом не будет. Вот, ну, соответственно, Нина Хаген согласилась, и, поработав с Торном, у нее вышел альбом, кажется, 82-го года, «Nun Sex Monk Rock». Альбом назывался, это точно, а 82-й год не точно. Помните, да, как звучала Нина Хаген в своем панк-ипостаси? Послушайте, что с ней сделал Майк Торн.

0: если первая запись была такая грязная, дикая, животная панк-истерия, да, то здесь в студии, во-первых, очень зализанное звучание, но в хорошем смысле зализанное звучание, да, потому что Майк Торнчек был талантлив. И во-вторых, вот просто вслушайте, что сделал с ее голосом, да, то есть голос звучит уже как отдельный инструмент, как он с ним играет, как он его накладывает, то есть это, ну, отдельная абсолютно какая-то вселенная. Поэтому, конечно, да, такой офф-топ очередной мой. Если вам начнут доказывать, что продюсерская музыка – это плохо, что она убивает детско-юношеское, подростковое, романтическое чувство музыки, да, что только хуже становится от того, когда с тобой работают продюсеры, потому что они только все стандартизируют, вот вообще не слушайте этих людей, потому что просто говорить им про постпанк и то, насколько люди тогда работали. Просто надо работать с хорошими продюсерами. Если ты работаешь с Майком Макларном времен Нью-Йорк Доллс, то он тебя просто переоденет в коммунистические костюмы, и замечательно. Ну, потом Майкл Макларен, конечно, исправился. Как-нибудь отдельно, может быть, о нем поговорим. Ну, я не думаю, что в рамках подкаста, наверное, тема будет не очень уместна, но, возможно, когда-нибудь что-нибудь я про Макларена запишу. Но если ты работаешь с хорошим продюсером, который понимает, какой тебе нужен звук, исходит из твоих сильных сторон, то получаются выдающиеся альбомы, которые там надо на полочку себе ставить. Дальше, соответственно, у нас уже идет развитие постпанка. В принципе, так мы заголи по заголям пробежались. Суть, я думаю, панк-явления вы уловили. Напоследок поговорим обещанная тема, почему панк-рок такой большой... Почему постпанк, конечно, панк-рок-то тоже, но постпанк, почему он оказал такое большое влияние на советскую вообще музыку? Мне казалось, тут есть две причины. Первая — это настроение, да, то есть это очень минорные ноты, присущие нашему пониманию того, как должна выглядеть музыка. Но это самое простое, на самом деле, объяснение. Было видео у Скилза, почему русская музыка такая грустная. Вот он примерно про это и говорит, что все вокруг грустно, мы любим минорные, значит, ноты, и поэтому вот вся музыка у нас такая грустная, и грустная прям уникальна, да? Хотя там были примеры, пользуясь тем, что все-таки я сижу перед микрофоном и могу, значит, в своем шоу что-то сказать, да, я не считаю, что там Земфира, да, грустнее, чем Joy Division. Ну, вообще нет. Земфира это такое, это медляк на пионерском лагере, а Joy Division это медляк где-нибудь под мостом какой-нибудь маленькой речушки. Вот там, где люди занимаются тем, чем по уму надо под мостом и заниматься. Но суть-то не в этом. И вторая причина, самая главная, это причина стилистическая. Это, ну, вообще новая волна, электропоп, готический рок, постпанк. Он придумал свою какую-то такую полуцыганскую, полудекадентскую эстетику. И в отличие от каких-то рваных панков или хиппарей, это было красиво и стильно. Эта музыка, она была 82-83 год, там уже такой подъем был, да, постпанк, электропоп, когда и наш коллектив начали появляться, там всякие кино и так далее. И они очень охотно забирали. Ни для кого, я думаю, не секрет, что наши отцы советского рока, люди были не бедные. И в первую очередь они первые узнавали об этих веяниях, покупали пластинки, видели, как там люди одеваются, видели, как там люди звучат, и пытались это повторить. Как получилось, уже тут вопрос другой. Когда вам, условно говоря, рассказывают о вторичности русской музыки, да, советского рока, да, то он же вторичен-то не потому, что кто-то у кого-то что-то своровал. Это сам, воруешь, если ты как бы переосмыслил что-то, да, если ты там, у тебя получилось другое произведение с той же музыкой, да, как там сэмплы, например. Да, воруй на здоровье абсолютно, никто против не будет. А тут-то дело-то в советском роке в том, что они воровали все. То есть не только музыку, чтобы ее подогнать, да, не только какие-то идеи, они воровали образ, они воровали душу, да, этого самого постпанка. То есть они хотели быть вот ровно солистами The Cure, он там Робертом Смитом, ровно Йеном Кертисом, там ровно потом будет группа The Smiths, Морриси, там солист, или там потом Sister of Mercy, тоже там ребят такие все импозантные, как говорится. Главная проблема, конечно, опять же, это все для отдельного выпуска, но в формате постпанка можно об этом сказать, что главная проблема советского рока, она как раз-таки в том, что он пытался брать не идеи, а брать целые группы и просто играть то же самое здесь. То же самое, только в профиль. И поэтому она звучит так вторично. И поэтому, когда появился интернет, люди начали понимать, что как бы вот смотрите, вот тут и образ, тут какие-то движения своровали. Там, например, известная история, что Мамонов, да, по-моему, Мамонов, солист звуки Му, вот эти вот его танцы, помните, наверное, когда он так как-то двигается? Можно найти кассету Кэптена Бифхарда, где он двигается ровно точно так же. Ровно точно так же. Нет ничего плохого в том, чтобы пытаться быть как Кэптен Бифхард, пытаться вот как-то экспериментировать, но со своей какой-то стороны. Но вот если ты хочешь стать ровно русским Кэптеном Бифхардом, у тебя не получится ничего. Ты будешь вторичен, третичен и так далее. Поэтому, несмотря на то, что постпанк так много привнес музыку, так много сделал, заложил основы огромного количества жанров. Огромное количество, то есть там и техно, и тот же там гранж отчасти. Все вот эти вот брит-попы и так далее. Вот все это выросло из постпанка в том числе. Но перейдя в бездумное копирование именно в советских реалиях, в реалиях советского рока, он превратился во что-то пошлое, пованивающее чем-то не самым качественным. А на сегодня все. Ждите новых выпусков. До скорых встреч. С вами был Анатолий Рыльсков, Нота Бена. Еще услышимся.
1: Добрый день, меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену» и поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году!